0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Сенцова «Верность в семье».
1: Я прочитаю место Писания. Это первое послание Коринфянам апостола Павла, 4 глава, со 2 текста. «От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным». Каждый оказался верным. Тема, о которой я хотел с вами рассуждать, называется так – верность. Хотя мы больше, наверное, будем говорить о неверности, чем о верности, чтобы предупредить это состояние. Вот, друзья, здесь написано «от домостроителей же требуется». Домостроители – это кто? Это мы с вами. Мы строим с вами семейную церковь, мы строим с вами домашнюю церковь, семью, и каждый муж и жена должны оказаться верными. Каждый должен оказаться верным. И не просто, знаете, желательно, чтобы он оказался верным, а он должен оказаться, или от него требуется, чтобы он оказался верным. Но давайте мы с вами посмотрим, что же такое верность. Вообще, наверное, у каждого есть свое представление о верности. Верность – это верх веры человека. Вот определение, если посмотреть, да, это этическое, моральное понятие, стойкость неизменно в чувствах. И еще есть такое определение верности, как полной веры, то есть через край наполненной верой. Если посмотреть самую первую ступеньку веры человека, то это веропризнание. Вы об этом знаете, мы что-то немножко напомним. Веропризнание. Человек признает, да, существует Бог, да, я знаю, есть Бог. И бесы признают, что есть Бог. То есть самая нижняя ступенька веры – веропризнание. Вы знаете, что есть какой-то молодой человек, но это совсем не значит, что вы за нее замуж пойдете, за этого человека молодого, да? Или возьмете замуж эту девушку. Да, вы знаете, она есть, она в церкви находится. Вот это самая нижняя ступенька веры человека. Вера признания. Я признаю, да, это есть. Вторая ступенька – это вера доверия. Чуть выше, да? Я начинаю доверять этому человеку. Это еще не тот, как бы, это еще не та ступенька, когда я пойду за этого человека замуж, да? Или я соглашусь жениться на этой девушке. Но я уже этому человеку доверяю. Я доверяю Богу, я знаю, что существует Слово Божие, что там есть какие-то основы или важные вещи в Писании. Я начинаю им следовать, я им начинаю им доверять. Но это еще вторая ступень только, да, начало. Третья ступенька – это вера, уверенность. Я уверен в этом человеке. Я уже за него замуж пойду, да? Я уже надеюсь, да, на этого человека. Я уверена в нем. Или я в ней уверен, что я смогу с ней прожить всю свою жизнь. Я уверен в Боге, что Он доведет меня до вечности. Я уверен в этом. Но третья или четвертая ступенька, самая высшая, это вера в верность. Помните, Авраам имел такую веру. Что это за вера? Пошел, не зная, куда идет. А жена? А жена следом за ним пошла. Я ей восторгаюсь, старый просто. Она бы сказала, слушай, ты что? Ну ладно, ты не знаешь, куда идешь, но я-то почему должна? За тобой не знаю куда. Вот это вера верность, это верх, да? Верх веры, верх доверия. Вот как раз мне хотелось, чтобы мы об этой верности с вами поговорили. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть каждый имел верность. И жена имела верность, и муж имел верность. Вот самое верхнее, высшее проявление. Требуется. Вот представьте, написано здесь «от домостроителей». То есть мы все с вами строим. И нельзя сказать, что сегодня там кто-то 10 лет в браке, кто-то 20, кто-то 5, кто-то 2. Что мы построили уже. Поженились, все, мы уже дом построили. Или 20 лет, или 30 лет, что мы уже построили. Все, нам больше ничего не надо строить. Наша семья, наверное, надо поддерживать просто на плаву, или, как говорится, поддерживать вот это здание, да? Ремонтировать время от времени, там где-то что-то подкрасить. Нет, мы продолжаем строить и будем продолжать строить всю свою жизнь. Вот представьте такое строительство. Муж с женой решили построить дом. Ну и прежде чем построить дом, конечно, проект надо, да, а потом что? Потом вызывают человека, специалиста, который делает разметку. Разметку. Я не знаю, наверное, среди вас тоже есть строители. Размечают, как заливать фундамент. Вымеряют все диагонали, все вымеряют, и потом начинают строить дом. И когда мы уже залили фундамент, приехала моя супруга. Когда разметка, когда там выравнивали все, она не была. Она приехала и говорит, а где что? Я ей показываю, вот здесь кухня будет, вот здесь будет одна спальня, вот это вот все. Вот это. Она посмотрела, походила и говорит, не стоит строить. Это мало, это что это такое, что это за кухня, да? Я говорю, ты понимаешь, это два этажа. Это, представляешь, какая, ты не можешь просто представить. Вот пока залито там, это мало все, да, кажется. Но представляешь потом, что будет? И потом, когда она приехала, уже коробку была готова, она говорит, да, я недооценила. А вот муж с женой решили построить дом. Жена приехала, муж ей рассказывает, вот здесь мы выкопаем, зальем, вот это вот все. Она посмотрела кухню тоже и говорит, это что, моя кухня, что ли? Вот, муж ушел, а она взяла и колышки передвинула на 1.5 метра. А вот, а передвинул с одной стороны, не с двух. И когда бетон залили, и приехали каменщики, которые начали класть, они смотрят, что-то не то с диагоналями, да? Вся одна стена на север, другая в сторону на 1.5 метра. Ну хорошо, они поправили это дело. Вот, кто-то проявил неверность, в данном случае жена проявила, да, какой-то. Ну вот, если мы соглашаемся строить, то мы как-то делаем разметку, да, по какой разметке мы следуем. Мы с вами разметили, каждый из нас, наверное, когда вы поженились. Будем вечером собираться на чтение Священного Писания, вместе молиться. И вот если кто-то начинает сдвигать или проявлять неверность, то, конечно, дом может, да, такой вот нарушенная у этого дома может быть конфигурация, опасная конфигурация. Мы с вами в свое время заключали, по крайней мере, два завета верности. Один завет верности – это когда мы принимали крещение, мы обещали Богу добрую совесть, заключали завет, мы говорим, да, завет с Богом заключали. И второй, когда на бракосочетании мы обещали быть верными своему супругу или супруге. Мы обещали. И по Писанию эти заветы, оба эти заветы, может разорвать только смерть. Может разорвать только смерть. Это очень важное и ценное качество. Вот представьте, кого вы предпочли, да? Там, красивую девушку, современную, яркую, да? Ну, неверную. Или, может быть, серую, невзрачную, но верную своему мужу. То же самое и с мужем, да? Вот он продвинутый, деньги умеет зарабатывать, но он сильный, богатый там, да? Изменник. Или, наоборот, он обычный. Но вот хранящий верность поступает свято, Бога любит, вас любит. Конечно же, мы бы предпочли и то, и другое, да? Чтобы и с этой стороны, и с этой была гармония. Но вообще, стоит ли об этом говорить? Есть ли проблема? Почему нам надо говорить о верности? Может, проблемы нету? Какой смысл об этом говорить? Мы, наверное, сегодня наблюдаем вообще разгул неверности. И самое опасное, что эта неверность начинает вкрадываться в дома верующих людей. И когда мы говорим о неверности, мы не говорим только чисто физические изменения. Мы больше будем с вами говорить о других вещах, которые тоже являются изменой, но мы часто их не воспринимаем как таковые. Вот, или ведут к этой неверности. В книге Откровения, во 2 главе, в 10 тексте «Ангелу Смертной Церкви» написано: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить», то есть испытать или совратить вас. «И будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Будь верен до смерти. Друзья, неверность – это в первую очередь дьявольское искушение. Очень большое дьявольское искушение. И в чем она проявляется? Это не только физическая измена, она также проявляется, если один из супругов уклоняется от своих обязанностей в семье. Вот мы быстро пробежим как бы по некоторым факторам, какие тоже являются изменой или проявлением неверности. Ну, например, муж должен постараться создать для жены подобающие условия в семье. Я один пример короткий приведу. Вот брат рассказывал, да, что один брат собирается на благовестие ехать. Вот, но он свою жену инструктирует: слушай, тебе для того, чтобы свет включить в ванной, нужно взять большую швабру, длинную швабру. Вот, обязательно должна быть сухая, не забудь. Потому что у нее там разбитый выключатель, так его просто не включишь. И вот так вот, вот ты должна вот так вот прицелиться и, значит, включить свет. И потом так же выключить. Ну и братья, которые с ним вместе приехали, услышали эту консультацию, говорят: слушай, тебе не надо никуда ехать, ни на какое благовестие не надо ехать. Сиди дома, устрояй свой дом, чтобы у тебя был здесь образцовый порядок, а потом тогда ты сможешь и другим о чем-то засвидетельствовать. Друзья, если постоянная или вечная стройка в семье, да, или постоянные переезды, какие-то проблемы существуют, конечно же, это тоже является проявлением неверности, да? Проявлением неверности. Вот написано: если же кто особенно о своих, особенно о домашних, не печется, то есть не старается, не думает наперед, там такой смысл, не думает о своей семье, не старается наперед что-то улучшить в своей жизни, тот отрекся от веры и хуже неверного. Здесь уже проявление неверности, да? То есть, если ты не печешься, то ты не верен. Ну, в какую сторону? Как это я не верен? Я все правильно, я физически не изменяю. Но это проявление неверности, об этом Писание говорит. Или если супруг уклоняется, или супруга от помощи другому, да? Ну, например, я пошел, заработал деньги, а дети там и все остальное меня не касается. Я там, воспитание детей, я деньги даю, что тебе от меня еще надо? Вот. Мы должны понимать, да, что для мужчины семья – это вторая работа. Вторая работа. От одной отработал, пришел на вторую. Или если супруга не любит другого, как самого себя. Вот я пришел с работы, мне надо отдохнуть. Она там зашилась уже с детьми, она не знает, что ей делать. Да она устала, ей бы немножко отдохнуть. Нет. Или, допустим, я после работы заехал в ресторан, поел. Она там обойдется. Она же дома, она там, да? У нее там есть, и она приготовит себе может. Вот или я постоянно на служении, или я себе телефон получше куплю, машину получше. Она там как-то, куда есть, да, она же дома с детьми там сидит. Вот что там, друзья, это тоже проявление неверности. Неверность, она коренится в глубинном личностном эгоизме, да, и невнимании к чувствам, переживаниям другого человека. Вот такой эгоцентризм внутри действует. И институт брака дан нам для чего? Для того, чтобы в первую очередь нам и жить личный эгоизм, собственный эгоизм. Побороть его, вот, заботясь о другом человеке, проявляя заботу о своих детях, в общем, о семье. Или еще проявляется в чем неверность. Если постоянно мужа, да, или жену тянет постоянно отдыхать без второй половинки своей. Вот я на шашлычки с друзьями, в баньку, или, может быть, там в сауну куда-то там, или в фитнес. Вот. Ну, а она, может быть, себе, да? С родственниками, там, с компьютером, с книгой, вот, отгородился, да, пришел, отгородился. Мне пришла суббота, я отгородился, и все. Друзья, вы меня поймите правильно, что я сейчас говорю вещи, может быть, они вас и не касаются, да? У вас все хорошо, гладко, у вас этих нет проблем. Но хотелось бы, чтобы их и потом не было, да? Когда человек вооружен, он предупрежден, он вооружен, да, против того, что, может быть, еще в его жизни с чем-то он встретится. Или если человек не поддержит своего супруга или супругу в трудной ситуации. Депрессия какая-то, болезнь, роды, может быть, предстоящие, да? Вот я сам живу, да, у меня как бы ничего не меняется, но вот у супруги меняется или у мужа. И в этот момент нужно проявлять поддержку, поддерживать в трудной ситуации. Вот, и еще в чем проявляется неверность. Если супруг или супруга скрывает свои заработки или траты денег. У меня свой кошелек, да, у меня свои траты. Я что-то там покупаю сам по себе или она покупает. Вот я знаю случаи, когда, например, трудности такие возникали, вот, скажем так, до развода ситуация какая? Ну, поженились, да, жена взяла машину, свою машину продала, с которой она замуж уходила, скажем так, да? Нужно понять, что когда мы вступили в семейную жизнь, мы потеряли право быть самостоятельным в финансовом плане, да? То есть у нас теперь все общее, теперь общее. Вот, то есть проблемы, которые у нас возникают в финансах, мы сами не можем решать. Мы должны решать вместе, со своей женой, и муж с женой, и жена с мужем. Вот. Еще в чем проявляются проблемы? Если она или он рассказывает другим, или родителям, или своим друзьям негатив о своем супруге или супруге, это тоже проявление неверности. Домой он там, да, или моя там, она готовить не умеет, она там и там, да. Вот, вот эти проблемы, или он вообще ничего не может. Вот все остальные могут там и вот это сделать, а он ничего не может. Друзья, это тоже проявление неверности. Это тоже проявление неверности. Вот. Если муж или жена не занимают главное первое место в списке важных персон в своей жизни, ни дети, ни родители не могут занимать первое место в твоей жизни, кроме твоего супруга или супруги. Она number one, да? Она или он. А то бывает, знаете как, вот у меня дети, у меня сейчас вот эта ситуация, то есть все, ты там, знаешь, сейчас не до тебя, да? Или жена, или муж. Это тоже проявление неверности. Вот, если рассказывать другим негатив о супруге, ну, мы сказали об этом. Вот, если не выполняет своих обещаний, хранит секреты семейной жизни, да, есть такие вещи, которые мы не рассказываем другим, хотя, могут иногда они бывают неположительные. Если муж или жена оскорбляют или унижают достоинство друг друга, это тоже проявление неверности. Это не просто я сказал слова, я в порыве гнева там чего-нибудь. Это проявление неверности. Потому что она же моя половина, или он моя половина, вторая половина. Я не могу этого делать. Если супруга или супруг уклоняется от супружеских обязанностей, ну или близости, да, то есть пренебрежение потребностями другого человека может стать большой проблемой в семейной жизни. Это тоже и может привести к греху. Написано: во избежание блуда каждый имеет свою жену, каждый имеет своего мужа. То есть муж не властен над своим телом. Вот это проявление неверности, если мы начинаем манипулировать другим человеком в вопросе физической близости. И еще один пункт, если супруги смотрят на кого-то другого с чувством вожделения. Это тоже проявление неверности. Это и фильмы, да, и чаты, социальные сети, сайты знакомств, ролики, эротика, порнография, переписка и так далее. Это тоже проявление неверности. Вот представьте, иногда, там, допустим, человек сел смотреть фильм, а сохрани Господь, не дай Бог, еще если муж с женой там, да, или что-то смотрят вместе. И там есть сейчас все это перенаполнено разными сценами, да? И что происходит? Написано, кто посмотрит с вожделением, тот, там что дальше написано? Тот уже прелюбодействовал. уже. То есть это свершившийся факт. Это не тот факт, который ведет к тому, чтобы случиться неверность, физическая измена. Это уже, это свершившийся факт. И написано вот в притче 6 глава 32 текст. «Кто же прелюбодействует женщины, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, бесчестие его не изгладится». Это большая проблема. То есть нет ума. То есть человек думает, что я только посмотрел что-то, там какие-то картинки, какой-то фильм, какой-то ролик, да? Это уже путь к тому, или это уже и есть сама эта измена, это уже и есть проявление неверности. Интересная есть книга такая, Арон Фельдман ее написал, называется «Река, котел и птица». Вот в этой книге описывается три состояния семьи. Первое состояние семьи – это состояние реки. То есть два берега, отдельные два берега, да, правый и левый берег, вот, и есть река. На этой реке осуществляются какие-то действия, там судоходство, там торговля, да, муж с женой, как два отдельных берега. То есть там нету духовного единства. Они связаны вот этой рекой, на которой происходят какие-то дела. Воспитание, рождение, воспитание детей. Какие-то хозяйственные там субъекты происходят, обмены или там, может быть, совместное воспитание детей. Какие-то покупки, походы куда-то или совместный отдых. Вот все это на реке. Но, в общем-то, люди чувствуют себя одинокими. Они живут как два берега. У них нету единства духовного. И, наверное, вот в этом состоянии чаще всего и проявляется неверность по отношению друг к другу, и чаще всего происходит распад семей. Вот в этом первом, как бы, первой ступени вид семьи как река. И представьте, когда начинают дети взрослеть, да? То есть происходит, как бы, из семейной практики выводятся вот эти вот вещи, которые они делали совместно. Там, воспитание детей, там, лечить кого-то, учить и так далее. То люди как были одиноки, два берега, так они и остались. У них, по сути, иссякает потребность быть вместе, потому что их связывало только то, что происходило между ними. Второе, как бы, состояние семьи – это котел. То есть, когда все бурлит. Представьте, вы готовите борщ, да? Можно ли сказать, что вкус борща – это вкус свеклы? Нет, да? То есть, там все перемешалось, все пропиталось, имеет один вкус. Вот. Это состояние более лучшее, чем состояние реки. Да? Вот там уже есть что-то совместное. Там есть уже семья пропитана чем-то одним. Да? Она живет не только общими интересами, она живет сама собой. Да? Она работает на созидание, на объединение, на улучшение вкуса вот этого, который там существует. И третье состояние – это птица. То есть это состояние самое верхнее, вот как евреи описывают вот этот вот автор, что человек может жить и на небе, и на земле. То есть это полное единство чувств, это полное единство понимания, это правильные взаимоотношения с Богом, когда люди начинают друг друга понимать. Вот в каком состоянии чаще всего происходит неверность, да, или измена происходит? Это чаще всего в этом состоянии, когда люди живут в браке, но они, в общем-то, как два отдельных берега. У каждого свой телефон. Я наблюдал эту картину. Мы были в одном из ресторанов, кушали. Я наблюдал, молодая семья пришла. Сели они, каждый достал свой телефон, и все. Вот они вместе кушают, да? Ни словом не обмолвились друг с другом. Вот только вот весь вечер они просидели. Я не знаю, может, они с друг с другом переписывались, что маловероятно. Но, скорее всего, только общением внешним. Да, где-то там, с кем-то, как-то, но не общались друг с другом. Что ведет к неверности или с чего начинается неверность? Но мы понимаем, что родоначальник всякой измены – это дьявол, друзья. Это дьявол. И неверность, неверие, измена, предательство или переход, знаете, как на сторону врага, вот это вот коварство, оно в первую очередь проявилось именно у дьявола, у Люцифера. В чем она проявилась? И мы немножко это, как бы, вот так вот сделаем проекцию на нашу с вами жизнь. Нет ли у нас этого? Не начинается ли, сохрани Господь, да? И чтобы не было никогда. Неверность проявилась в чем? С его неблагодарности в первую очередь. С его неблагодарности. То есть Бог его сотворил для того, чтобы он... Я не буду этот текст читать, друзья. Это книга Иезекииля, 28 глава с 13 текста. Я выборочно скажу некоторые мысли, чтобы нам время сэкономить. Часто бывает в нашей жизни тоже неблагодарность проявляется. Он не был благодарен Богу, что Бог сотворил его, чтобы он возвещал его славу. Предстоял пред ним, да, был херувим осеняющий. Херувим ближе всех из ангельских чинов, они находятся ближе всех к Богу. К нашей неблагодарности. То же самое в нашей жизни бывает. Мы начинаем принимать все как должное в жизни. Муж, жену, а зачем вы благодарить? Я привык к тому, что она все время готовит, она все время убирает. Это естественно, да? И муж то же самое. Какой смысл говорить мужу: муж, ты молодец, ты заработаешь деньги, ты нас обеспечишь. Какой смысл об этом говорить? Это же естественно, это рутина. Вот с нашей неблагодарности, незамечания вот этих мелочей по отношению друг к другу и начинается вопрос или процесс измены в нашей жизни. Или может начинаться с неблагодарности, с протеста. Вторая мысль с протеста: а почему я? Ну почему я все время вот это вот, давай ты когда-нибудь сделай. Ну почему я все время убираю? Ну вот пришла суббота, да, ты не на работе, ну давай ты тоже. Протест, да, почему я все время? Это и твой сын тоже, это твоя дочь. Почему? Моя только. Вот я все время с ней там математику или что-то делал, давай и ты тоже. С его гордостью, вот в Писании написано: «Взойду на высоты облачные», сказал Люцифер. «Взойду на высоту», то есть я-то высоко, да? Ты же жена, ты там где-то, да, вот ты знаешь свое место, ты должна. Или муж, или жена мужу тоже говорит: а ты вот это не сделал, ты вот это должен. Я занимаю определенное место. Писание говорит: буду подобен Всевышнему. То есть я буду руководить так же, как и ты. А почему ты первый, или ты руководишь, ты старший, или ты главный? Я тоже. Буду подобный, я такая же, как и ты. А в чем я тебе отличаюсь? Я же ничем не отличаюсь, да? В вопросе спасения или в вопросе еще чего-то там, служения, как я не отличаюсь от тебя ничем. Еще чего, с его желанием стать подобному Всевышнему, да, ну вот мы сказали об этом, что мы одинаковые. Или с нежеланием исполнять свое предназначение. Он для чего был создан, Люцифер? Как херувим осеняющий, славу Богу воздавать, возвышать Бога. Нет, а он не хочет этого делать. И мы иногда не хотим делать, свое предназначение исполнять. Вот, он хочет разрушить семейную верность. Чтобы ее разрушить, нужно разрушить, конечно, верность принципов в первую очередь. Верность слову, верность дружбе, верность Богу. С чего начинается измена? Она начинается с атмосферы измены. Вот сама атмосфера. Вот знаете, на древнегреческом слово «атмосфера» звучит как «авера». А слово «это атмосфера», а слово «измена» как «авера». То есть одна буква все меняется. «Авера» или «авера». И человек уже живет, вращается в этой атмосфере неверности. Вот бывает это, в первую очередь проявляется неверность работодателю, пришел на работу, ну, я найду возможность не работать, да? Законом, неверность Богу, супружеская неверность. Для измены тоже нужна своя атмосфера. Вот представьте, девушка 18 лет, ей, она ездила постоянно на автобусе на работу. Разговаривает с водителем, водителю 40 лет. Вот она ездила год, два, а потом он бросил свою семью и создал с ней другую семью. С чего началось? С того, что просто разговариваем: а как у тебя дела? А как у тебя там одно, другое, третье? А как ты? И вот каждый день. 90% измен начинаются с разговора, с какого-то флирта. Кокетство, флирта, переглядки, недвусмысленные разговоры, вот, вожделенные взгляды, переписки, они ведут к измене. Притчи, 6 глава, 23 текст. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение – путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» То есть речь идет о сердце, о внешности и о языке. О языке в первую очередь. То есть все на уровне разговора. В первую очередь. Вот эта атмосфера уединения в обстоятельствах, может быть, в интернете, да, или в переписке, она может привести к измене. Вот представьте, если, ну, не приветствуется, да, если мужчина работает с женщиной в одном кабинете. Вот у евреев интересно, у них очень четко все прописано. У них есть специальный кодекс законов, который называется «Законы Иехуда», «Законы уединения». И мы это, как родители, должны знать, чтобы своим детям говорить, что нельзя заходить в лифт девушке, если там один мужчина стоит. Нельзя. Этого просто делать нельзя. Не из-за того, что мы там боимся или не боимся. Мы должны хранить себя от этого, друзья. Или, например, жениху с невестой запрещено вообще уединяться двоим. Вот по закону Иехуда еврейскому. Нельзя уединяться. Обязательно должен быть сторож или надсмотрщик, охранник, как они считают. У них там все прописано. Какой этот охранник должен иметь возраст. То есть в каком-то случае это может быть даже ребенок, если ему там старше он 8 лет и так далее. То есть все прописано. И мы должны этому следовать, друзья. Вот представьте, пресвитер Иригин тоже в одной церкви. Много лет уже было. Вместе на семинары, вместе на служение. У него 6 детей, она еще девушка была. Тоже какое-то время ездили, потом бросил он свою семью, вместе они уехали на север. Друзья, это вещи очень опасны, их неприятно слушать, но они происходят. Почему? Потому что мы думаем, что мы сильные, мы справимся, с нами это ничего не случится. Мы такие, знаете, да? когда мы там на сайте или какие-то, и еще какие-то проблемы, заходим решать и наталкиваемся на другие проблемы, которые часто нас ввергают в такую пагубу. Также ложь, недоверие, подозрение, недосказанность какая-то, отсутствие диалога в семье может тоже послужить тому, что проявится неверность. Вот. Или такие вещи, да, они, как обман государства, может быть, такса, велфер, отчеты, проявление неверности в одной стороне, да, может быть, финансовой, может повлести за собой потом неверность в другой области, в семейной в том числе, между мужем и женой. Неверность в малом, она может повлечь за собой неверность в большом. Мы иногда думаем, что эта вещь совсем не связана. Связаны, друзья, еще как связаны. Быть верным – это значит проявлять честность с человеком, с которым вы разделяете судьбу. Да? Написано, брак у вас да будет честен. А потом речь идет о чем? И ложь непорочна. То есть брак должен быть честным. Честным в первую очередь. Честным. И, конечно, она заключается в открытости, верность. Но вот один из примеров неверности – это Ревека, друзья. Ревека. Мы иногда, знаете, на браках говорим, вот как там выбор происходил ее, да, как она там дала напиться жениху, верблюдам. Даже иногда сценки на браках ставили, вот, про Ревеку. Но она, ее можно рассматривать как пример неверности, друзья. Она пошла против своего мужа, да? Помните этот случай? Не будем на него ставить. Восстала против своего мужа. И мы читаем в Писании, после мы ее уже ее имя не упоминается после этого случая. Она подбила сына, пошла сама против мужа, подбила сына. Вот, и после этого уже не встречается ее имя в Священном Писании. Вот подозрительность – это любимое оружие дьявола в ее стремлении поссорить близких между собой. Желание, наверное, единоличного владения. Вот измене часто предшествует ревность. Что такое ревность? Это желание единолично распоряжаться супругом или супругой. То есть только я имею, больше никто. В отличие от любви, друзья, любовь – это, наверное, такое... Но любовь, она дающие отношения. Это отношения дающие. Да? Написано в Писании, Бог так возлюбил мир, что отдал. В любом случае, когда мы любим, мы что-то отдаем. А ревность – это потребительское чувство, наоборот. Оно, наоборот, потребляет. И она часто предшествует измене, да, иногда ее провоцирует. И она иногда может возникнуть даже на пустом месте, даже если никто никому не изменял. А вот это чувство собственности, да, это мое, это мой муж, вот. И это чувство, которое может быть очень опасным, которое может другого человека, наоборот, толкнуть на неверность. Ну, давайте мы с вами немножко поговорим о том, что ведет к неверности или с чего начинается неверность. Можно было сказать, ну зачем нам говорить об вот этих вот пунктах, они к верующим-то и отношения не имеют. Друзья, ну я думаю, что имеют. Писание не зря на этом акцентирует. С чего начинается неверность или что ведет к неверности? Я в первую очередь Писание говорит, что это алкоголь. Алкоголь, друзья. Ефесянам 5 глава 17 текст. Не упивайтесь вином, от которого бывает, что бывает? Распутство. А что такое распутство? Когда человек употребляет вино, у него развязывается поясок или там ремень, да? Употребил вино, у него происходит распутство, развязывается поясок. Или еще притча 23 глава 31 текста. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен. И сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, как сидящий наверху, мачты. И скажет, били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Тогда проснусь, опять буду искать того же. Сказать, что верующий алкоголь употребляет, ну не скажешь, да? Вроде все нормально. Там пиво или коньячок, кофе, ликерчик, коктейль, да? Вино, друзья, это путь к неверности в первую очередь. Путь к супружеской неверности. Всякое или любое употребление алкоголя – это грех. И вот, наверное, знаете, есть несколько стадий опьянения. Это овца, лев, обезьяна и свинья. И человек пьет вино, да? Первая степень – это овца. Немножко выпил такой, знаете, ласковый, там все нормально, там все ему хорошо. Вот именно в таком состоянии возможна измена. Не зря написано в Писании, да? Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Это очень опасная вещь, друзья. Очень опасная. Нам предупреждение. Когда лев потом, да, вторая степень опьянения, лев смелый пойдет, там будет что там творить, там. Ну, обезьяна, понятно, да? Обезьяна куражится там, с вниманием, а свинья это уже все, напился и упал. Понятно, что это состояние невозможно в церкви Христа. Вот, друзья, но первое состояние вот этого, да, когда овца, она очень опасная, опасная. Человек считает, да, ничего страшного, ничего страшного. Вторая мысль, друзья, с чего начинается измена? Алкоголь, вторая, это зрелище, кинематограф, фильмы, ролики. Мы об этом уже сказали. немножко об этом сказали. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину, ну или мужчину, да, с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот Иов пишет: завет я положил с глазами, чтобы мне не помышлять о девице. Друзья, вот этот завет и нам нужно. И нам нужно положить. Друзья, еще что ведет к неверности? Или с чего начинается неверность? Это раздельный отдых. Мы об этом тоже сказали, да? Или нецеломудренные пляжи, сомнительные отели, всякие вот такие вещи. Вот. Она себе поехала отдыхать, он поехал себе отдыхать. Она в одно место там с подругами, с друзьями, или, может, со своими родителями. Он в другое место поехал. Друзья, это очень опасно. Вот мы с вами в Писании читаем историю развития греха. Я не буду останавливаться, очень коротко скажу. Иисуса Навина, помните, Ахана и его семья. Это неверность, которая проявилась не только в одном Ахане, она проявилась в семье. В чем там была проблема? Вы помните, он увидел, ему полюбилось, он взял и спрятал. Какие последствия этого греха? Последствия. Пострадали невинные люди. Следующий город, Гай нужно брать, 36 человек было убито. Пострадали невинные люди. Душевные страдания. Найдут, не найдут. Ведь представьте переживания всей семьи. Проходят они там по племенам, по своим породам и так далее. Да, все трепещут, в том числе и дети, и жена. Все знают, будет неотвратимое наказание. Третье, это вынужденное признание. Все равно ему пришлось признаться. Его понудили к тому, чтобы признаться. Потом, потеря всего приобретения имущества. То есть все равно у него все это забрали, что он там взял, да? Слиток золота, синарские одежды эти. Все у него забрали, он все это потерял. Вот, потом, смерть всей семьи. Вся семья погибла. Неверность, проявленная отцом семейства, привела к чему? Вот корыстная неверность привела к тому, что погибла вся семья. Потом что было? Памятник, к примеру, другим. Друзья, что это за память? Помните, накидали на нее целую гору камней. И потом, если дети ваши спросят, что это такое, расскажите им, что это такое. В наших церквах тоже есть много таких памятников. Это отлученные семьи, отлученные мужья или жены. За неверность в том числе. Это вот эти памятники. И, конечно же, самое опасное или плохое – это вечная погибель. Вот один брат, у него жена умерла, соседка позвала его, чтобы он ей там о Боге рассказал. Ну, сначала началось с того, чтобы лампочка у нее там перегорела, там, ну, ты приходи, там, о Боге расскажи, потому что он благовествовал там по селу. Чем закончилось? Это благовестие закончилось блудом и отлучением от церкви. Мы должны знать, куда нам можно идти, а куда нельзя, в том числе женатым и замужним. Почему, друзья, мы должны быть верными? Потому что наш Бог верен. Почему мы должны быть верными? 2 Тимофеям, 2 глава, 13 текст. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». То есть Бог верен. У нас должно быть как бы наше все стремление, наше жизненное направление должно быть равняться на Господа нашего. Да? Будьте совершенны, как Он. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность». Друзья, по образцу нашего Бога мы должны вечно хранить верность. Нас не должна ни ревность никакая сбить, ни еще что-то. Вторая мысль, почему мы должны быть верными? Бог оставил нам заповедь любить супругу или супруга как себя самого. Как себя самого. Написано, так должны любить мужья своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Друзья, мы должны поддерживать авторитет друг друга. И мужа жены, и жена мужа, и среди своих родственников, и в своей церкви. Обязательно. Вот Писание говорит о том, в чем заключается любовь. Мы часто, нам не хватает любви. Да? Почему человек иногда старается искать любви на другой стороне, да? В другом месте? Почему? Потому что мы не всегда правильно понимаем само слово «любовь». Вот Писание написано, 1 Иоанна 4 глава, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». И наша любовь, по примеру Бога, должна быть такая. Не мы, написано, не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Итак, возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Друзья, любовь не в том, чтобы нам быть любимыми, а в том, чтобы нам любить, как Христос оставил нам пример. В том, что не мы возлюбили, но Он возлюбил. Если мы любим, то мы ничего не будем искать, друзья, на стороне. Мы любим. Наша любовь заключается в том, что мы любим. Мы отдаем. В этом. Друзья, но еще мы понимаем, что верность – это состояние суверенной принадлежности. В песне написано «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Супруга не составляет одно. И мы должны понимать, что та жена, которая есть у меня сейчас, это именно тот человек, который мне поможет дойти до вечности. Не надо думать, о, вот может быть я с тем бы или с той был бы счастлив. Вот это именно то, что тебе Бог определил. Ты же молился, и ты же молилась. Это именно то, что необходимо для тебя, да? Необходимо. Вот для того, чтобы тебе дойти до вечности. Для помощи. Мне как-то пришлось в одном доме ночевать. И это было около 15 лет назад. Хозяин захотел побеседовать, мы с ним стали разговаривать. И у него интересно, он рассказывает, у него трудности очень большие. У него жена больная с шизофренией. Это очень трудное заболевание, друзья, очень трудное. Часто ему с работы приходится приезжать. Вот ему предлагали, да и отправь там в лечебницу. А он, ну вот мы с ним разговариваем, я в восторге был от него, друзья. Он говорит, это же моя жена. Это же моя жена. Но она не сразу вот так это было, это приобретенное заболевание. Друзья, я слушал его, да, вот как бы его исповедь, и думал, какое у него великое чудо, какая у него сильная верность, на какой высокой стороне находится, или как бы вот в такую рамочку можно повесить его верность было. Вот мне бы хотелось вам сейчас спросить, то, что сегодня происходит в вашей жизни, вот в вашей жизни, это посев или жатва, как вы думаете? Вот то, что у вас хорошая семья или не очень хорошая, какие у вас есть отношения, это уже то, что вы пожинаете или то, что вы продолжаете сеять, как вы думаете? И то, и другое, друзья, я согласен вполне, это и то, и другое. То есть, друзья, и верность это тоже и посев, и жатва. И никогда не поздно начинать меняться, если у нас какие-то проблемы происходят. Понятно, что верность – это личное состояние нашей богобоязненной жизни. Как мы к Богу относимся, так мы будем относиться и к ближнему своему. Друзья, быть верным – это в том числе повиноваться друг другу. Вот немного неудобный текст для мужей. Для мужей не очень удобно. Написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы как привыкли слышать на наших сочетаниях? Жена, будь добра, смотри не шаг вправо, шаг влево. А здесь написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Друзья, вот написано, да, что муж не властен над своим телом, но жена. Жена должна повиноваться. Но и муж тоже не властен, муж должен повиноваться. Вот это один из примеров такой, да, наглядный. То есть повиновение – это не просто случай такой, знаете, муж там, я муж, я, ты должна. Но должна сегодня ничего, друзья, построить нельзя. Ничего нельзя построить. Можно построить только на любви. Муж любит безгранично, а жена в ответ на его любовь повинуется. Так говорит Писание. Друзья, мы должны еще понять, что будет испытание верности, проверка верности. Будет у каждого из нас. В Ветхом Завете была предусмотрена проверка. Вы помните, наверное, этот мест, текст Писания в числах, там написано, вот закон о ревновании. Если мужа ревность, да, вот он подразумевает, что, может быть, жена ему изменяет. Какой был тест? Кто помнит? Его приводили к скинии собрания. Что делал священник? Он собирал с пола скинии собрания, собирал пыль, бросал в воду и давал ей пить. Если после этого питья у нее начиналось изменение, там написано, там лон ее опадет, и там вот эта горькая вода с пола скинии собрания, а опухнет чрево ее и опадет лон ее, то она виновна, и она будет проклята в народе своем и так далее. Но в то же время этот тест на ее неверность, как бы, или на верность ее, это был тест и на его верность и неверность. Почему? Потому что если он на нее наговорил, да, с ней ничего не произошло, то кто виноват в том, что он наговорил, или в том, что ревность его проявилась там через край? Виноват в том числе будет муж. Это и его проверка тоже. Друзья, ну мне хотелось один пример привести. Я думаю, вы слышали его все. Я хочу напомнить, потому что он так неплохо подходит вот именно к этому. Михаил Иванович Кореш рассказывал случай, когда он отбывал за Слово Божие. Вот он поступил на одну зону, и он говорит, все оживились, когда узнали, что я верующий. Старшина, который распределяет, где кто должен спать, там вещи, мне указал там на одно место. Иди, ты будешь спать там. Я взял свои вещи, положил на кровать. Ну, и вижу, тот человек, который слева от меня спал, ну, как бы, слева кровать его, он что-то пишет там, а справа уже спит. Хотя время еще до отбоя было, но он уже спал. Вот. Ну, и он говорит, я начал дремать. Где-то в 12 часов сосед, который справа спал, который раньше вскочил, и как начал кричать. Ну, бесноватый он был. Стал кричать, не трожь меня и так далее. В общем, со всех сторон полетели в него ложки, кружки там, ботинки, сапоги, все что угодно. Он говорит, ну и мне досталось, я-то рядом с ним сплю. Там не такие меткие все люди. Вот. Но он говорит, я всю ночь не спал этого. В общем, трудная была очень ночь. Он всю ночь кричал, этот человек, под утро он только уснул опять, где-то часов в 5 утра. Вот, следующую ночь, он говорит, когда свет погасили, значит, все уже приготовили там сапоги себе, сейчас опять будет кричать, будет кидать. Он говорит, я руку на него положил и молюсь, Господи, ты видел, я, видишь меня, я прошлую ночь не спал вообще. Вот, я бы хотел отдохнуть. Этот человек бесноватый, ты бесов изгонял, свяжи этого бесноватого, чтобы он дал мне спокойно поспать. И он все, это я помолился и уснул сразу. Меня через некоторое время за ногу тянут, разбудили, подняли, говорят, святой, что ты с ним сделал? Что, он не кричит. Они 12 часов приготовили, сейчас будут кидать, все время кричал. А он не кричит. Но он говорит, я слез с кровати, вышел, 15 человек меня окружили, ждут объяснения. Что ты сделал с ним? Никогда такого не было. Вот, но он говорит, я стал свидетельствовать о Христе, что Господь дьявола связал. Ну и он рассказывает потом про этого человека. Этого человека звали Савелий, он говорит, очень любил со мной разговаривать. И ходил за мной, вот не отступая от меня. Он мне, говорит, уже порядком надоел. Я уже его, как бы, ну это трудности ставят. Вот по зоне, говорит, я иду, а он за мной, как хвостик ходит. Вот. Вот. И он ему говорит, что ты за мной ходишь? А он говорит, ты знаешь, когда я с тобой рядом, меня бесы не беспокоят. А так я только от тебя отойду, на меня бесы наступают. Ты что, их не видишь? Вот их смотри тут сколько. Он говорит, ну я понял, что он бесноватый человек. И когда вот мы с ним беседовали, я скажу какое-то слово из Писания, он меня поправляет иногда, говорит, вот поточнее скажет. Я чувствую, что он как бы знает очень хорошо Писание. Для меня это удивительно. И я ему потом, ну, мне надоел уже порядком, я ему говорю, расскажи, кто ты. Я знаю, что ты хорошо знаешь Писание. Вот, расскажи мне, кто и что с тобой случилось. Он от меня не спрашивает, никогда тебе об этом не расскажу. Он говорит, ну если так, я тогда ухожу в другую секцию спать. Не хочу, не ходи за мной больше, не хочу тебя, как бы. Вот, ну и он... рассказал страшную историю. Он на Донбассе был пресвитером церкви, баптистской церкви. Вот его арестовали в 1946 году, сослали его в Магадан. Вот, в тюрьму посадили сначала, потом в Магадан на ссылке он был. И через какое-то время дали вольную, но заставили подписать бумаги, что он сослан на вечное поселение. То есть на постоянное место жительства там будет жить. Вот, и он жил там. Через какое-то время познакомился с такой же верующей, сосланной женщиной. У нее тоже была семья до этого. У него была семья, у него было 5 детей. Вот. И у ней была семья, ее тоже сослали. И он говорит, я представлял себе так, что я теперь вечно здесь буду жить. Ну, никто же не представлял, что там какие-то изменения будут. Вот они сошли и стали вместе жить. У них родился ребенок общий. И так они прожили какое-то время. Прошло, в общем-то, с того момента, как его сослали, почти 10 лет. В 55-м году объявили, что, в общем-то, вы можете возвращаться в свои дома, где, откуда вы приехали, откуда были сосланы. Вот. Но его, вот эта вот новая его жена, она говорит ему, слушай, Савелий, я не знаю, я понимаю, что я виновата перед своим мужем, я все равно, я поеду к своему мужу, там мои дети. Если он простит меня и примет, вот, то я буду с ним жить. Если он меня не примет, я буду жить где-нибудь недалеко, я хочу видеть своих детей. А и она уехала, а он тоже побыл какое-то время, говорит, я тоже тогда поеду к своим. И вот он едет к своей семье. Вот. Он говорит, я приехал в субботу, шел к дому, мне было страшно, я понимал, что очень тяжело. Я верность своей семье не сохранил, и это меня очень угнетало сильно. Я, говорит, подошел издалека сначала, дом посмотрел, потом зашел в дом, мне открыл сын мой, а он говорит, я бороду отрастил, меня, в общем-то, трудно было узнать. Он говорит, что вы хотите? Он говорит, да я хотел вот здесь домик где-нибудь купить, может быть, мама твоя или кто-то мне подскажет, где. Он говорит, мама сейчас на рынке, подождите, она придет. Он говорит, я посидел на диване, а потом вижу фотографии, подошел к фотографиям, говорю, а кто это? И он мне рассказывает, этот сынишка, это вот этот, этот братик, это там дядя наш, кто он показывает на себя, он говорит, это наш папа. Он за слово Божие замучен в тюрьме, потому что без права переписки был сослан, он не переписывался со своей семьей. Вот. Он погиб за слово Божие, это самое дорогое, что есть у нас в семье, мама всегда о нем говорит. Ну и он это все выслушал, и в сердце у него, знаете, война такая. Я проявил неверность. Вот у них такое впечатление обо мне хорошее, как особо. Может быть, пусть оно такое останется. Он говорит, я вышел, долго ходил, потом отошел от дома, вижу, как жена идет, нагруженная сумками в дом. Она говорит, у меня не хватило сил, чтобы, ну как бы ей признаться в этом. Я решил их оставить, и я уехал оттуда. Ну, не признался, не зашел в свою семью. Говорит, пусть у них останется это впечатление о мне. Вот. Что я могу сказать, что я семье верность не сохранил. Уехал в Крым, опускался все ниже и ниже, потом переехал в Молдавию, женился на одной болгарке, в пьяном угаре толкнул ее, она упала, ударилась о стол и умерла. Его судили. Когда его судили, судья поднял его дело. Оказалось, что он верующий. Да? И вот как бы, ну, говорит, ах, вот вы такие боговерующие, вот как вы живете, да? Как бы, ну, хула была на Бога. Дали ему 15 лет. Вот, когда он это все рассказал, Михаил Иванович говорит, я ему говорю, Савелий, дай мне адрес, я своей жене напишу. То есть он в тюрьме же находится. Я твоей жене, своей жене написал, она поедет. Он говорит, я думаю, что много очень можно поправить. Вот. Я думаю, что жена тебя простит. Что... Он говорит, нет, возврата нету. Его отправили, потом пришел этап, его должны были отправлять в Магадан. И он говорит, я без тебя погибну. Если нас разлучат, только вот с тобой я немножко жить начал здесь. Я вообще погибну. И он ему предлагал и покаяться. Он говорит, все, Бог от меня отступил. Нет покаяния мне больше. Вот в таком ожесточенном состоянии так они и расстались. Друзья, неверность стала причиной его падения. Но еще большей причиной стала гордость или желание хорошо выглядеть, да? Нежелание смириться. Вот он после этого стал одержимым. Одна из причин одержимости – это как раз, когда человек не хочет наступить на свой эгоцентризм, на свою гордость надавить не хочет. Вот если мы с вами посмотрим на неверность Петра, мы понимаем, что, друзья, верность может подвергаться испытаниям, мы это понимаем. И наша верность может подвергаться испытаниям. И он отрекся, мы знаем. Почему он так легко и просто отрекся, Петр, да? Ну, потому что, наверное, надеялся на свои силы. И вот этого Петра, который так легко отрекся, Бог поставил, кем поставил? Столпом церкви. Он сделал его одним из величайших людей веры. Друзья, почему? Потому что он свой грех оплакал. И даже если мы где-то оступились, где-то упали, где-то проявили или проявляем неверность, или в нашей жизни случится это, у нас всегда есть возможность покаяться. Возможность снова быть с Иисусом. Вот написано в Писании, испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. То есть проверяйте самих себя. Верили вы, верные ли вы. И верные не только там, как мы говорили, в физической неверности. Да? Может быть, в духовной неверности. Может быть, в материальной какой-то, какие-то у нас проблемы есть. Да? Может быть, с законом какие-то проблемы. Или таксы, или еще что-нибудь. Или с велферами с какими-то. Верный в малом написано, во многом верен. А неверный в малом, неверен и во многом. Друзья, невозможно быть одновременно верным и неверным. Невозможно. Поэтому написано, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным. То есть, если мы в чем-то были неверны или проявляем неверность, нам уже есть за что с вами покаяться. Друзья, и у верных и неверных у них разные пути в жизни. Верные стремятся к Богу, а неверные, они, друзья, иногда свою неверность начинают сначала скрывать, а потом эта неверность все равно где-то проявляется. И мы понимаем, что от неверности возможны одни только потери и бедствия. Результатом жизни верных будет рай, результатом жизни неверных будет ад. Вы помните эту притчу, да? Лукавый и какой раб еще? Да? И неверный раб. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Друзья, я еще думаю так, что нам, каждому из нас с вами, необходимо молиться о том, чтобы проявлять верность, чтобы быть верными Богу и молиться о том, чтобы быть верными своим супругам. Не надо быть настолько самонадеянными, как вот Петр оказался, да, этот пример Петра для нас остался, что «а я смогу, а для меня это не проблема, я сильно люблю свою жену, я сильно люблю своего мужа». Вот. Нам нужно контролировать себя. И когда мы в интернет заходим, и ту литературу, какую мы читаем, и то, где мы общаемся на работе с кем-то, на кого-то смотрим, кого-то служим, кому-то говорим комплименты или от кого-то эти комплименты принимаем. Нам нужно всегда молиться: «Господи, сохрани меня, чтобы я был верным». До какого предела? Будь верен до смерти. Да благословит нас Господь, чтобы мы с вами, как вот написано, от домостроителей же требуется. То есть это не просто желание Бога, это требование, чтобы каждый оказался верным. Да благословит Господь нас на этот труд. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

духовной работы были временем распространения Евангелия. Как в городе, так и в провинции росло число последователей учения о прощении грешника по благодати. Представители православной церкви смотрели с недовольством на распространение евангельского движения. Они вскоре заметили, что взгляды его участников расходились с общепринятыми церковными. Последователи этого учения не поклонялись иконам, не обращались с молитвой к святым и отвергали еще многое из омертвевших обрядов. Все усилия вернуть отклонившихся в русло старых верований остались безуспешными. Молодые верующие настолько укоренились в Священном Писании, что, опираясь на него, могли обосновать свою веру на Слове Божьем. В то время в России церковь и правительство были тесно связаны, а потому власти могли помочь церкви в этой борьбе. Они стали на ее сторону и начали рассматривать приверженцев этого учения как вольнодумцев, которые были опасны для существовавшего государственного строя. Цензура стала очень придирчивой ко всем духовным изданиям, а правительственные учреждения чинили всякие препятствия проповеди Евангелия. Все движение было взято под подозрение, начались аресты, а если становилось известным, что кто-то своим свидетельством или проповедью привел других к обращению, первого обвиняли в совращении и подвергали тюремному заключению или ссылке. После убийства революционерами императора Александра II 1 марта 1881 года все положение в России резко изменилось. Устрашенное зверским покушением правительство везде подозревало опасность, вводило всякие строгости и стало в высшей степени реакционным. Молодой государь Александр III находился под сильным влиянием Победоносцева, убежденного противника евангельского движения. Назначенный обер-прокурором Святейшего Синода, он противился проникновению этого движения в Россию и предпринял ряд самых суровых мер против его исповедников. Тюрьма и ссылка стали обычным уделом верующего. Подобно апостолу Павлу, когда он был еще Савлом, гнавшим церковь, так и Константин Петрович Победоносцев. Он думал, что служит Богу и делает доброе дело, преследуя наших бедных братьев. Редстоковцев и пашковцев стали считать опасной сектой, которая ослабляет православие. Православная церковь была государственной, и ослабление ее являлось с этой точки зрения опасностью для основ престола. Государь являлся главою церкви и естественным ее защитником. На этом основании евангельские верующие рассматривались как противники существующего государственного строя и поэтому подвергались строгим ограничениям и даже гонениям. Пришлось прекратить издательство журнала, так как почти ни одна статья не пропускалась цензурой. Но, несмотря на все это, число верующих росло. Василий Александрович Пашков продолжал собрания в своих имениях в Нижегородской и в Московской губерниях и распространял Евангелие среди населения. Управляющие его имениями, а также и многие из служащих, были верующими и продолжали служение даже во время его отсутствия. Василия Александровича особенно занимала мысль объединить в одно братство рассеянных по всей России верующих различных наименований, которые держатся Евангелия. Для этой цели Василий Александрович разослал письма всем руководящим братьям, для того чтобы узнать от них основы их веры. Хочу отметить интересный факт, что в то время под влиянием проповедей некоторых немецких пасторов на юге России, а также благодаря библейштундам, то есть библейским чтениям,
особые собрания для изучения Библии. В колониях менонитов некоторые русские, участвовавшие в таких собраниях и уверовавшие, стали образовывать кружки для изучения Слова Божьего на русском языке. Их называли штундистами, от слова «штунды», по-немецки «учение». На Кавказе и на юге России, благодаря деятельности одного шотландца, Василия Ивановича Мельвиля, распространявшего Слово Божье, создалась благоприятная почва для проповеди Евангелия. Неутомимо странствуя по многим губерниям и отличаясь способностью подходить к разным народностям, населяющим Россию, Василий Иванович проникал в самые разнообразные слои. Он прибыл в Россию в 20-х годах 19-го столетия при императоре Александре I и был в России свидетелем царствования трех последующих императоров. Благословенным свидетелем Христовым был еще проповедник Деляков, персидский несторианец, который у себя на родине прошел библейскую школу, основанную американцами. Он приехал в Россию позже Мельвиля, но успел с ним познакомиться и действовал в таком же духе, как и он. Его настоящее имя было Каша, по-персидски «священник». Он был известен по всей России. Был он и в Петербурге, где и познакомился с Василием Александровичем, а также и другими братьями. Через таких мужей Божиих пробуждение на юге России началось много раньше, чем в Петербурге. И эти два течения Василий Александрович стремился слить в одно. Помимо этих двух течений образовалось еще несколько русских общин-баптистов, получивших свое начало через баптистов, прибывших из Германии. Они тоже были приглашены в Петербург. На пригласительные письма последовали ответы с согласием. И 1 апреля 1884 года съехалось более 70 братьев со всей России. К сожалению, съезд продолжался всего два дня. Радость общения была прервана по независящим от участников обстоятельств. На третий день братское собрание должно было состояться у нас в доме. Был приготовлен обед. Но напрасно мать моя ожидала гостей. Только вечером узнали мы от одного из делегатов, брата армянина, что все приезжие участники съезда рано утром были арестованы и отправлены по месту жительства. Брату, передавшему все обстоятельства этого дня, удалось на одной из ближайших станций покинуть свой поезд и вернуться обратно в Петербург. Этот съезд, по всей вероятности, послужил поводом к наступившим строгостям. Движение приняло слишком большие размеры, и правительство решило положить ему конец. Вскоре после этого граф Корф был вызван министром юстиции, и ему было предложено дать письменное обязательство больше не проповедовать и никаких евангельских собраний не устраивать, не молиться своими словами и прекратить всякие сношения со штундистами, а также и другими религиозными группами. В случае отказа дать требуемое обязательство, ему пригрозили высылкой за границу. Граф Корф отказался отречься от исповедания своей веры. Через два дня он должен был покинуть Россию. Одновременно вызван был к министру юстиции и Василий Александрович Пашков, которому предъявили такое же требование. В сознании своего призвания быть свидетелем Иисуса Христа и своей ответственности перед Ним, он предпочел изгнание ради Христа. Его постигла та же участь, что и графа Корфа. Все эти братья приняли изгнание, как видно из письма Василия Александровича, которое было написано в Париже вскоре после высылки из России. Копия этого письма на французском языке сохранилась среди его бумаг. Предполагают, что оно было адресовано русскому послу в Париже.
И вот перевод этого письма. «Милостивый государь, ваше письмо от 20 октября, адресованное в Англию, было переслано мне в Петербург. Оно пришло как раз в ту минуту, когда я получил правительственное уведомление об отказе в моей просьбе остаться на родине. Необходимость по причине моего спешного отъезда привести многое деловое в порядок заняла столько времени, что я не успел вам тогда же ответить. Письмо по ошибке попало в бумаги, оставленные мною дома, и я только недавно получил его в Париже. В ожидании своей семьи я временно живу здесь, пока не найду постоянного места жительства. Вы желали получить объяснение того учения, которое русская печать без всякого основания называет пашковским. Если я не ошибаюсь, одна из наших друзей, Александра Ивановна Пейкер, переслала вам несколько наших листовок или журналов. Из их содержания вы увидите, сравнив их со Словом Божьим Ветхого и Нового Завета, что издательство этого общества строго придерживалось Божьих откровений и несло читателю Евангелие Господа нашего Иисуса Христа во всей его простоте и чистоте. Именно в этом нас и обвиняют, как обвиняли Павла и всех апостолов. Нашу проповедь мы ограничиваем исповеданием Иисуса Христа, который един достоин всей веры и любви грешников, за которых Он отдал Свою жизнь. Был день в моей жизни, когда я видал себя осужденным перед престолом суда святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его, по действию Духа Святого, достигло меня, пробудило мою совесть, и я теперь могу говорить об Иисусе Христе. Свет Слова, Святого Закона Божия, осветил потаенные углы сердца моего и показал мне глубины зла во мне, о существовании которых я не подозревал. Он пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня самыми разнообразными способами. Когда я нашел в Слове Божьем, что Господь хочет со мной заключить новый союз, в котором Он обещает не вспоминать более моих грехов и преступлений, и обещает Духом Святым вписать новый закон свой в мое сердце, у меня пробудилось желание получить это прощение от Святого Бога и на личном опыте пережить освобождение от власти греха. Все это мне предлагалось как дар от Бога через личность Иисуса Христа, который умер за мои грехи и воскрес. Это дает мне уверенность в спасении. Я знаю, что Бог во Христе Иисусе принял меня чадом Своим. Мое отношение к Нему действительно как отношение ребенка к Отцу. Я имею доступ к Нему во всякое время и на всяком месте. Он меня никогда не оставляет и отвечает на мои молитвы. Иисус всегда живет Духом Своим в моем сердце и дает мне ощутить Его благословение и силу. Спаситель, которого я имею, есть Спаситель живой и близкий, и о Нем говорю и Его исповедаю. Вот «лжеучение» в кавычках, в котором меня обвиняют. Я его предоставляю вашему суду. Василий Александрович Пашков. Вынужденные покинуть свою родину и живя на чужбине, эти верные слуги Божьи, хотя и на чужих реках, но они не переставали возвещать Евангелие любви Божьей. Василий Александрович Пашков часто проповедовал во Франции, большей частью в миссии Макколь, и усердно распространял Священное Писание среди французов. Некоторое время он ездил по стране с одним верующим англичанином в крытом фургоне, наподобие тех, в которых разъезжают цыгане, запряженным парой лошадей. Народ собирался в большом количестве, чтобы из любопытства послушать этих своеобразных иностранцев. И таким образом получалась возможность многим сказать о Спасителе.
Бывал он также в Англии, иногда в Германии, где выступал вместе со многими известными проповедниками и евангелистами. Множество сохранившихся писем говорят о том, насколько его ценили и как желали его сотрудничества. Среди них много благодарственных писем от руководящих различными миссиями, например, от Хадсона Тейлора, основателя особенно благословенной миссии в Китае, от основателя армии спасения генерала Бутса, от пастора Сайенса во Франции, а также и других, которым он помогал средствами и личным участием в деле Божьем. Только один раз Василий Александрович получил разрешение приехать в Россию на 6 недель по случаю болезни его сына, заразившегося тифом. Мне было тогда около 12 лет. В нашем доме шло вечернее собрание, и вдруг неожиданно открылась дверь, и вошел высокого роста по моим тогдашним понятиям старец, сразу приковавший к себе общее внимание. Все присутствовавшие в собрании встали. Никогда не забуду впечатление, которое произвела на меня и на всех присутствующих благоговейная молитва вошедшего. Казалось, он беседует с Богом, близким и великим, и как бы видя невидимого, произнес: «Покажи им, что ты можешь совершить в России через корточку людей, полностью отдавшихся тебе». Василий Александрович Пашков умер в 1902 году. На его похоронах в Риме мы пели по-русски такой гимн: «Кто, кто сии и кем обличены? Светлые ризы снежной белизны, их уста хвалой полны, агнец их кровью омыл». Все — это те, кого Христос призвал, все, за кого Он умер и страдал. Он их спас и оправдал, агнец их кровью омыл. Все, все за акцем вслед они пошли, все через скорбь великую прошли, но в нем мир душе нашли, агнец их кровью омыл. Наша милая тетя Гагарина, когда ей случалось быть за границей, обязательно навещала Пашкова, где бы он ни находился. Когда же он умер, ей показалось немыслимо отпустить его без признака благодарности братьев и сестер его родины. Итак, она предложила нам троим, ее племянницам, поехать на похороны дяди, как представительницам русских верующих. И мы поехали в Рим. До сих пор вспоминаю с благодарностью Господу наше незабываемое путешествие. Под высокими кипарисами римского кладбища мы положили на могилу венок из елок, привезенный нами из России. Последний привет с его земной родины. При мыслях об этом далеком кладбище мне приходят на память слова из конца 11 главы послания к евреям. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались». И сколько в наши дни таких скитальцев? По милости Божьей, многие из них уже могут петь припев того же гимна. «Агнец нас привел в Вышний Иерусалим и своей кровью омыл». Много лет спустя я имела радость еще раз навестить 94-летнего Модеста Модестовича Корфа в Швейцарии, а через несколько месяцев присутствовать на его похоронах в Базеле. Там я тоже могла принести привет, но уже не из России. Железный занавес лишал этой возможности. Пальмовая ветка, прощальный и благодарственный привет небольшой группы русских верующих, проживающих в то время в Лозанне. Она заменила родную елку. Я ее положила перед открытой могилой и, обратившись к присутствующим, напомнила им слова, которые мы так часто слышали от него. «Он жив!» На его надгробном камне могли бы стоять слова: «Для меня жизнь Христос». Вся его жизнь и его личность и его свидетельство
говорили об этом. В продолжении всей своей изгнаннической жизни и до глубокой старости покойный брат не переставал трудиться для своего возлюбленного Спасителя. Деятельность Корфа протекала сначала в Германии, а потом в Швейцарии. Он работал в тесном единении с известными в то время в Германии работниками Христовыми. Многие из них принадлежали к высшим кругам, имели большие возможности для служения Господу и являлись для многих примером. Благодаря их мужественному свидетельству и вере много душ пришло ко Христу. Генерал фон Фибан, основавший Союз обращенных военных, вдова генерала Вельдерси, в доме которой часто говорил граф Корф, дочь фон Блюхеров, организовавшая воскресную школу в Берлине, и многие-многие другие, которые открыли путь для тружеников на Ниве Господней в Германии. Как и у нас, им приходилось бороться с обрядами религиозности. С этими воинами Господними выступал и наш брат граф Корф. Благодаря его детской вере и искренней любви к Спасителю его любили везде, а его забота о душах ближних была неиссякаема. Последние годы жизни Корф провел в Швейцарии, где он пользовался каждым представившимся случаем, чтобы работать для Господа. Об одном из таких случаев я хочу рассказать. Однажды в Лозанне мы с нашим общим знакомым провожали Корфа на вокзал и, доведя его до перрона, распрощались с ним. Но, передумав, решили посмотреть, нашел ли наш старый друг удобное место в поезде, чтобы в случае нужды ему помочь. Полушутя, сказал я провожавшему меня: «Посмотрим, наверное, наш милый граф уже нашел душу, которой он свидетельствует о Господе». И действительно, проходя вдоль поезда, мы увидели в окне одного из вагонов профиль двух пассажиров, которые сидели друг против друга в оживленной беседе. Один из них был граф Корф. Он держал в руке книжку, которую, очевидно, предлагал собеседнику. Так и было. Он начал беседу и открыл в собеседнике брата во Христе. Он не терял времени, сознавая, что его остается уже немного. Таков был наш дядя Модя, как мы его называли. Вспоминается мне еще один случай из моих бесед с Корфом. В последние годы его жизни говорил он о чистоте его детской веры. «Теперь взгляды переменились», — говорил он. «Я больше не понимаю, что предосудительно, что не предосудительно, но я знаю только одно — ты, Моденька, не греши». Когда Корф за 2 дня до смерти сидел за письменным столом и писал, сестра милосердия того дома, где он жил, напоминала ему, что пора идти спать. На это он ответил: «Еще много работы остается сделать для Господа, и я ее еще далеко не закончил». В ту ночь он почувствовал себя худо и через сутки перешел домой к своему Господу. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софьи Павловны Ливен вы услышите завтра.

Народ Христа, приветствую я вас и верю, что Спаситель среди нас. Желаю вам благословения много, благословения от святого Бога. Здесь собрались во имя Иисуса мы, летят к престолу Господа псалмы. Мы собрались, чтоб славу воздавать за дар спасения, за мир и благодать. Народ Христа, от мира отделись, к святому Богу только лишь стремись. Мир предлагает славу и почет, на самом деле в бездну лишь влечет. Народ святой, ему ты верным будь, и если даже будет трудным путь, тебя он не оставит на пути, даст сил до славной вечности дойти. Призвал нас Бог идти Его путем. Мы счастье жизни в Боге лишь найдем. Будь верным до конца. Таков вот наш девиз. Взирая на Христа, всегда за Ним стремись. Преобразить Он может душу, дух и плоть. Поможет нам все вражьи козни побороть. Христа желание наш народ преобразить и образ свой в спасенных душах отразить. За верность в небесах награда ждет, и каждый верный с радостью войдет в небесный дом, в обещанный чертог, который приготовил верным слугам Бог. Народ Христа, восстань и ободрись, пой Господу Царю и ревностно трудись. От сна греховного, от суеты проснись. На страже стой, всегда, везде молись. Аминь.

Небо, день и ночь ты надо мною, ты пленяешь взор мой без конца, и своей бескрайней синевою возвещаешь дело рук Творца. Он тебя рукой несократимой распростер до края всей земли. Это Бог, Творец неисследимый, непонятны нам Его пути. Небо, ты веками не стареешь, не ветшает голубой покров, но с восходом солнца ты светлее, полыхаешь утренней зарей. Хоть не раз в тебе сгущались тучи, и твой лик был сильно помрачен, и в ударах молнии могучей содрогался нежный твой простор. И когда ты плакала по-детски, и текли ручьи из твоих очей, ну о чем, скажи, о чем, ответь же! Твои слезы в темноте ночей, может быть, о том, что человеком много зла творится на земле, и суды свершаешь ты от века в блеске молний, грома и грозы. И когда опять все усмирялось, позабыв людские грехов позор, и ты нежно людям улыбалась, ласковым от солнышка лучом, а когда ты станешь ярко-звездным в лунном блеске, в тишине ночей, я приду к тебе с желанием слезным, подниму усталый взор очей, расскажу тебе печаль свою я, принесу сердечную тоску. Небо, ты ведь знаешь, что нигде я на земле покой не нахожу. Не за то, что только голубое, потому я так тебя люблю. Знаю я, что там, за синевою, Родина небесная моя. Там, у самых звезд, под небесами, будет встреча с любящим Христом. Там, где нет скорбей, за облаками мы увидим свой небесный дом. И тогда вся церковь, как невеста, будет взята в небо со Христом. Там тогда возрадуемся вместе в чудной встрече с главным женихом. А пока над нами только небо, с чистою своей голубизной, ты прекрасна, ты светло, о небо! Ты зовешь в отцовский край родной. Аминь.

момент творения. Из руки Творца. Сложно найти креациониста, который не выступал бы против абортов. Дело в том, что сторонники библейского взгляда на мир лучше других понимают, насколько каждое живое существо ценно и дорого для Бога. Существуют бесчетные примеры того, как Он заботится о каждом представителе миллионов разных видов. Сам Иисус говорил: «Видя, как Бог печется даже о самых малых и слабых существах, мы понимаем, как сильно Он заботится о каждом из нас». В его мире нет лишних людей, нет нежеланных детей, есть только грешники, не желающие принимать то, что он дает им. Бог создал каждого из нас с определенной целью, но он никогда не принуждает нас принимать его замысел. Любя нас, он стремится завоевать наши сердца через жертву своего сына, который очищает нас от греха. В то время как мир смотрит на статистику, Бог смотрит на человека, его жизнь, его способности, его упование. Мы тоже должны этому научиться. Жизнь нерожденного младенца, ваша жизнь, моя жизнь, они одинаково значимы для Бога. Нет такой жизни, которая не стоила бы того, чтобы ее прожить. Но истинный смысл жизни можно найти только в Божьем Слове, повествующем о том, что Он сделал для каждого из нас через своего Сына Иисуса Христа. Оставим же блеклую мудрость этого мира и обратим взоры на его свет, который изливается на нас со страниц Священного Писания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

0: 33 глава книги пророка Иеремии. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, за все беззакония которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь, и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня». И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь, на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу пленных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф, на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных и в городах южных и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь, оправдание наше. Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. И у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни возносящим все сожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии, так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неисчислим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии, не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. «Так, — говорит Господь, — если завета моего о дне и ночи, и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их».
1: Глава 34 книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь, Бог Израилев. «Иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему, так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем». И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский, так говорит Господь о тебе, ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире». И как для отцов твоих, прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовоние, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. Иеремия, пророк, все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому, в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались, против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того, раздумав, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа, так говорит Господь Бог Израилев. «Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце седьмого года». Отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое». Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь. Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и прошедши между рассеченными частями его». князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию, царя иудейского, и князей его отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, — говорит Господь, — и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемой.
0: 35 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского: «Иди в дом рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат и дай им пить вина». Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и весь дом рехавитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Маасеи, сына Селлумова, стража у входа. И поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина, ни вы, ни дети ваши, вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю эту, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». И было слово Господне к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, — говорит Господь, — слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому рехавитов, — сказал Иеремия, — так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. 36 глава книги пророка Иеремии. В 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. «Возьми себе книжный свиток и напиши на нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их». И призвал Иеремия Варуха, сына Нерии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен, и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты, и прочитай написанные тобой слова в свитке с уст моих, вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление перед лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ этот». Варух, сын Нерии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В 5-й год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в 9-м месяце объявили пост перед лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья: Елисам, царский писец, и Делайя, сын Симаии, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху и Иегудия, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нерии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух их. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все эти слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова эти из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все эти слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все эти слова. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в 9-м месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все эти слова. Хотя Елнафан и Делайя и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремиилу, сыну царя, и Сераии, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять воруха писца и Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии после того, как царь сжег свиток, и слова, которые ворух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сжег этот свиток, сказав, зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю эту, истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали». И взял Иеремия другой свиток и отдал его воруху песцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов.

Когда по трудной ты идешь тропе, что даже сны в тебе тревогу будет, ты не горюй, а говори себе, что не всегда так будет. И если на исходе сил запас, пусть сердце свою долю не осудит. Пусть утешают мысли в трудный час, что не всегда так будет. Когда успех твой очевиден всем и радость ты вдыхаешь полной грудью, не забывай, она не насовсем, и не всегда так будет. Когда тебя святое не влечет, и суеты порывы душу студят, знай, Господь тебя еще зовет, но не всегда так будет. Мир проходящий к сердцу не бери, важней, что небо вон и день присудит, ведь то, что вечно встретишь ты двери, оно всегда так будет.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

духовные размышления на каждый день. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея, и потому задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. Есфирь, 3 глава, 5-6 стих. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Откровение, 12 глава, 4 стих. Книга Есфирь. Истинная причина антисемитизма. Верный Господу, у кого брань против Амалека из рода в род. Исход, 17 глава, 16 стих. Мардохей не кланялся Аману, потомку царской семьи Амалека. Артаксеркс возвысил Амана над всеми князьями и повелел, чтобы каждый преклонялся перед ним. Если человеческие законы противоречат заповедям Бога, мы должны повиноваться Богу, нежели человеку. В этом случае мы можем пострадать за свою верность Ему. Аман посчитал ниже своего достоинства наказать лишь Мардохея и получил от царя разрешение уничтожить в Персидской империи всех иудеев. В Откровении 12 главе символически показано, что сатана всегда был против народа Израиля, потому что из него должен был произойти Христос. Подумайте о новорожденных мальчиках у евреев, которых египетский фараон повелел умерщвлять. Вспомните, как Саул хотел убить Давида, как Гафолия пыталась уничтожить всех своих внуков, царскую династию, как Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме. В истории было множество случаев преследования земного Божьего народа, кульминацией чего стал Холокост при Гитлере.

всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

Дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что Ты умер за меня, грешного человека. Спасибо Тебе за любовь Твою, за милость Твою, Иисус. Я прославляю Тебя, мой Бог, что Ты возродил меня к новой вечной жизни, что Ты всегда, всегда рядом со мной, что Ты держишь меня в своей пронзенной руке и ведешь меня за собой в небеса. Хранишь меня от бед и зла, как маяк светишь мне в этом суровом и бурном море жизни. Я славлю Тебя, мой Бог,

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, я сказал, что без Духа Божьего мы не можем одержать победы. И что вызвало действие Духа Божьего, воскресившего Христа из мертвых? Его смерть. Точно так же, когда мы соединяемся с Ним в смерти, то мы соединены с Ним и подобием воскресения. Еще раз повторю, что при водном крещении происходит свержение власти. Власти плоти, власти греха, и Бог в результате этого крещения дает нам от Духа Своего в помощь усмирять и порабощать всякое непослушание в послушание Иисусу Христу. Если мы сознательно вступаем в крещение Нового Завета, мы должны знать, что крещением уничтожена суть греха в корне. Она уничтожается силой смерти Сына Божьего. Я привожу вам такую притчу. Вот эти враги, скажем, они владели государством. И приходит царь, который освобождает эту страну и заключает всех врагов под стражу и содержит их в замке, в заключении. Они могут там делать все, что угодно. Они могут там кричать, они могут выть, они могут стучаться, они могут приносить беспокойство. Иногда, если стража дремлет, они могут сбежать. Они очень хитрые. Некоторые будут пытаться обмануть стражу и войти с ней в сговор. И если стража не бдительна, то они могут поработить эту стражу и проникнуть на другую территорию, сбежав. Вот это прообраз нашей плотской духовной жизни. То есть в результате крещения Нового Завета все наши греховные чувства, вся суть греха в корне, она заключена, то есть упразднено тело греховное. Грех больше не властвует над нами. Это нужно принять верой. Мы говорим, я чувствую по-другому, что грех властвует надо мной. Если какой-то голос или кто-либо будет обращать ваше внимание на симптомы плоти, игнорируйте его. Это единственный способ пробиться в духовные сферы. А мы говорим, как же вот я новое творение, но во мне же все-таки есть, игнорируйте это. Будет ли это голос людей, святых или грешных, игнорируйте. Будет это ли чувство внутри или снаружи, игнорируйте. Не доказывайте этим чувствам, не торгуйтесь с ними, не вступайте в переговоры с этими чувствами. Ведите себя как победитель с побежденной. Мы не должники плоти, нам не нужно бояться ее, что она завладеет нами. Нам нужно игнорировать ее. И Писание говорит, противостаньте твердой верой. Там сказано дьяволу, но там властвует дьявол и убежит от вас, аллилуйя. И в греческом тексте сказано убежит просто в панике и в ужасе. То есть я верю, что мое тело греховное упразднено через крещение в воде во имя Господа Иисуса Христа. И даже если там крики и вопли раздаются, это не пугает меня, потому что я вижу и верю, и верой вижу эти оковы и запоры там, где заключены все эти желания плоти. Это все упразднено. Я не принимаю это, и я игнорирую во имя Иисуса Христа. Нам нужно пребывать в этом крещении. Мы не понимаем этого смысла, и часто люди, приняв

крещение отсчитывают его как ритуальный момент в их жизни. И они могут сказать: я крестился такого-то числа, такой-то день. Хорошо это помнить, но с того дня я все время крещенный. То есть моя греховная плоть, она не восстала из воды. То есть я не восстал из могилы греховной плотью, она там и погреблена. Восстало новое творение. Поэтому если я думаю, что опустившись в воду, я восстал, а теперь все начинается сначала, то ты будешь креститься второй, третий, четвертый, пятый, шестой раз после больших падений своей жизни. И говорить: ну то, наверное, было неправильное крещение. Надо еще точку отсчета сделать новую. Но я вам скажу, я, погребаясь с ним крещением в смерть, греховная природа, она там и осталась моя. Я не хочу выкапывать и поднимать ее. Восстало новое творение. Ты должен в крещении постоянно находиться. То есть в этом осознании, что плоть греховная, она упразднена, что плоть греховная, она погреблена, что она не может владеть нами. То есть я постоянно должен это чувствовать. Я постоянно должен это понимать. Только находясь в крещении Нового Завета, мы можем быть отделенными от мира. Потому что крещение водой призвано отделить нас от мира и держать в состоянии смерти по отношению к миру. То есть оно отделяет, оно разделяет нас от мира и держит в состоянии непригодном для мира, в состоянии смерти. Но здесь очень хороший прообраз, когда Моисей и Израиль перешли через Красное море или Черное море. Оно имеет два названия. 1 Коринфянам 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и крестились в Моисея, в облаке и в море, во имя Моисея, потому что Моисей был вождем этого народа, и он был прообразом Иисуса Христа». Апостол Павел говорит, что крестились в Моисея, пройдя через воды моря. И вы помните, как это произошло? Воды моря расступились, они прошли через эти воды, и когда войско фараона погналось за ними, снова сомкнулись воды и поглотили войско фараона. Израиль оказался отделенным от Египта. То есть крещение произвело отделение от Египта. Они уже не могли перейти обратно на другую сторону. Конечно, если бы они пошли каким-то окольным путем, не в том направлении, которое Бог сказал, и начали бы искать обратно путь в Египет, через странствование, через месяцы они бы нашли этот путь и вернулись бы снова. Они пытались это сделать многократно, но прямой путь в Египет был уже закрыт. И доступ египтян к Израилю был закрыт также, понимаете? Египет – это прообраз нашей плотской природы, которая упразднена. Египет остался существовать. Он не умер. Умерли некоторые воины. Также при крещении мы можем освободиться от многих, многих грехов сразу, пристрастий многих. Люди свидетельствуют, как вот человек курил, и крестившись, он тут же перестал курить, он потерял тягу. Он был пьяницей, и крестившись, он потерял тягу. Но сама египетская страна, она оставалась. То есть Египет по-прежнему существовал и существовал позже. Но он был упразднен для Израиля. Он больше не имел власти над Израилем. Он больше не имел права над Израилем. И Израиль умер для Египта. Потому что они могли лязгать зубами, но достать их не могли никак. Они были живы, но для него они были мертвы. Понимаете этот образ? То есть быть мертвым, значит, невозможно использовать тебя никак для этой цели. Поэтому крещение водой призвано отделить нас и вдержать состояние смерти по отношению к миру. Во время крещения в воде вступает в силу крест Господа Иисуса Христа. Галатам, 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господом нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». То есть для Павла этот крест как воды Черного моря для Израиля.
для них Египет умер, как бы распят этими водами, он уже не существует. Воды стоят между Египтом и Израилем. Также между миром и Павлом стоит крест Иисуса Христа. Мир распятился, он не существует для Павла. Но и Павел не пригоден для этого мира. Римлянам 6 глава 5 стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено или обессилено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». 1 Коринфянам 15 глава, 31 стих. «Я каждый день умираю», говорит апостол Павел. Мы говорим о пребывании в крещении. Он говорит, вы умерли в крещении. И далее он говорит, я каждый день умираю. То есть я продолжаю пребывать в этом состоянии. Свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. Я каждый день умираю. 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. То есть мертвость и смерть здесь синонимы. Смерть, которая совершила победу через Голгофский крест. Смерть, которая действует в нас. Смерть, как сверхъестественное что-то. Смерть Иисуса Христа, приходящая в нас и убивающая в нас греховные желания. Так что Павел говорит, я все время ношу в себе мертвость, то есть смерть, убивающую во мне греховные желания, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Сила воскресения приходит на смерть. Я постоянно переживаю вот эту силу и позволяю ей во мне убивать греховные желания. И как только подавляются мои греховные желания, приходит сила воскресения в меня. И я имею жизнь, я имею радость, я имею мир, я имею любовь, я имею помазание от Духа Божьего. Аллилуйя! Смерть. Она может действовать и в положительном аспекте, и в отрицательном. В данном случае смерть – это то, что умертвляет. Но умертвляет не жизнь, а греховные желания в нас, понимаете? И в этом положительный аспект смерти. Нам нужно понять, что смерть Господа Иисуса Христа, умерщвляющая в нас греховные желания, должна давать знать о себе в нас каждый день. И вот здесь есть смысл и тайминг, о котором мы не знаем и неправильно мыслим, и часто попадаем во многие неприятные ситуации. Я хочу положить вам на сердце один стих, помните его. Там сказано «Милость Его обновляется каждое утро». Или еще можно перевести ежедневно. В чем заключается наше неправильное мышление? Знаете, мы очень склонны строить такие наполеоновские планы. Особенно мы склонны строить планы о том, как дисциплинировать себя. Услышали какого-нибудь человека, который молился 8 часов в день, и ты думаешь, и он чего-то достиг, ты думаешь, если я буду молиться 8 часов в день, с моими-то способностями я больше достигну. То есть в нашем разуме такой мифический христианин есть. Знаете, такой человек, который в 4 часа утра каждое утро просыпается. Причем проснувшись, он как стеклышко, такой весь ясный и чистый, и совершенно не смурной с утра. Он вскакивает с улыбкой, быстренько умывается, и с 4 до 8 молится. Я пробовал, я вставал на край ванны, чтобы не уснуть. Я пытался эту молитву выдать за воздыхание неизреченное. Впадая в сновидение, через каждые 15 минут я утешал себя тем, что, наверное, это видение, которое дает мне Бог. Вся трагедия заключается в том, что мы знаем и любим этого удивительного человека. Он встает 4 до 8 молится, потом еще час читает Библию. Потом едет на работу, по пути он еще успевает засвидетельствовать двум или трем. Метро. Приехав на работу, он самый лучший, самый уважаемый. Все относятся к нему очень сердечно и говорят, слава Господу, что вы у нас работаете, поэтому мы в благословении. Все оказывают ему честь. И, конечно же, если он встречается с новыми сотрудниками, он тут же приводит их ко Христу. Ему нужно только лишь 15 минут попроповедовать.
Потом он быстро летит домой, читая в обеденный перерыв и после работы свою Библию, потому что каждый вечер у него служение в церкви или в домашней группе. Там он проповедует Слово Божие, там совершаются чудеса исцеления, потом он возвращается домой, а там семеро его дорогих детей, он час-полтора занимается с ними Писанием, молится с ними, а там выходит жена из 31 главы притч. Они вместе совершают 3,5-часовую молитву в духе, и в 4 он встает снова. Это существо преследовало меня много лет. Я чувствовал, что если я не стану таким, как он, то ничего не смогу исполнить. То есть Бог недоволен мной. Я говорю, я искренне пытался. Я помню, один брат приходил и имел откровение. «Я знаю, как может прийти пробуждение», — говорил он. Я говорил, ну как? Нужно 40 дней поститься. Потом у него остались одни уши. Пробуждение пришло, но он не мог встать, обессилел. Пришел другой брат и сказал, чтобы пришло пробуждение, нужно 8 часов молиться. А я говорю, а сколько нужно молиться? Ну, 5 лет. Я сказал, Господи, сделай за 3. И решился. В первый день я не дотянул 2 часа. 2-го дня уже не было. С тех пор чувство вины и осуждения просто преследует. Оно гнетет. Это ужасное и кошмарное чувство. Есть откровение. Мы часто пропускаем мимо евангельские истины и совершаем одну ошибку. Мы планируем и как бы нашу духовную жизнь пытаемся увидеть в течение следующих 10 лет. Молюсь по 8 часов в день 10 лет. Я просто вспоминаю, как вот эти несчастные люди, которые освобождались от пьянства, и они крестились, они никому не признавались, но внутри у них было такое страшное чувство. То есть я больше никогда пива не попробую. И с этим чувством он шел в воду. Ни сегодня, ни завтра, ни 3-го дня. Через 3 дня он его пробовал. И еще большая вина приходила к нему. Проблема очень проста. Действительно, мы говорим, что же теперь делать? Вот я крещусь. И теперь я всю жизнь должен прожить в напряжении, не делать ни этого, ни того, а делать вот то, вот то, вот это, и вон там еще и здесь. И у нас такая мысль, такая доминирующая идея, и человек падает. Или другой момент. Сегодня я погрешу, а завтра начну новую жизнь. Сегодня наемся, а завтра начну поститься. Но сегодня наемся так, чтобы продержаться, и не получается. 6 глава Евангелия от Матфея, 34 стих. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. К нам так много приходит страха, что нужно молиться 8 часов и сегодня, и завтра, и 3-го дня. Но он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Нам не нужна завтрашняя победа. Нам нужна только сегодняшняя победа. Бог не даст нам силы и благодати понести на себе груз завтрашнего и послезавтрашнего дня, распланировав свою духовную жизнь вот таким образом. Нету у Бога столько благодати за один раз для нас, потому что Его благодать каждый день обновляется. И нам нужно прожить только сегодня с тем, что Бог нам дал, а завтра Его милость снова обновится. Придут новые силы, придут новые цели от Бога, и мы сможем делать то, что Бог приготовил для нас завтра. Живи сегодня, служи Богу сегодня, побеждай сегодня. Иакова, 4 глава, 13 стих. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. 17 стих. Перевожу вам греческий текст. Итак, кто разумеет делать добро в будущем, и не делает его сейчас, тому грех. Кто планирует делать добро завтра, когда тебе открыто уже сегодня, завтра брошу.
А сегодня еще оторвусь. Уже грех написан. Потому что нам нужна сегодняшняя победа, друзья. Завтра никогда не наступит, если не будет сегодня. Поэтому просто проживите сегодняшний день. И на самом деле выгоните его вон этого мифического человека. У каждого свой путь. Сколько раз мы пытались пойти не своим путем. Иисус Христос шел на гору и молился всю ночь. И мы идем на гору и молимся всю ночь. Поймите, то, что делал Иисус, молясь всю ночь. Знаете, кто он был? Он духовный гигант. И мы преображаемся в его образ, а не начинаем с его образа. Давайте начнем двигаться постепенно, как сказано, по мере веры, которую каждому Бог дал, чтобы не ставить перед собой цели, которые Бог нам не ставит. Потому многие сломались, потому что мы хотим делать добро завтра, а не можем сделать сегодня. Мы распланировали свою молитвенную жизнь по 8 часов в день, так и не начав ее. А вы знаете, человек обладает феноменальным свойством. Если мы о чем-то мечтаем и планируем, мы можем так этого никогда не сделать. Но думать, что мы это имеем. Но лучше нам иметь, чем думать, что мы это имеем. Поэтому так важно просто прожить сегодняшний день, пережить все духовные благословения, которые Господь передал нам. И если кто-то сбежит из этого лагеря заключенных, то мы поймаем его. Написано, духом умертвим дела плотские. И водворим на место, чтобы не выскакивало. Я не знаю, является ли это чем-то новым для нас или, может быть, неожиданным. И отнюдь я не умоляю духовной жизни. Я просто хочу вам сказать, не надрывайтесь. Испытайте меру благодати, которую Бог дал. Поверьте, что лучше молиться 30 минут в благословении с открытыми, так скажем, глазами в том плане, ну, чтобы как бы не во сне. Да помни свидетельство одной сестры. В свой молитвенный час я ложусь на кровать и сплю. Я говорю, как? Мы все же молиться договорились. Но у меня такая молитва. Бог посещает меня и на ложе. Он Давида посещал, а я как бы больше, чем Давид, потому что я новое творение. Когда мы договорились молиться, давайте молиться. Поэтому, если мы идем в какое-то предприятие, давайте взвесим свои возможности. А вообще, изберите какое-то время, назначьте ему свидание. Почитайте Библию минут 15-20, поразмышляйте над Словом, помолитесь, походите с ним, погуляйте, вы испытаете удивительное наслаждение. Знаете почему? Потому что не будет закона в вашей жизни. И тогда придет жажда Слова, и вы начнете его понимать и читать. Самое неприятное, самое ужасное в жизни человека, когда он преодолевает отвращение к Слову Божьему, любя его раньше. Где-то потеряна благодать. Если есть благодать, есть желание к слову, есть тяга, есть наслаждение. Выкинем мифического христианина. Давайте быть теми, кто мы есть. Каждый по мере веры, которую Бог уделил нам. Сегодня мы проживаем этот день, чем-то умирая. Я испытал это чувство. Сегодня мы предаемся на смерть. И, может быть, мы переживем даже удары в нашей жизни сегодня. И какие-то страдания. Павел сказал, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Потому что завтра мы переживем снова жизнь. Она обязательно придет. Я каждый день умираю, сказал Павел. То есть я нахожусь в крещении ежедневно. Ношу мертвость в себе Господа Иисуса Христа. Когда мы верим в действие смерти в нас, смерти Господа Иисуса Христа, то создаем себе основания для Духа Божьего помогать нам во всех наших проблемах и немощах. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Живите сегодняшним днем». Так учит Слово Божие, так сказал Иисус. Завтрашний день принесет новые заботы. Проживем сегодняшний день. Бог великий, могущественный. И я всегда удивляюсь, как мог один из ангелов, херувима сияющий, восстать против Бога. Зная и видя величие и могущество Бога, как он мог это сделать?
Но вот здесь действительно, действительно безумие гордости и безрассудство гордости. Действительно, мы можем видеть это, и, конечно же, в жизни людей. Безрассудство и безумие гордости, оно проводит таким опрометчивым поступком. Уйдя от Бога, он стал законодателем новой державы, державы смерти, то есть основоположником распада во Вселенной. Все, что уходит от жизни Божией, все идет к разложению и распаду. В дьяволе нет жизни Божией, пребывающей в нем. Если кто-то верит в это, что она есть, то я уверяю вас, что этого не может быть. Когда он ушел от Бога, он был лишен источника жизни. Все, что лишено источника жизни, становится под державу смерти, то есть распад и разложение. Если бы Бог в лице Иисуса Христа не отнял бы власть у начальств и властей, восторжествовав над ними собою, если бы не было совершено голгофского подвига, то все равно сатана, отпав от Бога, понес в своей природе закон распада личности, все равно он бы самоистребился. Вот когда вы услышали эти слова, я хочу, чтобы вы поняли, в чем действительно Евангелие и истинное милосердие Божие. То есть для того, чтобы победить сатану, Богу не нужна была Голгофа. Потому что сатана подвергается самораспаду, потому что он лишен жизни Божией. Человеческая теология, она оставляет только один выход для Бога в победе над сатаною. Это путь Голгофы. Но уверяю вас, что Бог никогда не ограничен в выборах, как ограничен человек. У Бога есть невероятные возможности. Он имел выбор без ограничения. Он имел не один путь, но он сам ограничил себя Голгофой, чтобы не только победить сатану, и не во-первых победить сатану, а во-первых, чтобы спасти нас. Видите, в чем красота Евангелия? И мы часто думаем, что сатана поставил Бога в такое положение, что он должен был сделать только так, потому что он за ним гоняется, а мы побочный продукт как бы, заодно спасает нас. У Бога есть множество вариантов. Ему не нужно было отдавать своего сына, чтобы победить сатану. Он сам бы саморазложился и истребился бы. Но из-за нас это было совершено. Это была его святая и совершенная воля. И теперь я хочу, чтобы вы поняли. Иисус знал, что Отец, во-первых, не ограничен в выборах, что у Отца есть любой выбор, но, во-вторых, Он знал также, что когда Отец приходит к решению, у Него нет ни тени перемены. Это означает, что Бог совершенен в своих решениях в полном смысле этого слова. Когда в Гефсиманском саду Господь находился в напряжении и давление со стороны дьявола, как человек. То есть это превысило его человеческие возможности. Это даже проявилось видимо, что пот был как капли крови, падающие на землю. Тогда, переведя взгляд на неограниченные возможности, зная о них, он взмолился, сказав: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня». То есть, понимаете, возможность была пронести эту чашу для Сына Божьего. Но когда он переводил свой внутренний взгляд на неизменную природу Отца, он произнес слова, которые решили нашу судьбу, через которые Бог исполнил свои намерения. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Я хочу сказать, что вот этим словом «да будет», этим словом Бог вызвал к существованию несуществующее в первой книге «Бытие». То, чего не было, пришло к существованию. И вот этим словом Он приведет и нас к победе. И обязательно совершит свое намерение в нас. «Да будет». Поэтому не надо бояться, не надо переживать. Нам нужно просто подчиниться, предать себя вот этому слову.
«Да будет мне по слову твоему», помните, сказала Мария. И стало так. Давно ли вы крещены или нет, я не знаю, но я просто хочу вам сказать, давайте погрузимся в воды смерти, крещением в смерть, и скажем «да будет», и станет так. Аминь. Давайте посмотрим некоторые места из Писания. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 23 стих. «А Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходящие туда, приходили туда и крестились». Здесь говорится о крещении, которое совершалось Иоанном. Почему он крестил в Иноне близ Салима? Какой ответ на этот мы видим в Библии? Много воды. В других местах Писания, Деяния 8:36, здесь сказано, что евнух вместе с Филиппом, они приехали в воде, и он, увидев воду, сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». В 38 стихе сказано, что сошли оба в воду. Это не имеется в виду «сошли к воде». То есть вы понимаете эти тексты правильно. «Сошли в воду» — это буквально можно перевести как «и зашли оба в воду». То есть зашли в воду, и было совершено крещение. Я вам уже говорил, что слово «крещение» происходит от греческого слова «бапто», корень слова «бапто» или «баптизо», или «баптиссимо», а еврейское слово «адбала», которое носит значение «погружать», «омывать» и «утоплять». Мы видим из многих свидетельств Библии, что крещение, которое совершалось, оно именно совершалось там, где было много воды. И само слово, ну вы представляете, как бы можно было бы его понимать по-другому, если бы написано было «Я погружаю тебя в воду». Мы читаем «Я крещу тебя в воде». Но по сути это звучит так: «Я погружаю тебя в воду, погребаю тебя в смерть». Но на сегодняшний день мы видим, что метод крещения или церемония крещения, она претерпела очень много разных метаморфоз. Но смысл крещения в самом начале был определенный. Это символ погребения, а значит смерти. Потом, впоследствии времени, пришли другие совершенно способы крещения, спрыскивание или обливание водой. Но Библия о таких способах нигде никогда не упоминает, ни в одном месте. Это произошло потому, что некоторые неправильные учения пришли в церковь. Одно из них – крещение детей. И детей было неудобно опускать в воду на глазах у родителей с головой, младенцев. Не каждому родителю это понравится, их спрыскивали. В некоторых местах стали совершать троекратное крещение к трех лиц Бога. Во имя Отца крестили, во имя Сына и во имя Святого Духа. Поэтому неудобно было человеку убулькивать три раза. Его просто освежали. Также совершался обряд крещения для мертвых. То есть это тоже пришло в церковь, когда можно было принять крещение за умершего родственника или близкого друга, не успевшего принять крещение. И поскольку таких друзей и родственников множество было, особенно вот в этих семьях трудновато было за каждый раз сходить в воду, проще можно было опрыскать. Но поймите самую главную суть. Все вот эти методы, которые не описаны в Библии, пришли из-за того, что причины их вызвали также не библейские, которых в Библии не было. Имеет ли значение метод крещения? Во-первых, крещение – это библейская заповедь. Поэтому, как и всякая библейская заповедь, она должна быть правильно понята и точно исполнена. То есть ей нужно точно следовать. Я верю, что Господь Иисус, который крестился от Иоанна, также крестился погружением. И никакого другого метода крещения в Библии не описывается. Все остальное является просто заменителем или упростителем библейских истин. Я не хочу осуждать ничью практику, но я прочитаю вам
два места из Писания, Марк 7 глава 8 стих, «Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого». И поверьте, это были слова, осуждающие такие практики. И Матфея 15 глава 6 стих, тоже слова Иисуса, «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Всякое преимущество, которое люди испытывали из-за опрыскивания, это было, ну как бы, только лишь одно преимущество, это было удобство. Это очень неудобный предлог для неисполнения Писания. Мы не можем устанавливать в церкви удобные методы для крещения, которые отличны от того, который исполняла первая церковь. Иоанну и другим апостолам было бы легче опрыскать бы 3000 новообращенных в день Пятидесятницы, чем их крестить. Я вспоминаю, как в ноябрьские дни 25 ноября 96 года после вот таких занятий я крестил 50 человек во имя Господа Иисуса Христа. Лед плавал. Люди были очень мужественные, но я был очень мужественный. Согласитесь, Филиппу было бы легче опрыскать евнуха из бутылочки где-нибудь прямо посреди пустыни, и не надо было мучиться и искать воду, представьте себе. Павлу было легче побрызгать на тюремщика, шито-крыто, и все как бы и нормально. Но они не делали этого ради исполнения заповеди Божьей, и мы также не имеем права на это делать. Поэтому я верю, что погружение при крещении демонстрирует послушание Богу и выражение почтения к Его Слову. И зачем нам изобретать какие-то другие способы, чтобы потом их оправдывать? Нам просто нужно держаться того, что есть в Слове Божьем. И только при полном погружении и сохраняется значение крещения как утопления, как погребения со Христом. Без сомнения, крещению должно быть предшествовать покаяние. 2 глава Деяниям, 38 стих. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Как я уже сказал, крещению должно сопутствовать или предварять крещение покаяния. Без покаяния не может быть прощения. Но без пролития крови также не бывает прощения, сказано в Левите. А крещение и есть символ пролития крови. Поэтому покаяние и крещение, они идут вместе. Если человек искренне покаялся, он крестится обязательно. Если человек крестился, он должен совершить покаяние. Поэтому крещение детей, младенцев, нельзя считать действительным, потому что они не могут выразить свою веру никаким образом. То есть человек должен принять крещение тогда, когда он может выразить свою веру. Написано, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Иногда приводят пример, где говорится, например, о темничном страже или о доме Корнилия, где крестился Корнилий вместе с его домашними. И говорят, ну вот, наверное, у них были и младенцы тоже крестились. Но там есть такая фраза, все слушающие слово. Ни один младенец слова не слышал. Но более того, в Израиле домашними назывались все домашние животные. То есть это также были домашние. Я уверяю, что ни одного осла Павел не крестил. Поэтому крещение детей недействительно. И я верю, это, ну как я верю. Опять же, я не настаиваю на вашей вере, не пытаюсь ее владеть. Я говорю о том, что я верю. Я думаю, что человек должен по вере принимать крещение, когда он может осознавать свои поступки, показать свою веру и принести покаяние. Теперь другой момент. Иногда меня спрашивают, может ли человек быть перекрещен? Я думаю так, что многие люди, они крестятся не по духовным причинам, а по социальным. То есть есть какая-то традиция общества, социальная традиция, и люди принимают крещение. И я не верю, что в этом крещении присутствует благодать Божия. Я допускаю, что человек может принять крещение снова, когда он будет иметь веру и принесет покаяние, если до этого он не крестился по вере.
католичестве, по-моему, в лютеранстве существует понятие конфирмации. Но это понятие относится к людям, которые были все-таки крещены в детстве и пребывали в христианской жизни. То есть они проходят конфирмацию, не появившись неизвестно откуда, как Иоанн Креститель там из пустыни. Они в церкви. И по достижении определенного возраста они как бы еще и свидетельствуют о своей вере, когда их, проще говоря, экзаменуют по всем параметрам вероисповедания. Вот такое понимание я могу принять. Понимаете? Потому что человек пребывал в вере. Это можно принять. Но когда человек крестился по социальным причинам, вообще в вере не пребывал, и у него возникло желание принять крещение по-настоящему, я не думаю, что таким людям нужно препятствовать креститься. Если взрослый человек чувствует нужду в Боге и желание жить для него, вот человек чувствует такую нужду, но потом он вдруг понимает, что он не покаялся по-настоящему, то есть не было покаяния. Я верю, что такому человеку нужно покаяться, принять дар Святого Духа, и ему не обязательно креститься, потому что его прежнее крещение было все-таки актом веры Иисуса Христа. То есть он имел веру, но он как бы не имел осознания еще несостоятельности перед Богом. Есть такие люди. И в течение определенного времени, если у нас не было вот такого настоящего покаяния, все равно Бог ведет нас в это покаяние. И я не думаю, что человек должен перекрещиваться, но потому что его вера, она предшествовала крещению. Другой вопрос, а что если человек крестится в воде и принимает дар Святого Духа, а потом снова возвращается к греховной жизни? Нужно ли ему креститься заново? Когда он кается в своем отступлении, то ему не нужно креститься заново, поскольку его прежнее крещение покрывает его последующие грехи. И когда он исповедует свои грехи, из-за крещения, которое было совершено, эти грехи уничтожены. Поэтому человеку всегда есть возможность возвратиться к Господу. Теперь о детях. Есть дети в церкви 8, 9 лет, 7, которые с детства в церкви, с детства в воскресной школе молятся с родителями. Но они дети, живут как дети. И очень часто меня спрашивают, можно ли крестить, вот хотим крестить таких детей. Но знаете, я не всегда решаюсь на этом, потому что один из элементов понимания крещения – обещание Богу доброй совести. У ребенка у него нет определенных даже пожеланий, которых бы он мог обещать Богу не делать. Но иногда мы встречаем таких детей, крещенных Святым Духом. И вот тут у меня возникает вопрос, можем ли мы запретить в воде креститься тем, то, как и мы, крещены Духом Святым. Поэтому я думаю, что если ребенок способен по вере принять Духа Святого, то он способен и принять благословение крещения. Но если он не крещен Святым Духом, то когда он сможет выразить свою веру в Бога, тогда его можно уже будет крестить по достижению какого-то определенного возраста, в котором он проявит себя как вот такой человек. Существует разнообразное количество мнений о том, по какой формуле нужно совершать крещение. И вообще, а нужно ли иметь какую-либо формулу для крещения? И вы знаете, немало копий поломали люди, говоря, что нужно крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа или во имя Господа Иисуса Христа. Но согласитесь, что брать два места из Писания, два меча духовных, и поражать друг друга – это не самое лучшее вообще занятие для христиан.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Я стою у развилки дорог и не знаю, куда мне идти. Отзовись, о всезнающий Бог, помоги, подскажи, просвети. Предо мною так много дверей, укажи мне, в какую стучать. И чего ожидать от людей, что сказать и о чем промолчать. Дай мне силы в молитвах просить только то, что ты сам хочешь дать. Дай мне веру в сомненья гасить и смиренно, безропотно ждать. Я стою у развилки дорог и не знаю, куда мне идти. Отзовись, о всезнающий Бог, помоги, подскажи, просвети.

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда они подошли к калитке забора, окружающего дом со всех сторон, какой-то человек очень быстро вышел из дома, прошел через двор и подошел к ним. Затем он убедился, что калитка позади него закрыта. Таким образом, показывая своим действием, что он не хочет, чтобы они вошли в его дом. Вы потерялись? Вам нужно показать дорогу, как попасть в Россию? Кланяясь, стал спрашивать он.

Петр объяснил этому человеку, что он является баптистским служителем, и сейчас он в пути и направляется дальше вглубь Китая, чтобы там жить и исполнять Божью работу. Он спросил мужчину, не разрешит ли он поработать на мельнице, чтобы жена и дети в это время отдохнули. Мужчина решительно отказался от этого предложения. «Нет, коммунисты повсюду. Они ищут русских людей без документов, чтобы вернуть их в Россию. Вы похожи на беглого русского. Они придут сюда и арестуют вас, и накажут нас за то, что мы вас скрываем. Поэтому, пожалуйста, уходите, уходите быстрее. Мы не хотим иметь неприятностей от коммунистов». Отказавшись их принять, он, тем не менее, сказал им подождать и быстро пошел в дом. Вернувшись, подал им еду. «Возьмите эти два больших хлеба и мешок с кукурузой для лошади. Вам все это понадобится, чтобы вы смогли добраться до следующей деревни. Это примерно 4 или 5 дней пешком. Держитесь подальше от главной дороги. Коммунисты шныряют повсюду». Несмотря на опасность, этого человека одолевало любопытство. «Куда ты идешь?» — поинтересовался он у Петра. «Мы хотим отправиться в Кульджу». «Ах, Кульджа! Все хотят попасть в Кульджу». «Да, в Кульдже много русских людей. Еще 4 дня ходьбы, и вы будете близко к Кульдже». Человек говорил частично на русском, а частично на китайском. Его было трудно понимать, но все же смысл его речи можно было уловить. Петр поблагодарил человека за хлеб и кукурузу. Со своей женой, с младенцем на руках и двумя другими детьми в мешках на спине лошади он повернулся и пошел в сторону Кульджи. Петр был очень подавлен, когда они медленно и устало пошли от этого дома. Он был так уверен, что люди помогут им, и они останутся там хотя бы на несколько дней. По крайней мере, человек был достаточно любезен, чтобы дать им хлеб и кукурузу, в чем они отчаянно нуждались. Глядя на свою жену, которая шла рядом, он сказал: «Я думаю, эти люди больше боятся коммунистов, чем Бога. Я понимаю их положение и благодарю Бога за помощь, которую они нам все же оказали, несмотря на свой страх перед ними». Они шли в Кульджу 4 дня, стараясь не попадаться никому на глаза. У них закончилась вся еда, поэтому Петру пришлось продать лошадь, чтобы купить продукты для семьи. В Кульдже они пытались найти место для жилья. Они не понимали ни слова по-китайски, но, к счастью, познакомились с русской семьей, которая владела трехкомнатным домом и сдала им в аренду одну из комнат. Денег от продажи лошади хватило, чтобы заплатить за несколько месяцев аренды, и еще осталось на питание. В то время в Кульдже были широко распространены различные эпидемии и болезни. Люди умирали от оспы, малярии и дизентерии. Маленькая Вера была очень хрупкой и болезненной из-за недостатка питания. Путешествие было для нее слишком трудным. Она часто болела. А у родителей не было достаточного питания для такой малютки, как она. И в 1932 году, вскоре после того, как семья пришла в Кульджу, Верочка умерла от недоедания и дизентерии. Она перенесла путешествие по России и переправилась через российско-китайскую границу, но только для того, чтобы умереть там от нехватки пищи и страшной дизентерии, которая в то время охватила всю страну. В те дни в этой части Китая было очень неспокойно из-за постоянных конфликтов, которые продолжались уже сотни лет, то затухая, то разгораясь с новой силой. В северо-западной части Китая бушевала битва за свободу и независимость. С востока пришли воевать японцы, с севера проникали коммунисты. Они тоже воевали и разжигали конфликты среди людей в Кульдже. Затем произошла вражда между китайцами и дунганами.
которые были мусульманами, говорившими по-китайски. В 1934 году возникла ожесточенная борьба за власть. Различные военные силы пытались воспользоваться безвластием и хаосом, чтобы установить свой контроль. Эта борьба за власть стала продолжительным военным конфликтом с участием многих этнических групп во всем регионе. Коммунисты ночью переходили границу, чтобы разжигать вражду и устраивать беспорядки среди этнических групп. Затем они возвращались обратно в Россию и делали вид, как будто не имеют к происходящему никакого отношения. Они наблюдали, как этнические группы убивают друг друга, и снова приходили якобы для того, чтобы остановить насилие и прекратить беспорядки, которые они же и создавали, под предлогом того, что они защищают русский народ, который страдает и подвергается преследованиям в создавшейся ситуации. Увидев возможность продвинуть идеи коммунизма в этом районе, они по ночам проникали в приграничные провинции, чтобы провоцировать конфликты и проблемы среди многочисленных этнических групп, что еще больше усилило насилие в этом регионе страны. Военные действия охватили всю северо-западную провинцию Синьцзян. Эта ситуация, начавшаяся как незначительный местный этнический конфликт, теперь переросла в большую войну с участием китайцев, дунган, турецких мусульман, русских, евреев и других этнических групп. Все они сражались друг с другом безо всякой причины. Коммунисты были людьми, которые подстрекали и провоцировали людей на борьбу между собою. Происходило сильнейшее кровопролитие. Китайцы призвали всех взрослых мужчин на боевые действия. Петр только что получил свои китайские документы, поэтому был автоматически завербован, чтобы участвовать в этой войне, которая началась в начале лета и продолжалась до весны 1935 года. В это время местные жители боялись за свою жизнь и прятались за запретными дверями. Люба с детьми постоянно находилась в комнате. Выходить было очень опасно. Везде шла стрельба и происходили убийства. Дети тайком пробирались огородами в лес, чтобы добыть трава. Для воды на плите растапливали снег. Пока отец семейства был на службе, мать и двое детей в основном выживали на хлебе и воде. У них была мука, которую отец купил раньше. Когда Люба выпекала хлеб, она всегда отрезала краюшки от буханки, сушила и запасала их для чрезвычайной ситуации. Она не позволяла детям есть эти сухари, независимо от того, насколько они были голодны. Она говорила им, что это будет им про запас. Если что-то случится, у них будет этот сухой хлеб, чтобы не погибнуть от голода и пережить трудное время. Они были вне себя от радости, когда весной Петр вернулся с войны. За свою службу на войне все солдаты, в том числе и Петр, получили по лошади в качестве платы и благодарности за помощь китайскому правительству. Хотя война закончилась, ситуация в Кульдже все еще была очень неспокойной. Петр решил, что они должны уйти оттуда и поискать более безопасное место для проживания семьи, а также служения Богу. Они собрали свои немногие вещи, погрузили их на лошадь, а сверху посадили своих детей и отправились на поиски более безопасного места. Поскольку была ранняя весна, было очень холодно. Земля была еще промерзшей и покрытой снегом. Когда они покинули город, обе стороны дороги были усеяны телами, припорошенными снегом. «Будьте осторожны, не наступайте на них, нельзя этого делать», — предупредил Петр. Они старались пройти такие места как можно быстрее, чтобы не видеть страшную картину последствий войны. Петр очень беспокоился о безопасности своей жены и детей. Пройдя 3 дня, они вошли в небольшую деревню.
Как раз на самом ее краю они увидели мельницу, стоящую рядом с большим домом. Подойдя поближе, они заметили, что там находятся люди, бежавшие из разрушенной войной провинции. Владельцы мельницы позволили семье с двумя детьми пожить у них. Отец стал работать там за еду и комнату для проживания семьи. После жизни на мельнице в течение 6 или 7 месяцев они узнали, что в Кульже стало спокойно и безопасно. Петр снова погрузил на лошадь свои вещи, и они пошли обратно в город. Когда они, наконец, добрались до Кульджи, у них осталось очень мало еды, и они никак не могли найти место, где можно было бы снять жилье. Встретив одного фермера, Петр попросил его позволить им остаться в его сарае в течение нескольких дней, пока они не найдут комнату в городе. Фермер согласился. Петр ходил по всему городу, ища квартиру или комнату в аренду, но безуспешно. Он уже начал переживать по этому поводу, но на 3-й день поисков нашел подходящий вариант. Семья из 3 человек, мать, дочь и старший сын, жили вместе. У них был хороший дом с большим двором, в середине которого находился колодец. На заднем дворе располагался небольшой домик, вполне пригодный для жилья. Мать этого семейства заболела и согласилась, что они будут жить в маленьком доме при условии, если Люба будет печь хлеб, готовить еду и делать у них уборку. Семья с 2 детьми поселилась в небольшом домике в конце двора. Мать готовила, наводила чистоту, стирала и всячески помогала этим людям, которые дали им место для проживания. Вскоре их семья увеличилась. Добавился мальчик по имени Бен и девочка Лида. Теперь у них было 4 детей. Тава, будучи самой старшей, теперь присматривала за 3 младшими. Много раз матери приходилось оставлять детей и работать за пределами дома, после того, как она наготовит и уберет в доме для своей хозяйки. Она делала это, чтобы помочь своей семье. Она прибегала домой на обед, чтобы накормить детей, прежде чем вернуться к работе для кого-то еще. Ее дети очень тосковали по ней, оставаясь одни, и бывали так счастливы, когда она приходила. Им было все равно, ели они или нет. Они просто хотели быть с ней. Они скучали по ней и хотели, чтобы она была с ними и заботилась о них. Как им не хотелось, чтобы она уходила. Но обстоятельства были такими, что она вынуждена была идти на работу для того, чтобы принести домой самое необходимое, в чем они так нуждались и без чего не могли бы прожить. Петр продолжал искать постоянную работу. Везде его спрашивали о его позиции по отношению к коммунизму. Он знал, что Бог в конечном итоге направит его в нужное место для работы. А однажды сосед сказал ему, что он может пойти намывать золото в горном потоке в 10 милях от города. Петр с сыном поехали туда на лошади, нашли ручей и начали промывать породу в поисках золота. К вечеру появились 2 мужчин и сказали Петру, что ручей находится в государственной собственности, и он не может тут добывать золото. Если он не уйдет, они возьмут его вместе с сыном и посадят в тюрьму. Отец признал в этих людях коммунистов и понял, что они следили за ним все это время, пока он был в Китае. Он и Тони собрали свои нехитрые пожитки, погрузили их на лошадь и вернулись в город. Тем не менее, их семья была очень счастлива, когда они жили в маленьком домике. Сын женщины, их хозяин, был очень милым человеком, интеллигентным и высокообразованным. Все они хорошо относились к русской семье. Любе приходилось много ухаживать за их очень больной матерью.
После того, как они прожили у них около 2 лет, женщина умерла, и услуги Любы стали больше не нужны. Мир и спокойствие в городе продолжались совсем недолго. В очередной раз в Кульдже и во всем регионе произошло смятение. Снова разгорелись бои между китайцами, японцами, мусульманами и дунганами. Коммунисты опять воспользовались всеми этими потрясениями и стали медленно продвигаться из России в этот район. Петр решил как можно скорее вывести свою семью, прежде чем они окажутся в самом разгаре войны. Он обратился с просьбой к соседу, у которого был большой фургон, чтобы он отвез их в Текес, город, расположенный примерно в 40 милях к югу от Кульджи. На следующее утро сосед подогнал свой фургон и лошадей и помог отцу и старшим сыновьям загрузить в фургон их имуществом. Когда они прибыли в этот город, то увидели, что это почти пустыня. В этой части страны деревья были большой редкостью, и растительности тоже было очень мало. Немного осмотревшись, они поняли, что в этой местности и топливо очень дорогое. Одной из обязанностей детей стал сбор свежего навоза, в то время, когда кочевники прогоняли свои стада через деревню в горы. Мать будила их до рассвета и давала каждому по ведру. Когда стада шли, все жители бросались за стадом и отчаянно собирали свежий мягкий навоз, наполняя свои ведра. Они поспешно бежали домой, опустошали их и затем снова возвращались. Это был один из немногих бесплатных источников топлива, который был доступен в этой части страны. После того, как они собирали весь навоз, из него лепили круги-кизяки и высушивали их на солнце. Это было очень ценное топливо. Когда Петр услышал, что в Кульдже все успокоилось и население вернулось к нормальной жизни, он попросил своего друга отвезти их обратно. Тот был очень удивлен и спросил: «Зачем ты хочешь вернуться туда? Здесь гораздо безопаснее находиться». Отец ответил, что в том городе много русских людей, и им нужно проповедовать Евангелие.

0: Научи меня, Боже, так жить, будто завтра я встречусь с Тобою. Каждый миг, чтоб готовою быть, не с опущенную головою. Перед Тобою предстать, мой Бог, с нетерпением ждать этой встречи и стремиться в небесный чертог, не к земной этой жизни, а к вечной. Если бы я с этой мыслью жила, не впустила бы в сердце обиды, я б себя для Тебя берегла, но не так я живу еще видно. Я б не стала других судить, чтобы не быть осужденной так же, и могла всех прощать и любить, понимая, как это важно. Я б смотрела на всех людей через призму любви и прощения, и от чьих-то греховных дел не рождалось во мне осуждения. Кто из нас без греха первым бросит ближнего камень? Но моя рука никогда не свершила бы убийство, как Каин. Я боялась бы слова сказать, что потом за него не ответить, и ценила бы Твою благодать, постоянно ходя во свете. Я б спешила прощения просить, даже если не виновата, не боялась униженной быть, почитая сестру или брата. Я б не тратила времени зря, дрожила б секундою каждой, понимая, что жизнь моя повториться не может уж дважды. Я б не стала сучки вынимать из глаз ближних, мне б некогда было, а старалась себя очищать и молиться б за них не забыла. Как невеста ждет жениха, глядя в зеркало или в окошко, так смотрела бы в Библию я и шептала: «Осталось немножко, и Спаситель мой чудный придет, Он возьмет меня в светлое небо, там, где радость вечная ждет, где никто из людей еще не был». Глаз не видел той красоты, и людские не слышали уши, что для нас приготовил Ты, чудный край, несравненно лучший. Там меня у жемчужных ворот встретит любящий и желанный, и с очей моих слезы отрет, будет встреча такой долгожданной. Но не так я тебя еще жду, и не верю, что скоро встреча. Окунаясь порой в суету, будто жить собираюсь здесь вечно. Научи меня, Боже, так жить, будто завтра я встречусь с Тобою. В чистоте свое сердце хранить, в мире, в святости и в покое. Аминь.
1: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». MV.

мы пребываем в нем. 1 Иоанна 4:13. Вы хотите приобрести обитель для своей души? Какова же цена? Спросите вы. Она ниже той, которую человеческая гордыня может позволить себе заплатить. Приобрести эту обитель можно без денег. О, вы хотите заплатить ренту владельцу в знак благодарности? Вы хотите расположить к себе Христа? Тогда вы не получите дом для души вашей, ибо у него нет цены. Возьмете ли вы в вечную аренду дом моего господина, если от вас не потребуется ничего, кроме любви и вечной службы ему? Придете ли вы к Иисусу, чтобы пребывать в нем? Смотрите, в этом доме есть все, что вам необходимо. В его кладовых столько сокровищ, сколько вы не потратите за всю жизнь. В нем вы можете вести сердечные беседы с Христом и наслаждаться Его любовью. Там, на столах, столько еды, что ее хватит на целую вечность. Придя в этот дом уставшим, вы обретете покой во Иисусе. Из дома этого вы можете лицезреть само небо. Вы хотите заполучить такой дом? О, если у вас нет дома, вы скажете, мне бы очень хотелось поселиться в этом доме, но можно ли мне? Да, вот ключ, и ключ этот – вера в Иисуса. Но, ответите вы, этот дом так прекрасен, а я так грязен. Не беспокойтесь, внутри для вас приготовлены новые одежды. Если вы ощущаете свою вину перед Богом, придите в этот дом. И хотя он слишком хорош для вас, Христос постепенно сделает из вас жильца, достойного своего роскошного дома. Он умоет и очистит вас, и тогда вы сможете сказать: «Я пребываю в нем». Верующий, ты трижды блажен, имея такое жилище. Тебе оказана высокая честь, ибо у тебя есть твердое прибежище, в котором ты всегда будешь в безопасности. И пребывая в нем, ты обретаешь жилище не только надежное и безопасное, но и вечное. Когда этот мир растает, как сон, наш дом уцелеет, ведь он долговечнее мрамора, прочнее гранита, вечный, как Бог, ибо он и есть сам Бог, и мы пребываем в нем».

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Предмет нашей сегодняшней беседы – общение. Это один из самых первых вопросов, который затрагивает Библия. Начало его было на самой заре истории, в момент сотворения человека. Первый, с кем новосотворенный человек испытал радость общения, был сам Бог. Но Бог сознавал, что человек нуждается в общении и с себе подобным существом. Во второй главе книги Бытия, в 18 стихе, Господь говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Это значило, что человеку необходимо было общение с другим человеком. Так Бог нас создал. Поэтому Бог создал Еву, с которой первый человек, Адам, мог иметь общение. И с тех пор вся человеческая история ярко показывает, насколько необходимо для человека иметь общение как с Богом, так и с другими людьми. И вот сегодня мы попытаемся получше понять, что значит общение, из чего складывается наше взаимоотношение. Мы увидим, что Писание говорит о важности общения и о том, как и почему оно может быть прервано. Ввиду того, что мы так были созданы, то есть для общения, вопрос этот настолько важен, что я предложил бы вам во время нашей беседы делать краткие записи с тем, чтобы потом добавить к ним свои соображения и поделиться ими с другими. Начну с примера. Один знаменитый писатель, стихами и рассказами которого зачитывались многие люди по всему миру, прожив немало лет, он вдруг потерял вкус к привычной жизни, почувствовал к ней отвращение. Ему захотелось уйти от людей, поселиться в лесу, где он мог бы общаться только с природой и со зверями, которым неведомы людская низость и эгоизм. Так он и сделал. Но недолго смог он нести свое одиночество. Очень скоро он обнаружил, что без людей, каковы бы они ни были, человек жить не в состоянии. Чувство тоски, растерянности, страха, безумного одиночества овладели им, и он вернулся в людское общество. Да, дорогие друзья, человек сотворен, чтобы быть в общении и с Богом, и с другими людьми. Но первый, с кем мы должны установить наши взаимоотношения, это живым Богом. Вспомним, какое значение это общение, эта близость имела в жизни царя Давида. В своем 22-м псалме он описывает свои взаимоотношения с Господом. Он говорит о Боге как о пастыре. И как пастырь Господь удовлетворял все его нужды, посылая Давиду и злачные пажити, и тихие воды. Господь подкреплял его душу, направлял на истинный путь. Зная, что Господь с ним всегда, Давид не боялся зла или идти даже, как он пишет, и долиной смертной тени. Его душе придавали покой жезл и посох Господень. Даже в присутствии врагов его Господь обеспечивал все нужды Давида. И в последнем стихе Давид восклицает: «Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вчитываясь в строки этого псалма, мы ясно представляем себе,

что значит истинное общение человека с живым Богом. Давид искренне дорожил своим отношением с Богом и ни в коем случае не хотел, чтобы оно прервалось. Мы тоже, дорогие друзья, можем иметь такие же близкие отношения с Богом, такое же общение с Ним, как имел Давид. Если мы посвятили свою жизнь Иисусу, если мы приняли Его крестную смерть как плату за наши грехи. Когда мы возлагаем наше упование на Иисуса Христа, то Он Сам обещает нам это общение, наполняя нас Своим присутствием через Духа Своего Святого. Иными словами, общение с Богом значит знать и пережить Его присутствие в нашей жизни. Тот, кто однажды испытал это в своей жизни, может только вслед за апостолом Иоанном сказать: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Моя молитва, дорогие мои радиослушатели, чтобы каждый из вас имел это личное общение с Господом нашим Иисусом Христом, приняв Его как своего личного Спасителя. Но, как мы сказали в начале, человек создан для общения не только с Богом, но и с другими людьми. Давайте остановимся на этом поподробнее. Общение с другими можно определить как соучастие или товарищество. Это соучастие или товарищество происходит от общих интересов. Но одно дело, когда мы говорим о людях, связанных временным общим делом или интересом, другое дело, когда речь идет об общении верующих. Нас объединяет что-то более сильное, более глубокое, да, что-то вечное. Говоря о святых между нами, следует употребить слово «братство». В самом-то деле мы члены одной семьи, нас роднила кровь Иисуса Христа. У нас один Господь, Иисус Христос, и тот же Дух Святой пребывает в каждом из нас. Один у нас авторитет – Слово Божие. Впереди у нас общая великая цель – евангелизировать весь мир. Эти чудные истины и служат основой нашего общения, которое вырастает в истинное единство и братство. И там, где это чудное общение есть, там Христос обещает быть с нами. Помните, как сказано в 18 главе Евангелия от Матфея? Тут Христос говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». В Новом Завете мы находим несколько видов общения между верующими. Например, в Деянии апостолов – это общение церкви. Самые разные люди составляют эту общность, но все они члены одного тела. Их единение, их братство основывается на том факте, что все они братья и сестры во Христе Иисусе. В этом общении мы переживаем функции тела Христова. Апостол Павел пишет Ефесянам, что «вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагалось стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Это написано в послании Ефесянам во второй главе. Во второй главе Деяния, стих 42, мы найдем, в какой практической деятельности выражается этот вид братского общения. Прежде всего, это постижение учения и проповеди апостолов. В этом общении друг с другом верующие делились имуществом по нужде каждого. Это совместное служение Господу выражалось в молитве и в преломлении хлеба. Многие разные духовные дары практиковались в этих церквах. Как сказано в послании к Ефесянам, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Второй вид общения в Новом Завете мы встречаем там, где небольшая группа верующих собрана с какой-то определенной целью. Лучший пример тому – это небольшая группа апостолов, учеников, собранных вокруг Иисуса Христа. В этой маленькой группе верующие могли проводить друг с другом больше времени и, как результат, ближе узнать друг друга. Христос
собрал своих учеников для того, чтобы укрепить их, подготовить их, продолжить дело, начатое им. Он не мог делать это с большим числом людей. Ему надо было сосредоточить усилия на маленькой группе, искренне преданной ему и друг другу. Этот вид общения весьма плодотворен. Ведь в этих условиях люди становятся ближе друг к другу. И, наконец, личное общение одного верующего с другим. Мы много раз читаем об этом в Священном Писании, особенно в жизни апостола Павла. Яркий пример этого вида общения – это было взаимоотношение между Павлом и Тимофеем. Буквально дни и ночи они проводили вместе. Они поддерживали и ободряли друг друга. Они все делили между собою – и радость, и печаль. Благодаря этому общению Павел мог учить Тимофея не только словом, но и всей своей жизнью. Он говорит в своем втором послании ему – это во второй главе, во втором стихе, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Павел имел такое взаимоотношение также и с Эпафродитом, которого он называет братом, сотрудником и сподвижником. Не просто братьями во Христе были Павел и Эпафродит, не только членами одного тела Христова, а сотрудниками и соратниками. Вместе они трудились и вместе они сражались в духовных битвах. Рассмотрев эти три вида братского общения, а именно общение в церкви, тесной группой верующих, дружба между двумя верующими, мы приходим к выводу, что каждому из нас необходимы все эти три вида общения. Вы можете спросить, почему непременно все три? Давайте подумаем вместе. Причины или цели братскому общению можно насчитать много, но я хочу ограничиться сегодня четырьмя, и мы увидим, как каждый из этих трех видов братского общения помогает достичь этих четырех целей. Во-первых, братское общение способствует росту. Мы имеем в виду, конечно, духовный рост в нашем хождении со Христом. В книге Притч сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». В группе верующих вы увидите, что один учит другого, делясь своими познаниями и опытом. Другая притча говорит: «Обращающийся с мудрыми будет мудр». И мы поймем истинность этой притчи, если будем обращаться с братьями и сестрами, которые не останавливаются в своем духовном росте, изучают Слово Божие, возрастают во Христе. И мы будем расти, если к ним присоединимся. Имея общение с верующими, мы достигаем роста разными путями. В большом обществе мы назидаемся поучением и проповедью. В маленькой группе у нас больше возможностей получить ответы на вопросы, наиболее волнующие нас лично. А в общении с другом, то есть между двумя верующими, помогает нам широко открыть друг другу нашу жизнь и помочь приложить к ней на практике духовные истины Священного Писания. Братское общение придает верующему и силу, и ободрение. Ведь мы призваны составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования – говорит Слово Божие. Тело это состоит из различных членов, которые укрепляют и поддерживают друг друга. Об этом говорится в 4 главе послания к Ефесянам, в 16 стихе, из которого, речь тут идет о Христе, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимных скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. И так мы видим, когда каждый член действует, так все тело растет и крепнет. В послании к Евреям, 10 главе, здесь говорится о духовной поддержке верующими друг друга. Слушайте, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать». То есть ободрять, поддерживать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.
В наши дни трудности и разного рода давление и притеснение нам особенно необходима взаимная поддержка. Когда апостол Павел писал Колоссянам, то во второй главе он сказал о своей молитве, дабы утешились сердца их, соединенные в любви. Воистину, если верующие объединены любовью Христа и в понимании Его обетования и силы, то это служит к утешению, к подкреплению, к поддержке в любых обстоятельствах жизни. Затем братское общение побуждает нас, стимулирует к служению Господу, поощряет нас выполнение Его воли. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам», сказано в послании к евреям в 10 главе. Апостол Павел делал это постоянно, обращаясь своими посланиями к церквам, им основанным. Он побуждал их помнить всегда о целях и задачах, поставленных перед ними Господом. В 5 главе 2 послания Коринфянам он напоминает братьям, чтобы они не забыли о служении примирения с Богом, о спасении грешников. В послании Галатам в 6 главе мы снова находим его призыв делать добро всем, как неверующим, так и своим по вере. Это мы видим в книге Деяний апостолов. Общение друг с другом побуждало их проповедовать Слово Божие шире и шире погибающим людям. И вот результат. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Когда Христос высылал учеников своих на работу, то Он посылал их по двое. Это было важно, потому что, идя вместе, ученики могли друг друга поддерживать, поощрять. Эту истину вы найдете в книге «Экклезиаст». Откроем 4 главу. Прочтем 9 и 10 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимает товарища своего». Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. По своей природе человек не очень склонен к упорядоченной жизни. Сколько раз мы твердо намеревались делать что-то доброе, полезное. Ну, например, ежедневно читать Библию, изучать ее, заучивать наизусть стихи из Писания, постоянно свидетельствовать людям о Христе. Да мало ли сколько необходимых вещей мы принимались делать. И как часто не хватало нам собственных сил, чтобы продолжить начатое. Но если о нашей цели знает друг, насколько увеличиваются тогда наши шансы на успех? Это же совсем другое дело – бороться со своей вялостью и неорганизованностью не в одиночку, а вместе с другом, который и поддержит, и подбодрит, и помолится за тебя. Припомним тут опять слова Экклезиаста «двоим лучше», нежели одному. Несколько лет тому назад один брат рассказывал, как он вступил в члены церкви. Обратился он ко Христу только незадолго до этого, благодаря свидетельству одного из членов этой церкви. С радостью он переживал церковное общение, рос духовно, слушая проповеди, Слово Божие и принимая участие в служении церкви. Но некоторое время спустя у него накопилось довольно много вопросов и по поводу христианской жизни, и по поводу некоторых мест из Священного Писания. Но встать во время собрания в церкви и задать эти вопросы он считал неуместным. Смущало его и то, что другие верующие могли посчитать его вопросы слишком простыми и даже наивными. И вот однажды, после воскресного собрания, он подошел к одному из старших братьев, опытному в вере, и поделился своей нуждой. Брат пригласил его домой пообедать, и проговорили они в тот раз несколько часов подряд. Эта встреча была не последней, они стали встречаться регулярно. Старший брат не только давал ясные ответы на возникавшие вопросы, но и сумел так направить новообращенного брата в его изучение Библии, что на многие вопросы тот научился находить ответы самостоятельно. Это была неоценимая помощь и поддержка. Молодой брат начал делиться со старшим и своими личными проблемами, и вместе они молитвенно находили решение в каждом случае. Старший даже стал брать его с собой, когда посещал других членов церкви и неверующих. Крепла их дружба и крепла вера молодого брата. Вскоре он обнаружил, что кое у кого из его сверстников, посещавших церковь,
возникают такие же вопросы и затруднения. Тогда старший брат предложил устроить совместное молитвенное изучение Библии. Несколько человек стало собираться. Сперва по воскресеньям перед собранием, потом среди недели для молитвы. Они вдохновляли и поддерживали друг друга быть последовательными в этих начинаниях. Очень скоро они почувствовали Господне благословение, особенно же потому, что у них было очень много общих нужд и интересов. Им гораздо легче было понимать друг друга, доверительно открывая свои затруднения и вместе небольшой группой молитвенно искать ответа, как поступить в том или ином случае. Этот пример хорошо показывает, какое место все три вида братского общения занимают в жизни верующего. Нам необходима сила общения, и нужна она нам по-разному. Этот брат, о котором я говорил, уже старший брат в церкви и продолжает расти духовно. Но с двумя братьями, близкими по духу, из той группы он регулярно встречается до сих пор. Дважды в неделю эта маленькая группа собирается для совместной молитвы, и это приносит им дополнительное благословение, помимо тех даров, что они получают в общем собрании. А теперь давайте вспомним, о чем мы говорили в сегодняшней беседе. Во-первых, мы созданы, чтобы иметь общение с Богом и с людьми. На первом месте стоит наше общение с живым Богом через Иисуса Христа, вокруг которого складывается наше общение с другими верующими. В этом общении мы рассмотрели три различных, хотя и взаимосвязанных вида. Мы перечислили четыре главных цели общения, а именно рост, сила, поддержка, взаимное побуждение. Они проявляются, как мы увидели, во всех трех видах общения. Но наш разговор будет неполным, если мы не укажем, что же нам мешает достичь эти три вида общения во всей их полноте. Основных препятствий тут два. И для большинства верующих они очевидны. Причина, мешающая нашему общению с Богом и с братьями, та же самая, что разрушила общение с Богом Адама и Евы. Эта причина — грех. В 65-м псалме, 18-м стихе сказано: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь». А вот что говорит апостол Иоанн в своем первом послании, в 1 главе, 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Таким образом, мы видим, что грех, вошедший в нашу жизнь, нарушает наше общение с Богом и с нашими братьями и сестрами во Христе. Вот почему так важно незамедлительно исповедовать Господу каждый наш грех и получить прощение, как об этом сказано в той же главе, в 9 стихе. Другая причина, почему так неполна радости наше общение, это то, что мы слабо к нему стремимся и забываем молиться об этом. Теперь, что ты, мой друг, можешь сказать о своей жизни? Может быть, ты имеешь только один вид общения. Но что ты делаешь для того, чтобы обрести и другие? Молишься ли ты об этом? Если общение заповедано и благословено Богом, то может ли Он не ответить на молитву, если мы Его об этом просим? Разумеется, стремясь к общению, мы должны быть готовы открыть ближнему свою жизнь, впустить его или ее в наше сердце и стать частью друг друга. Есть люди, которые боятся вступить в близкое общение с тесной группой или заводить с кем-либо личное общение. Чего же они боятся? Того, что люди будут знать всю правду об их жизни. А может быть, они боятся потерять свою самостоятельность под чужим влиянием. Но общение, в центре которых стоит Иисус Христос, не может принести никакого вреда. Наоборот, оно всегда только укрепит его и послужит духовному росту. Помните, что если мы исполнены Духом Святым, то к нам в полной мере относится обетование, данное в Писании. «Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Среди множества людей, встреченных мною за последние годы, были и те, –
кто в полной мере испытал благодать общения, но и такие, кто знал только один его вид. Я молю, чтобы это не было бы твоим переживанием. Почему не провести время в молитве на этой неделе, чтобы Господь помог разрешить этот вопрос? Так ли истинно твое общение с Господом, как об этом говорится в 22-м псалме? А твое общение с братьями и сестрами, обогащает ли оно тебя духовно? Придает ли оно силу, уверенность? Побуждает ли к добру? Поддерживает ли тебя в твоих благих намерениях? Помогает ли оно расти в вере? Питает ли оно твою духовную жизнь? Если хоть на один из этих вопросов ты не можешь ответить «да», не откладывая, начни молиться, чтобы Господь помог тебе найти столь нужное общение. Пусть же твое общение с Господом и с Его детьми благословит Он сам и благословит обильно. Аминь.

Духовные размышления на каждый день. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея, и потому задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артарксеркса, как народ Мардохеев. Есфирь, 3 глава, 5-6 стих. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Откровение, 12 глава, 4 стих. Книга Есфирь. Истинная причина антисемитизма. Верный Господу, у кого брань против Амалека из рода в род. Исход, 17 глава, 16 стих. Мардохей не кланялся Аману, потомку царской семьи Амалека. Артарксеркс возвысил Амана над всеми князьями и повелел, чтобы каждый преклонялся перед ним. Если человеческие законы противоречат заповедям Бога, мы должны повиноваться Богу, нежели человеку. В этом случае мы можем пострадать за свою верность Ему. Аман посчитал ниже своего достоинства наказать лишь Мардохея и получил от царя разрешение уничтожить в Персидской империи всех иудеев. В Откровении 12 главе символически показано, что сатана всегда был против народа Израиля, потому что из него должен был произойти Христос. Подумайте о новорожденных мальчиках у евреев, которых египетский фараон повелел умерщвлять. Вспомните, как Саул хотел убить Давида, как Гафолия пыталась уничтожить всех своих внуков, царскую династию, как Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме. В истории было множество случаев преследования земного Божьего народа, кульминацией чего стал Холокост при Гитлере.

без тебя не дышится, не спится. Сон будто мука, воздух словно газ. Мне без тебя водою не напиться и не понять, куда направлен глаз. Не слышу голос, хоть имею уши. Мечусь в потемках, не включая свет. Мне в океане не увидеть суши. Мне без тебя не отыскать ответ. Не встать на ноги, если не поднимешь. Не прошептать, коль ты не дашь слова. Мне не согреться, если не обнимешь. Я без тебя пустая голова. Связать двух слов я без тебя не в силах. Не выразить печаль и красоту. Мне не излить себя в этих изгибах, если из сердца вынешь простоту. Ты для меня опора и подмога. Мне без тебя корона не венец. Мне без тебя и трасса не дорога. Мне без тебя начало, как конец. Прошу, спаси меня от поражения. Мне нужен ты, спаситель, поспеши. Я жажду твоего прикосновения. Тобою начатое дело. Соверши.

Дорогие друзья, а сейчас я хотела бы, чтобы каждый из нас обратил внимание на то, к чему призвал нас Господь. Слуги Соломона были обязаны слушаться его приказаний. Одни из них должны были доставлять к столу Соломона жирную говядину, другие — следить за тем, чтобы с той же целью осуществлялась охота на косуль и откармливалась птица. Третьим было поручено доставлять ячмень и солому для коней. Если бы они не оставались на своих местах, если бы, например, слуга, обязанный поставлять ячмень для коней, стал бы кормить им птенцов, то возникла бы большая путаница. Дорогой друг, если ты не хочешь делать то, для чего ты предназначен, а хочешь обязательно попробовать чего-то, что не входит в круг твоих задач, то все пойдет кувырком. Глаз очень полезен, но если бы он упорно отказывался смотреть и хотел бы обязательно слушать, то мы быстро попали бы под машину. Дорогой друг, знаешь ли ты, что ты можешь делать, какими дарами наделил тебя Господь и на что Он тебя благословил? Тогда оставайся при этом деле и никогда не жалуйся о своей задаче. Не критикуй других, дела которых отличаются от твоих. Мизинец выполняет задачи, которые не в состоянии сделать большой палец, а большой палец способен на вещи, которые не может сделать указательный палец. Так должно быть и в Церкви Божией. Каждый должен найти свою задачу и выполнять ее силой Духа Святого из любви к Господу Иисусу. Обратите внимание, что некоторые из нас обязаны делать больше, чем другие. Некоторые из нас несут особую ответственность. И если бы мы сказали «не хочу делать больше, чем другие», то мы были бы непригодны к тому служению, на которое Бог призвал нас. Не боюсь, что кто-нибудь из вас будет слишком много делать для Христа. Но мне хотелось бы, чтобы вы попробовали это. Проверьте, можете ли вы служить Христу слишком самоотверженно, слишком ревностно, слишком увлеченно и беззаветно. Я еще никогда не был знаком с таким человеком, который мог бы упрекнуть себя в таком преступлении. Нет, все мы чувствуем, что наш Господь заслуживает всего, что только мы в состоянии сделать, и даже намного больше.

Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Послание к евреям, глава 7. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Богу.

Божию пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Авраама именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей, ибо засвидетельствовано «ты священник вовек» по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано «клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого». Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навек совершенного. Глава 8. Послание к евреям. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе».
Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: «Познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Глава 9. Послание к евреям. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которой называется святое. За вторую же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, не рукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кров Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил, как самую книгу,
так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самою же небесное — лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение.

Нет, нельзя, как другие. Ты Господен, ты свят, отделен. Ты не можешь идти, как идут остальные. Не для этого был ты прощен и спасен. Ты рожден, чтоб летать и парить, словно птица, над заботами дня и житейской земной суетой. Пусть желания твои на земле сей не все могут сбиться, но в чертогах небес ты найдешь тихий вечный покой. Не смотри, как живут и идут остальные, не смотри, на Иисуса лишь только взирай, у тебя должны быть чувствования иные, только так, милый друг, унаследуешь рай. И пусть узок тот путь, тяжело так на гору подняться, враг пускает стрелу, а щит веры так сложно поднять. Не спеши, не спеши в плен так быстро сдаваться. К Иисусу взывай, Он поможет и даст благодать. Он прожил и прошел тот путь прежде, но не шел так, как все, а был честен и кроток, смирен. Он был лучиком светлой и чистой надежды и любил всех людей, хоть за это и сам был казнен. Кто ж сегодня взойдет? Кто на гору Господню? Кто останется там, чтобы вечно мог с ним пребывать? Тот, кто есть не как все, пусть и часто бывает так больно, для него венец славы готов, и Господь его с радостью даст.

Друзья, отрадно сидеть у ног Иисуса. Но если самым почетным местом на поле битвы является место опасностей, то нам нельзя спокойно сидеть, петь и радоваться. Нам нужно встать и все поставить на карту ради Иисуса. Дорогой друг, стремись служить Господу Иисусу. Это почетнее, чем быть всегда только с Ним. И для народа это лучше. Христос покидает Гадаринскую местность. Жители попросили Его уйти, и Он уходит. Он, казалось бы, говорит этим людям: «Я ухожу, потому что вы попросили Меня уйти. Мой уход означает ваш приговор, потому что вы отвергли Меня. И все же я не совсем ухожу от вас. Я останусь здесь, через тебя, исцеленного. Я дам тебе Моего Духа, и таким образом останусь с тобой. Они будут слышать тебя, раз не хотят слушать Меня». Когда Господь Иисус ушел, этот человек остался там. Люди могли приходить к Нему и слышать Его рассказ о том, как свиньи бросились в море. А если они не шли к Нему, то Он мог пойти к ним и все рассказать. То есть там был представитель Господа, которому было поручено это святое служение, поскольку великий Спаситель ушел. Господь Иисус вознесся на небо, оставив тебя здесь, дорогой брат, чтобы ты продолжил Его дело. Быть со Христом хорошо, но быть принятым Христом на Его служение еще лучше. Но здесь есть еще нечто, что превосходит все, а именно одновременно работать для Него и быть с Ним. Мне хотелось бы, чтобы каждый христианин стремился к этому положению. Для этого стремись не только много делать для Христа, но и много быть с Ним. Георг Мюллер мудро заметил: «Не покидай утром свою комнату, не уладив прежде все между тобой и Богом. Имей постоянное единение с Господом Иисусом. Тогда ты сможешь быть с Ним и одновременно служить Ему».

что длится до зимний век. Умчатся хладные ветра, растопит солнце белый лед, и будет вся земля светла, весна тепло.

всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

Первые годы духовной работы были временем распространения Евангелия. Как в городе, так и в провинции росло число последователей учения о прощении грешника по благодати. Представители православной церкви смотрели с недовольством на распространение евангельского движения. Они вскоре заметили, что взгляды его участников расходились с общепринятыми церковными. Последователи этого учения не поклонялись иконам, не обращались с молитвой к святым и отвергали еще многое из омертвевших обрядов. Все усилия вернуть отклонившихся в русло старых верований остались безуспешными. Молодые верующие настолько укоренились в Священном Писании, что, опираясь на него, могли обосновать свою веру на Слове Божьем. В то время в России церковь и правительство были тесно связаны, а потому власти могли помочь церкви в этой борьбе. Они стали на ее сторону и начали рассматривать приверженцев этого учения как вольнодумцев, которые были опасны для существовавшего государственного строя. Цензура стала очень придирчивой ко всем духовным изданиям, а правительственные учреждения чинили всякие препятствия проповеди Евангелия. Все движение было взято под подозрение. Начались аресты. А если становилось известным, что кто-то своим свидетельством или проповедью привел других к обращению, первого обвиняли в совращении и подвергали тюремному заключению или ссылке. После убийства революционерами императора Александра II 1 марта 1881 года все положение в России резко изменилось. Устрашенное зверским покушением правительство везде подозревало опасность, вводило всякие строгости и стало в высшей степени реакционным. Молодой государь Александр III находился под сильным влиянием Победоносцева, убежденного противника евангельского движения. Назначенный обер-прокурором Святейшего Синода, он противился проникновению этого движения в Россию и предпринял ряд самых суровых мер против его исповедников. Тюрьма и ссылка стали обычным уделом верующего. Подобно апостолу Павлу, когда он был еще Савлом, гнавшим церковь, так и Константин Петрович Победоносцев. Он думал, что служит Богу и делает доброе дело, преследуя наших бедных братьев. Редстоковцев и пашковцев стали считать опасной сектой, которая ослабляет

Православие. Православная церковь была государственной, и ослабление ее являлось с этой точки зрения опасностью для основ престола. Государь являлся главою церкви и естественным ее защитником. На этом основании евангельские верующие рассматривались как противники существующего государственного строя и поэтому подвергались строгим ограничениям и даже гонениям. Пришлось прекратить издательство журнала, так как почти ни одна статья не пропускалась цензурой. Но несмотря на все это, число верующих росло. Василий Александрович Пашков продолжал собрания в своих имениях в Нижегородской и в Московской губерниях и распространял Евангелие среди населения. Управляющие его имениями, а также и многие из служащих, были верующими и продолжали служение даже во время его отсутствия. Василия Александровича особенно занимала мысль объединить в одно братство рассеянных по всей России верующих различных наименований, которые держатся Евангелия. Для этой цели Василий Александрович разослал письма всем руководящим братьям, для того чтобы узнать от них основы их веры. Хочу отметить интересный факт, что в то время под влиянием проповедей некоторых немецких пасторов на юге России, а также благодаря библиштундам, то есть библейским чтениям, особые собрания для изучения Библии. В колониях меннонитов некоторые русские, участвовавшие в таких собраниях и уверовавшие, стали образовывать кружки для изучения Слова Божьего на русском языке. Их называли штундистами, от слова «штунды», по-немецки «учение». На Кавказе и на юге России, благодаря деятельности одного шотландца Василия Ивановича Мельвиля, распространявшего Слово Божье, создалась благоприятная почва для проповеди Евангелия. Неутомимо странствуя по многим губерниям и отличаясь способностью подходить к разным народностям, населяющим Россию, Василий Иванович проникал в самые разнообразные слои. Он прибыл в Россию в 20-х годах 19-го столетия при императоре Александре I и был в России свидетелем царствования трех последующих императоров. Благословенным свидетелем Христовым был еще проповедник Деляков, персидский несторианец, который у себя на родине прошел библейскую школу, основанную американцами. Он приехал в Россию позже Мельвиля, но успел с ним познакомиться и действовал в таком же духе, как и он. Его настоящее имя было Каша, по-персидски «священник». Он был известен по всей России. Был он и в Петербурге, где и познакомился с Василием Александровичем, а также и другими братьями. Через таких мужей Божиих пробуждение на юге России началось много раньше, чем в Петербурге. И эти два течения Василий Александрович стремился слить в одно. Помимо этих двух течений образовалось еще несколько русских общин-баптистов, получивших свое начало через баптистов, прибывших из Германии. Они тоже были приглашены в Петербург. На пригласительные письма последовали ответы с согласием. И 1 апреля 1884 года съехалось более 70 братьев со всей России. К сожалению, съезд продолжался всего два дня. Радость общения была прервана по независящим от участников обстоятельств. На третий день братское собрание должно было состояться у нас в доме. Был приготовлен обед. Но напрасно мать моя ожидала гостей. Только вечером узнали мы от одного из делегатов, брата-армянина, что все приезжие участники съезда рано утром были арестованы и отправлены по месту жительства. Брату, передавшему все обстоятельства этого дня, удалось на одной из ближайших станций покинуть свой поезд и вернуться обратно в Петербург.
Этот съезд, по всей вероятности, послужил поводом к наступившим строгостям. Движение приняло слишком большие размеры, и правительство решило положить ему конец. Вскоре после этого граф Корф был вызван министром юстиции, и ему было предложено дать письменное обязательство больше не проповедовать и никаких евангельских собраний не устраивать, не молиться своими словами и прекратить всякие сношения со штундистами, а также и другими религиозными группами. В случае отказа дать требуемое обязательство, ему пригрозили высылкой за границу. Граф Корф отказался отречься от исповедания своей веры. Через два дня он должен был покинуть Россию. Одновременно вызван был к министру юстиции и Василий Александрович Пашков, которому предъявили такое же требование. В сознании своего призвания быть свидетелем Иисуса Христа и своей ответственности перед Ним, он предпочел изгнание ради Христа. Его постигла та же участь, что и графа Корфа. Все эти братья приняли изгнание, как видно из письма Василия Александровича, которое было написано в Париже вскоре после высылки из России. Копия этого письма на французском языке сохранилась среди его бумаг. Предполагают, что оно было адресовано русскому послу в Париже. И вот перевод этого письма. «Милостивый государь, ваше письмо от 20 октября, адресованное в Англию, было переслано мне в Петербург. Оно пришло как раз в ту минуту, когда я получил правительственное уведомление об отказе в моей просьбе остаться на родине. Необходимость по причине моего спешного отъезда привести многое деловое в порядок заняла столько времени, что я не успел вам тогда же ответить. Письмо по ошибке попало в бумаги, оставленные мною дома, и я только недавно получил его в Париже. В ожидании своей семьи я временно живу здесь, пока не найду постоянного места жительства. Вы желали получить объяснение того учения, которое русская печать без всякого основания называет пашковским. Если я не ошибаюсь, одна из наших друзей, Александра Ивановна Пейкер, переслала вам несколько наших листовок или журналов. Из их содержания вы увидите, сравнив их со Словом Божьим Ветхого и Нового Завета, что издательство этого общества строго придерживалось Божьих откровений и несло читателю Евангелие Господа нашего Иисуса Христа во всей его простоте и чистоте. Именно в этом нас и обвиняют, как обвиняли Павла и всех апостолов. Нашу проповедь мы ограничиваем исповеданием Иисуса Христа, который един достоин всей веры и любви грешников, за которых Он отдал Свою жизнь. Был день в моей жизни, когда я видал себя осужденным перед престолом суда святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его, по действию Духа Святого, достигло меня, пробудило мою совесть, и я теперь могу говорить об Иисусе Христе. Свет Слова, Святого Закона Божия, осветил потаенные углы сердца моего и показал мне глубины зла во мне, о существовании которых я не подозревал. Он пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня самыми разнообразными способами. Когда я нашел в Слове Божьем, что Господь хочет со мной заключить новый союз, в котором Он обещает не вспоминать более моих грехов и преступлений, и обещает Духом Святым вписать новый закон свой в мое сердце, у меня пробудилось желание получить это прощение от Святого Бога и на личном опыте пережить освобождение от власти греха. Все это мне предлагалось как дар от Бога через личность Иисуса Христа, который умер за мои грехи и воскрес. Это дает мне уверенность в спасении,
Я знаю, что Бог во Христе Иисусе принял меня чадом Своим. Мое отношение к Нему действительно как отношение ребенка к Отцу. Я имею доступ к Нему во всякое время и на всяком месте. Он меня никогда не оставляет и отвечает на мои молитвы. Иисус всегда живет Духом Своим в моем сердце и дает мне ощутить Его благословение и силу. Спаситель, которого я имею, есть Спаситель живой и близкий, и о Нем говорю и Его исповедаю. Вот лжеучение в кавычках, в котором меня обвиняют. Я его предоставляю вашему суду. Василий Александрович Пашков. Вынужденные покинуть свою родину и живя на чужбине, эти верные слуги Божьи, хотя и на чужих реках, но они не переставали возвещать Евангелие любви Божьей. Василий Александрович Пашков часто проповедовал во Франции, большей частью в миссии Макколь, и усердно распространял Священное Писание среди французов. Некоторое время он ездил по стране с одним верующим англичанином в крытом фургоне, наподобие тех, в которых разъезжают цыгане, запряженным парой лошадей. Народ собирался в большом количестве, чтобы из любопытства послушать этих своеобразных иностранцев. И таким образом получалась возможность многим сказать о Спасителе. Бывал он также в Англии, иногда в Германии, где выступал вместе со многими известными проповедниками и евангелистами. Множество сохранившихся писем говорят о том, насколько его ценили и как желали его сотрудничества. Среди них много благодарственных писем от руководящих различными миссиями, например, от Хадсона Тейлора, основателя особенно благословенной миссии в Китае, от основателя армии спасения генерала Бутса, от пастора Сайенса во Франции, а также и других, которым он помогал средствами и личным участием в деле Божьем. Только один раз Василий Александрович получил разрешение приехать в Россию на 6 недель по случаю болезни его сына, заразившегося тифом. Мне было тогда около 12 лет. В нашем доме шло вечернее собрание, и вдруг неожиданно открылась дверь, и вошел высокого роста по моим тогдашним понятиям старец, сразу приковавший к себе общее внимание. Все присутствовавшие в собрании встали. Никогда не забуду впечатление, которое произвела на меня и на всех присутствующих благоговейная молитва вошедшего. Казалось, он беседует с Богом, близким и великим, и как бы видя невидимого произнес: «Покажи им, что ты можешь совершить в России через корточку людей, полностью отдавшихся тебе». Василий Александрович Пашков умер в 1902 году. На его похоронах в Риме мы пели по-русски такой гимн: «Кто, кто сии и кем облечены, светлые ризы снежной белизны, их уста хвалой полны, агнец их кровью омыл». Все это те, кого Христос призвал, все, за кого Он умер и страдал. Он их спас и оправдал, агнец их кровью омыл. Все, все за акцием вслед они пошли, все через скорбь великую прошли, но в нем мир душе нашли, агнец их кровью омыл. Наша милая тетя Гагарина, когда ей случалось быть за границей, обязательно навещала Пашкова, где бы он ни находился. Когда же он умер, ей показалось немыслимо отпустить его без признака благодарности братьев и сестер его родины. Итак, она предложила нам троим, ее племянницам, поехать на похороны дяди, как представительницам русских верующих. И мы поехали в Рим.
До сих пор вспоминаю с благодарностью Господу наше незабываемое путешествие. Под высокими кипарисами римского кладбища мы положили на могилу венок из елок, привезенный нами из России. Последний привет с его земной родины. При мыслях об этом далеком кладбище мне приходят на память слова из конца 11 главы послания к евреям. Те, которых весь мир не был достоин, скитались. И сколько в наши дни таких скитальцев? По милости Божьей, многие из них уже могут петь припев того же гимна. «Агнец нас привел в Вышний Иерусалим и своей кровью омыл». Много лет спустя я имела радость еще раз навестить 94-летнего Модеста Модестовича Корфа в Швейцарии, а через несколько месяцев присутствовать на его похоронах в Базеле. Там я тоже могла принести привет, но уже не из России. Железный занавес лишал этой возможности. Пальмовая ветка, прощальный и благодарственный привет небольшой группы русских верующих, проживающих в то время в Лозанне. Она заменила родную елку. Я ее положила перед открытой могилой и, обратившись к присутствующим, напомнила им слова, которые мы так часто слышали от него. «Он жив». На его надгробном камне могли бы стоять слова «Для меня жизнь Христос». Вся его жизнь и его личность и его свидетельство говорили об этом. В продолжении всей своей изгнаннической жизни и до глубокой старости покойный брат не переставал трудиться для своего возлюбленного Спасителя. Деятельность Корфа протекала сначала в Германии, а потом в Швейцарии. Он работал в тесном единении с известными в то время в Германии работниками Христовыми. Многие из них принадлежали к высшим кругам, имели большие возможности для служения Господу и являлись для многих примером. Благодаря их мужественному свидетельству и вере много душ пришло ко Христу. Генерал фон Фибан, основавший Союз обращенных военных, вдова генерала Вельдерси, в доме которой часто говорил граф Корф, дочь фон Блюхеров, организовавшая воскресную школу в Берлине, и многие-многие другие, которые открыли путь для тружеников на Ниве Господней в Германии. Как и у нас, им приходилось бороться с обрядами религиозности. С этими воинами Господними выступал и наш брат граф Корф. Благодаря его детской вере и искренней любви к Спасителю его любили везде, а его забота о душах ближних была неиссякаема. Последние годы жизни Корф провел в Швейцарии, где он пользовался каждым представившимся случаем, чтобы работать для Господа. Об одном из таких случаев я хочу рассказать. Однажды в Лозанне мы с нашим общим знакомым провожали Корфа на вокзал и, доведя его до перрона, распрощались с ним. Но, передумав, решили посмотреть, нашел ли наш старый друг удобное место в поезде, чтобы в случае нужды ему помочь. Полушутя, сказал я провожавшему меня, «Посмотрим, наверное, наш милый граф уже нашел душу, которой он свидетельствует о Господе». И действительно, проходя вдоль поезда, мы увидели в окне одного из вагонов профиль двух пассажиров, которые сидели друг против друга в оживленной беседе. Один из них был граф Корф. Он держал в руке книжку, которую, очевидно, предлагал собеседнику. Так и было. Он начал беседу и открыл в собеседнике брата во Христе. Он не терял времени, сознавая, что его остается уже немного. Таков был наш дядя Модя, как мы его называли. Вспоминается мне еще один случай из моих бесед с Корфом. В последние годы его жизни говорил он о чистоте его детской веры.
«Теперь взгляды переменились», — говорил он. «Я больше не понимаю, что предосудительно, что не предосудительно, но я знаю только одно — ты, Моденька, не греши». Когда Корф за 2 дня до смерти сидел за письменным столом и писал, сестра милосердия того дома, где он жил, напоминала ему, что пора идти спать. На это он ответил: «Еще много работы остается сделать для Господа, и я ее еще далеко не закончил». В ту ночь он почувствовал себя худо и через сутки перешел домой к своему Господу. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софьи Павловны Ливен вы услышите завтра.

себя нуждою, храни себя на высоте и помни, твой Господь с тобою, и будет Он с тобой везде. Когда, устав от испытаний, склонится низко голова, то в сердце, полном сострадания, найдутся нужные слова. Он сам терпел и понимает, был искушен, не согрешил, и Он тебя не отвергает, и Он тебя давно простил. Его любовь не лицемерна, она не будет выбирать, ко всем всегда щедра безмерна и не устанет помогать. Тебя пугает день грядущий,

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой этих радиобесед есть вера. Вера является наиболее важным предметом в сфере отношений с Богом. Это то, без чего невозможно вести жизнь, стараясь угодить Богу. Вчера мы сказали, что вера, прежде всего, не является делом интеллекта, не является вопросом доктрины или теологии. Прежде всего, вера – это прямое, продолжающееся личное взаимоотношение с самим Богом. Мы говорили также о том, что вера включает в себя также верность. Она требует нашего личного посвящения себя Богу. Вера не есть абстрактным поддерживанием истины, но посвящением, обязательством верности Богу. Это личное взаимоотношение веры с Богом. Видно на примере Давида в Псалме 23, 1 стихе. «Господь пастырь мой, — говорит Давид, — я ни в чем не буду нуждаться». Я также указал в прошлый раз, что из этого взаимоотношения веры вытекает полное обеспечение, гарантия, что каждая нужда, которая может появиться в нашей жизни, будет удовлетворена Божьей верностью и Божьим всемогуществом. А это и есть как раз то, к чему стремятся сегодня люди современного мира. Обеспечение, уверенность. Бог дает обеспеченность, Бог дает полную обеспеченность. И последнее является продуктом взаимоотношений нашей веры с Богом. Сегодня я желаю идти дальше и объяснить, как вера устанавливает нашу связь с невидимым вечным миром. Первым текстом сегодняшней радиобеседы будет текст, взятый из той же 11 главы послания к евреям. Это великая глава веры. Вот первый ее стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вместо фразы «осуществление ожидаемого» я предпочитаю фразу «реальность» или «реальность, лежащая в основе ожидаемого». Этим мы займемся позже, не сегодня, когда мы будем рассматривать разницу между надеждой и верой. А сейчас я желаю подчеркнуть вторую половину первого стиха 11 главы послания к евреям, а именно то, что вера есть уверенность в невидимом. Особенным аспектом этой истины, которую я хочу подчеркнуть сейчас, есть то, что вера соединяет нас с вещами невидимыми, вечными, с миром, который мы не в состоянии познать нашей пятичувственной логикой. Апостол Павел говорит об этой истине во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 7 стихе. Простое, но очень важное положение. Цитирую. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Заметьте, что здесь перед нами две противоположности. Верою, невидением. Этот мир делает неправильные определения и заключения. «Если не увижу, — говорят люди, — то не поверю». Но Библия отрицает такую формулу, как неверную. Фактически, там, где мы видим, у нас нет нужды в вере. Вера же нужна там, где мы не можем видеть. Апостол Павел говорит, «Мы не полагаемся на то, что видим в наших взаимоотношениях с Богом. Мы полагаемся на

то, что дает нам вера. Мы ходим верою, а не видением. Там, где апостол Павел говорит о невидении, было бы правильнее сказать о не нашей пятичувственной логикой. Речь идет больше, чем только о чувстве или органе зрения, но о всех пяти органах чувств. Органы чувств не могут исполнять дел веры. Наши органы чувств соединяют нас с видимым, материальным, пространственно-временным миром. Все мы знакомы с этим миром при посредстве наших органов чувств, но вера связывает нас с иным миром, невидимым и вечным. Послание к евреям, 11 глава, 3 стих. В двух стихах дальше автор говорит: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Обратите внимание опять на ударение на слове «невидимое». Вера всегда связывает нас с невидимым. В этом стихе автор говорит нам, что невидимая реальность за пределами всей Вселенной является Божьим миром. Сейчас мы не можем понять и познать ее нашими органами чувств, мы понимаем ее верою. Человек всегда проявлял и проявляет неукротимое желание знать, что представляет собой конечная реальность за пределами Вселенной. Первопричину и так дальше. Будучи профессиональным философом, я носился с вопросами этого порядка в течение многих лет, до того, как я лично встретился с Иисусом Христом. Я открыл, что наиболее важные истины нельзя найти в философии, но в Священном Писании. Но для этого я часто ставил перед собой вопрос: что же представляет собой первопричина? Что кроется за всякой материей? Как все началось? Как верующий через откровение Библии я начал понимать, что первой причиной всего, что только пришло в состояние бытия, было Слово Божье. Когда Бог произнес свое Слово, начался и совершился акт творения. Вся материальная вселенная – это продукт Божьего Слова. Вот что говорит псалмопевец в Псалме 3, 6 стихе, цитирую: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Другими словами, творящей эффективной силой, которая сотворила всю Вселенную и которая ее все время поддерживает, есть Слово Божье. И вера связывает нас с Богом и с Его миром, с невидимым и вечным. Очень интересно сопоставить эти положения Священного Писания с некоторыми выводами модерной физики. Я не физик. Но знаю, что если бы я спросил физика объяснить на его языке природу Библии, которую я держу в руках во время проповеди, он бы мне ответил в таких терминах, как атомы, протоны, нейтроны, электроны. Это вещи, которых никогда никто не видел естественным глазом, и которым никто не увидит. Если бы я просил о более глубоком объяснении, он, наверное, начал бы употреблять какие-то математические уравнения. Как близко это заключение, вывод физики, к положению Священного Писания, что миры, Вселенная были сформированы, приведены во взаимосвязь и взаимосоответствие и поддерживаются Словом Божьим. Основа того, что я сегодня говорю вам, следующее. Вера связывает нас с невидимым, с вещами, которые не могут быть поняты нашими органами чувств. В жизни веры мы всегда имеем этот потенциал, этот потенциальный конфликт между миром, познаваемым нашими органами чувств, и миром, с которым нас связывает наша вера. Мир, с которым вяжут нас наши органы чувств, является физическим, материальным, изменчивым, непостоянным. Но мир, с которым нас связывает вера, есть вечный, невидимый и постоянный. Он не изменяется. Первоначально он вяжет нас с Богом, во-вторых, со Словом Божьим. Есть прекрасный пример этого
Дальше, в той же 11 главе, послание к евреям, в стихе 27. В качестве одного из величайших героев веры, которого избирает автор, есть Моисей. Он говорит много моментов из его жизни, как она строилась на вере. Вот что говорит он в стихе 27. «Верою оставил он, то есть Моисей, Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Здесь имеется умышленный парадокс. Моисей видел того, кто является невидимым. Речь идет, конечно, о Боге. Вера вяжет нас с невидимым. Вот почему Моисей мог переносить преследования, разочарования, неудачи, одиночество, текущие провалы. Как мог он все это выдержать, перенести? Потому что он смотрел, фиксировал свои глаза на невидимом. Не физические глаза, но глаза веры. Его отношение к невидимому позволило ему выдержать, тогда, когда не было ни одного источника ободрения в естественном окружающем его мире. Во втором послании к Коринфянам 4 главе, в 16 до 18 стихах, апостол Павел пишет: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Дорогой приятель, имеешь ли и ты такой живой контакт с Богом? Ты можешь его иметь посредством отдачи себя Богу. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, есть такая поговорка: «Всяк волен думать, что хочет». Но это опасное заблуждение. Правда, из-за твоих мыслей тебя не вызовут в земной суд. Но поверь мне, перед страшным судом тебе придется ответить за них. Злые мысли — труд, а искушение сатаны — искры, падающие в него. Это гнездо, куда все злые птицы кладут свои яйца. Как огонь сжигает не только поленья, но и хворост, так и Бог накажет нас не только за грешные дела, но и за грешные мысли. Не думай, что твои мысли неизвестны Богу. Для Его глаз есть окно в самой тайной комнате души. Бог видит внутренний мир человека так же хорошо, как и его внешность. Перед небом нет никаких тайн. Ты скажешь: «Я не хочу, но злые мысли сами собой появляются у меня». Вполне возможно, но важно то, противны они тебе или нет. Ты не можешь помешать вору заглянуть к тебе в окно, но если ты откроешь ему дверь и впустишь его, то ты такой же плохой, как и он. Суетные мысли стучатся в дверь, но мы не обязаны открывать им. Грешные мысли могут прийти, но нам нельзя впускать их. Кто долго смакует кусок во рту, тот делает это, потому что это ему вкусно. Кто раздумывает в сердце над злыми мыслями, тому нравится это делать, и вскоре он перейдет к злым делам. Грязная мысль, которой ты предаешься, приобретает ключ от твоего сердца и войдет снова, хочешь или не хочешь. И, возможно, она придет не одна, а приведет с собой семь духов, еще хуже, чем она сама. Если ты мудр, то ты будешь бдительно следить за мыслями своего сердца. Добрые мысли — это небесные гости, которых мы должны любезно принимать, щедро угощать и убедительно просить прийти снова. Из святых мыслей возникают святые слова и дела. Именно они являются признаком обновленного сердца.

Мы приближаемся к небесному чертогу. Чем глубже скорби наши и беда, тем ближе все приходим мы к порогу. А там Спаситель ждет, давно любя. Последний час. Как тяжело, о Боже, тускнеет наш светильник здесь горя. Никто в всем мире радость дать не может. Надежда наша только на Тебя. И часто силы гаснут, мы слабеем, молитвы нет, и песня не звучит. Но души мы надеждою все греем. Иисус — победа, Он нас подкрепит. Нет, все же не должны мы ужасаться. Мы христиане, наша жизнь тиха. Нам нужно лишь Спасителя держаться, глаз не сводить от веры маяка. Как представляю я себе венчание на облаках с любимым женихом, когда мы

святым, пронзенным. Забудем все, болезни и печаль, споем псалом сердечком мы спасенным, и ничего уже не будет жаль. А здесь так часто терпим мы крушение, и все болит, и исцеления нет. Но это только лестница к спасению. Ну а потом засветит вечный свет. Иерусалим прекрасный, долгожданный, в сиянии золота, прекрасных жемчугов. Теперь ты дом наш вечный, постоянный, и здесь всегда царит одна любовь. Иисус возьмет нас бережно за руки и поведет аллеями в Сион. В тот миг забудем горе и разлуки и запоем: достоин славы Он, достоин Агнец славы, поклонения, польется нежно музыка любви. Он пострадал, Он подарил спасение, сердца людей омыл в святой крови. Мы недостойны, мы не заслужили тот милосердный, ласковый приют. Мы грешники, ничтожны, жалки были, а нас ворота вечной славы ждут. Скорей, скорее б встретиться на небе, где хоры ангелов осанна все поют. Каким бы нищим здесь мой друг ты не был, он там утешит и слезу утрет, и скажет: сын мой, дочь моя родная, войди в блаженство, ждал тебя отец, наследуй славу и сияние рая, и на главу возложит твой венец. О, совершилось! Слава бесконечна, как счастливы мы будем все тогда! Мы будем жить в Сионе долго, вечно. Не будем плакать больше никогда. Какая радость, сестры мои, братья!

с прощением на устах. Но если будем верны и послушны, снесем всю тяжесть в жизненном пути, когда достигнем город неразрушный, тогда Иисус воскликнет: «О, войди!»

Вначале было Слово, все создав собою, в нетленной славе вечного Отца, стоит теперь перед глумящейся толпою в кровавых ранах от тернового венца. Был выведен на суд перед своим творением, в земную плоть одетый Божий Сын, на тех, кем встречен был с безумным поношением, смотрел с помоста Бог и Властелин. Что истина есть, был вопрос Пилата, и не дано было ему в тот час понять. Ту истину, что вскоре будет им распята, ее лишь только можно истиной назвать. Вот суть его не в том, что исцеляет, творит с великой силой чудеса, на том кресте, что воин поднимает, там тот, кто есть он —

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда они подошли к калитке забора, окружающего дом со всех сторон, какой-то человек очень быстро вышел из дома, прошел через двор и подошел к ним. Затем он убедился, что калитка позади него закрыта. Таким образом, показывая своим действием, что он не хочет, чтобы они вошли в его дом. Вы потерялись? Вам нужно показать дорогу, как попасть в Россию? Кланяясь, стал спрашивать он. Петр объяснил этому человеку, что он является баптистским служителем, и сейчас он в пути и направляется дальше вглубь Китая, чтобы там жить и исполнять Божью работу. Он спросил мужчину, не разрешит ли он поработать на мельнице, чтобы жена и дети в это время отдохнули. Мужчина решительно отказался от этого предложения. «Нет, коммунисты повсюду. Они ищут русских людей без документов, чтобы вернуть их в Россию. Вы похожи на беглого русского. Они придут сюда и арестуют вас, и накажут нас за то, что мы вас скрываем. Поэтому, пожалуйста, уходите, уходите быстрее. Мы не хотим иметь неприятностей от коммунистов». Отказавшись их принять, он, тем не менее, сказал им подождать и быстро пошел в дом. Вернувшись, подал им еду. «Возьмите эти два больших хлеба и мешок с кукурузой для лошади. Вам все это понадобится, чтобы вы смогли добраться до следующей деревни. Это примерно 4 или 5 дней пешком. Держитесь подальше от главной дороги. Коммунисты шныряют повсюду». Несмотря на опасность, этого человека одолевало любопытство. «Куда ты идешь?» — поинтересовался он у Петра. «Мы хотим отправиться в Кульджу». «Ах, Кульджа! Все хотят попасть в Кульджу». «Да, в Кульдже много русских людей. Еще 4 дня ходьбы, и вы будете близко к Кульдже». Человек говорил частично на русском, а частично на китайском. Его было трудно понимать, но все же смысл его

Я думаю, эти люди больше боятся коммунистов, чем Бога. Я понимаю их положение и благодарю Бога за помощь, которую они нам все же оказали, несмотря на свой страх перед ними. Они шли в Кульчу 4 дня, стараясь не попадаться никому на глаза. У них закончилась вся еда, поэтому Петру пришлось продать лошадь, чтобы купить продукты для семьи. В Кульже они пытались найти место для жилья. Они не понимали ни слова по-китайски, но, к счастью, познакомились с русской семьей, которая владела 3-комнатным домом, и сдала им в аренду 1 из комнат. Денег от продажи лошади хватило, чтобы заплатить за несколько месяцев аренды, и еще осталось на питание. В то время в Кульже были широко распространены различные эпидемии и болезни. Люди умирали от оспы, малярии и дизентерии. Маленькая Вера была очень хрупкой и болезненной из-за недостатка питания. Путешествие было для нее слишком трудным. Она часто болела. А у родителей не было достаточного питания для такой малютки, как она. И в 1932 году, вскоре после того, как семья пришла в Кульджу, Верочка умерла от недоедания и дизентерии. Она перенесла путешествие по России и переправилась через российско-китайскую границу, но только для того, чтобы умереть там от нехватки пищи и страшной дизентерии, которая в то время охватила всю страну. В те дни в этой части Китая было очень неспокойно из-за постоянных конфликтов, которые продолжались уже сотни лет, то затухая, то разгораясь с новой силой. В северо-западной части Китая бушевала битва за свободу и независимость. С востока пришли воевать японцы, с севера проникали коммунисты. Они тоже воевали и разжигали конфликты среди людей в Кульче. Затем произошла вражда между китайцами и дунганами, которые были мусульманами, говорившими по-китайски. В 1934 году возникла ожесточенная борьба за власть. Различные военные силы пытались воспользоваться безвластием и хаосом, чтобы установить свой контроль. Эта борьба за власть стала продолжительным военным конфликтом с участием многих этнических групп во всем регионе. Коммунисты ночью переходили границу, чтобы разжигать вражду и устраивать беспорядки среди этнических групп. Затем они возвращались обратно в Россию и делали вид, как будто не имеют к происходящему никакого отношения. Они наблюдали, как этнические группы убивают друг друга, и снова приходили якобы для того, чтобы остановить насилие и прекратить беспорядки, которые они же и создавали, под предлогом того, что они защищают русский народ, который страдает и подвергается преследованиям в создавшейся ситуации. Увидев возможность продвинуть идеи коммунизма в этом районе, они по ночам проникали в приграничные провинции, чтобы провоцировать конфликты и проблемы среди многочисленных этнических групп, что еще больше усилило насилие в этом регионе страны. Военные действия охватили всю северо-западную провинцию Синьцзян. Эта ситуация, начавшаяся как незначительный местный этнический конфликт, теперь переросла в большую войну с участием китайцев, дунган, турецких мусульман, русских, евреев и других этнических групп. Все они сражались друг с другом безо всякой причины. Коммунисты были людьми, которые подстрекали и провоцировали людей на борьбу между собою. Происходило сильнейшее кровопролитие. Китайцы призвали всех взрослых мужчин на боевые действия. Петр только что получил свои китайские документы, поэтому был автоматически завербован, чтобы участвовать в этой войне, которая началась в начале лета и продолжалась до весны 1935 года. В это время местные жители боялись за свою жизнь и прятались за запретными дверями. Люба с детьми постоянно находилась в комнате. Выходить было очень опасно.

опасно. Везде шла стрельба и происходили убийства. Дети тайком пробирались огородами в лес, чтобы добыть трава. Для воды на плите растапливали снег. Пока отец семейства был на службе, мать и двое детей в основном выживали на хлебе и воде. У них была мука, которую отец купил раньше. Когда Люба выпекала хлеб, она всегда отрезала краюшки от буханки, сушила и запасала их для чрезвычайной ситуации. Она не позволяла детям есть эти сухари, независимо от того, насколько они были голодны. Она говорила им, что это будет им про запас. Если что-то случится, у них будет этот сухой хлеб, чтобы не погибнуть от голода и пережить трудное время. Они были вне себя от радости, когда весной Петр вернулся с войны. За свою службу на войне все солдаты, в том числе и Петр, получили по лошади в качестве платы и благодарности за помощь китайскому правительству. Хотя война закончилась, ситуация в Кульдже все еще была очень неспокойной. Петр решил, что они должны уйти оттуда и поискать более безопасное место для проживания семьи, а также служения Богу. Они собрали свои немногие вещи, погрузили их на лошадь, а сверху посадили своих детей и отправились на поиски более безопасного места. Поскольку была ранняя весна, было очень холодно. Земля была еще промерзшей и покрытой снегом. Когда они покинули город, обе стороны дороги были усеяны телами, припорошенными снегом. «Будьте осторожны, не наступайте на них, нельзя этого делать», — предупредил Петр. Они старались пройти такие места как можно быстрее, чтобы не видеть страшную картину последствий войны. Петр очень беспокоился о безопасности своей жены и детей. Пройдя 3 дня, они вошли в небольшую деревню. Как раз на самом ее краю они увидели мельницу, стоящую рядом с большим домом. Подойдя поближе, они заметили, что там находятся люди, бежавшие из разрушенной войной провинции. Владельцы мельницы позволили семье с 2 детьми пожить у них. Отец стал работать там за еду и комнату для проживания семьи. После жизни на мельнице в течение 6 или 7 месяцев они узнали, что в Кульдже стало спокойно и безопасно. Петр снова погрузил на лошадь свои вещи, и они пошли обратно в город. Когда они, наконец, добрались до Кульджи, у них осталось очень мало еды, и они никак не могли найти место, где можно было бы снять жилье. Встретив одного фермера, Петр попросил его позволить им остаться в его сарае в течение нескольких дней, пока они не найдут комнату в городе. Фермер согласился. Петр ходил по всему городу, ища квартиру или комнату в аренду, но безуспешно. Он уже начал переживать по этому поводу, но на 3-й день поисков нашел подходящий вариант. Семья из 3 человек, мать, дочь и старший сын, жили вместе. У них был хороший дом с большим двором, в середине которого находился колодец. На заднем дворе располагался небольшой домик, вполне пригодный для жилья. Мать этого семейства заболела и согласилась, что они будут жить в маленьком доме при условии, если Люба будет печь хлеб, готовить еду и делать у них уборку. Семья с 2 детьми поселилась в небольшом домике в конце двора. Мать готовила, наводила чистоту, стирала и всячески помогала этим людям, которые дали им место для проживания. Вскоре их семья увеличилась. Добавился мальчик по имени Бен и девочка Лида. Теперь у них было 4 детей. Тава, будучи самой старшей, теперь присматривала за 3 младшими. Много раз матери приходилось оставлять детей и работать за пределами дома, после того, как она наготовит и уберет в доме для своей хозяйки.
Она делала это, чтобы помочь своей семье. Она прибегала домой на обед, чтобы накормить детей, прежде чем вернуться к работе для кого-то еще. Ее дети очень тосковали по ней, оставаясь одни, и бывали так счастливы, когда она приходила. Им было все равно, ели они или нет. Они просто хотели быть с ней. Они скучали по ней и хотели, чтобы она была с ними и заботилась о них. Как им не хотелось, чтобы она уходила. Но обстоятельства были такими, что она вынуждена была идти на работу для того, чтобы принести домой самое необходимое, в чем они так нуждались и без чего не могли бы прожить. Петр продолжал искать постоянную работу. Везде его спрашивали о его позиции по отношению к коммунизму. Он знал, что Бог в конечном итоге направит его в нужное место для работы. А однажды сосед сказал ему, что он может пойти намывать золото в горном потоке в 10 милях от города. Петр с сыном поехали туда на лошади, нашли ручей и начали промывать породу в поисках золота. К вечеру появились двое мужчин и сказали Петру, что ручей находится в государственной собственности, и он не может тут добывать золото. Если он не уйдет, они возьмут его вместе с сыном и посадят в тюрьму. Отец признал в этих людях коммунистов и понял, что они следили за ним все это время, пока он был в Китае. Он и Тони собрали свои нехитрые пожитки, погрузили их на лошадь и вернулись в город. Тем не менее, их семья была очень счастлива, когда они жили в маленьком домике. Сын женщины, их хозяин, был очень милым человеком, интеллигентным и высокообразованным. Все они хорошо относились к русской семье. Любе приходилось много ухаживать за их очень больной матерью. После того, как они прожили у них около 2 лет, женщина умерла, и услуги Любы стали больше не нужны. Мир и спокойствие в городе продолжались совсем недолго. В очередной раз в Кульдже и во всем регионе произошло смятение. Снова разгорелись бои между китайцами, японцами, мусульманами и дунганами. Коммунисты опять воспользовались всеми этими потрясениями и стали медленно продвигаться из России в этот район. Петр решил как можно скорее вывести свою семью, прежде чем они окажутся в самом разгаре войны. Он обратился с просьбой к соседу, у которого был большой фургон, чтобы он отвез их в Текес, город, расположенный примерно в 40 милях к югу от Кульджи. На следующее утро сосед подогнал свой фургон и лошадей и помог отцу и старшим сыновьям загрузить фургон их имуществом. Когда они прибыли в этот город, то увидели, что это почти пустыня. В этой части страны деревья были большой редкостью, и растительности тоже было очень мало. Немного осмотревшись, они поняли, что в этой местности и топливо очень дорогое. Одной из обязанностей детей стал сбор свежего навоза, в то время, когда кочевники прогоняли свои стада через деревню в горы. Мать будила их до рассвета и давала каждому по ведру. Когда стада шли, все жители бросались за стадом и отчаянно собирали свежий мягкий навоз, наполняя свои ведра. Они поспешно бежали домой, опустошали их и затем снова возвращались. Это был один из немногих бесплатных источников топлива, который был доступен в этой части страны. После того, как они собирали весь навоз, из него лепили круги-кизяки и высушивали их на солнце. Это было очень ценное топливо. Когда Петр услышал, что в Кульдже все успокоилось и население вернулось к нормальной жизни, он попросил своего друга отвезти их обратно. Тот был очень удивлен и спросил: «Зачем ты хочешь вернуться туда?»
здесь гораздо безопаснее находиться. Отец ответил, что в том городе много русских людей, и им нужно проповедовать Евангелие.

Мы просим у Господа, дай мне терпение, дай веры, дай мудрости, дай мне смирение, дай мужество, дай мне любви, дай мне сил. Кто Бога об этом из вас не просил? Как часто срывается с уст это слово. Дай, Боже, дай, Господи, снова и снова. И редко в молитве случается миг, когда говорим мы Иисусу «возьми». На наши молитвы Господь отвечает. Из рук Его многое мы получаем. Щедра к детям Божьим Христа благодать. Но есть у нас то, что нам нужно отдать. Житейских забот непосильное бремя, биение сердец и земной жизни время, и грех, запинающий нас на пути. Все нужно в молитве Христу принести. Возьми, о Господь, пусть возносится к Богу, возьми маловерие мое и тревогу, и всю без остатка возьми мою жизнь, чтоб я одному лишь Тебе мог служить. Когда жизнь и сердце в ладонях Господних, мы Божью волю способны исполнить. Иисус даст нам веры, терпенье, любви и сможет в нас силу свою проявить. Когда мы себя отдаем Иисусу, тогда от земного свободны мы груза. И Дух благодати живет в нас тогда, приносим мы Господу много плода. Склонясь на колени, мы просим у Бога так много, так много, так много, так много. Но чаще пусть с наших возносится уст. Не дай мне, Господь, но возьми, Иисус. Мы скоро закончим путь жизни и веры. Господь нам откроет небесные двери. Он нас позовет в свой сияющий мир и скажет душа Иисусу: «Возьми».

Дорогие друзья, в современном мире люди не любят думать о смерти. Они стараются не думать о саванне, гробе, могиле. Если бы можно было, то они охотнее всего остались бы навсегда на земле. Но поскольку это невозможно, то люди держат как можно дальше от себя все, что могло бы напомнить им о смерти. Но нет другого такого важного предмета, о котором одновременно так мало думают. Известная поговорка очень метко выражает наши мысли в этом отношении. «Приходится жить». Однако, если бы мы были мудрыми, то мы говорили бы «придется умереть». Древние египтяне были мудрее нас. Про них рассказывают, что на всех их празднествах почетное место всегда занимал один весьма странный гость. Он не ел, не пил, не разговаривал, он был полностью завуалирован. Это был скелет, который они усаживали там в предостережение. Они и на празднествах не хотели забывать, что их жизнь когда-то прекратится. Серьезные размышления о смерти были бы весьма полезны для наших душ. Они остудили бы тот огонь корыстолюбия, ту лихорадку жадности, которая постоянно лишь стремится к богатствам и протягивает к нему руки. Может быть, это побудило бы нас полюбить высшее благо, а не приходящее, мнимое благо этого мира. Во всяком случае, в момент искушения ко греху мысли о смерти испугали бы нас на пользу. Рассматривая грех при свете фонаря могильщика, мы могли бы лучше распознать бессодержательность грешных развлечений и пустоту мирской суеты. Пусть Святой Дух направит ваши мысли на конец всех вещей. Пусть Он приведет вас к могиле, чтобы вы увидели там конец всех земных надежд, всей земной роскоши и всего временного блеска. Мы, несомненно, воздержались бы от многих злых дел, если бы думали о том, что все мы однажды должны будем предстать пред судилищем Христовым. О, если бы они рассудили, подумали о сём, уразумели, что с ними будет? Второзаконие 32:29.

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Я из города Барановичи, но мое сердце радуется, когда я вижу много детей в церкви. Это говорит о том, что родители, они молятся за своих детей. Но вот в моем детстве так не было. Хотя у меня была семья, можно сказать, при создании его довольно-таки такая завидная. У меня мама врач, папа хирург. И кажется, уже и будущее должно было быть у меня неплохим. Но сатана вбивает свой клин, и через 3 месяца эта семья разрушилась. Еще там через какое-то время, не знаю, может быть, год, полгода, меня сдали в дом ребенка. Я тут какое-то время там находился, в этом дом ребенке. Но так или иначе, потом меня, наверное, в 2 или 3 года забрала бабушка. И я рос с бабушкой. Вот. Но все время я хотел иметь отца, все время я хотел иметь мать. Но у меня их не было. Я даже помню, в 7 лет я жил в Гродно и старался поехать на аэропорт. У нас был аэропорт. И я ждал, когда же прилетит тот самолет, который привезет мою маму. И я там подбегал к какой-нибудь женщине, мне понравившуюся, и говорил, что она моя мама. Нет, говорит, не твоя. И вот так вот продолжалось какое-то время. Но самое первое, я помню, в 3 или в 4 года я сделал побег из дома. И сел в поезд и поехал к маме. Но, правда, я не знал ни направления, ничего, и на следующей остановке меня сняли. И бабушка, конечно, мне дала ремня. Вот. И так продолжалось в моей жизни. Но так было плохо, необычно без отца жить, потому что ребята во дворе начинали там ко мне по-другому немножечко относиться, могли побить и прочее. Вот. И так было где-то до 13, наверное, лет. И потом я узнал, где живет мой отец. Это приблизительно было 3000 километров от города Гродно. И я уже путь вычислил. Все, поеду искать своего отца. И прыгнув в поезд и поехал. Я не знаю, сколько длилось мое путешествие, но было точно голодно, холодно. Но сердце радовалось, что с каждым километром я все ближе и ближе был к своему отцу. И вот этот уже Северный Урал, город Березники, и я понимал, я знал, что он работает в больнице, в одной из больниц, вот, и я, когда уже эти Березники приехал, я такой радостный, все, буквально немножко я увижу своего отца. И вот обошел одну больницу, не нашел, сказали, такого нету, обошел вторую больницу, тоже не нашел. И вот в третьей больнице, когда я подошел к хирургическому кабинету, я вдруг увидел фамилию на свою на этой двери. Хирург такой-то. О, я думаю, вот, наконец-то, сейчас я постучу, войду, и моя жизнь круто изменится. И вот в этом, вот сегодня, когда я вспоминаю

сердце. Наверное, ожидание, что вот сейчас что-то произойдет. И точно так же и я стою и стучу в эту дверь, и у меня так сердце, я слышу, как оно бьется, это сердце. И я думаю, какой бы ни был отец, все, буду теперь жить с отцом своим. Я постучал, он говорит, да, войдите. Я вошел, говорит, ну, что болит? А я говорю, да ничего не болит. А говорит, что ты тогда пришел сюда? А я говорю, дело в том, что я такой-то, такой-то, я хочу найти своего отца. А говорит, а кто тебя привез? Я говорю, сам приехал. Хорошо, говорит. И вот он собрался, оделся, закрыл свой кабинет, и мы пошли. И я уже там в мыслях уже гадаю о своем будущем и прошлом. И мы пришли на вокзал, он меня привел, купил билет, купил килограмм курицы, курицу купил и сказал, больше, чтоб я тебя здесь не видел. И я думаю, вот уже с комфортом еду, уже съел эту курицу, уже сытость, а радости это в сердце не было. У меня радость не было, наоборот, вот эти опасности, я там пристегивался портупеями где-то на лестницах между вагонами, чтобы не упасть, бегал по крыше, чтобы убежать от контролеров на ходу, вот. Но у меня была радость, что еще немножечко я увижу своего отца. И вот точно так же, наверное, радость у Христа, который стучится в чье-то сердце и говорит, что вот еще немножечко и будет радость. Я войду и будет вечеря. Там не написано, что она скоро закончится. И я сегодня благодарю Господа, что однажды я услышал этот стук. Но когда я приехал домой, я начал жить, конечно, той жизнью уличной, которой жил. Вот, я получил 3 года, потом прошло время еще 10, и вот так вот моя жизнь, она, можно сказать, то по интернатам, то еще где-то, вот, и я ничего не научился в жизни, кроме как неплохо играть в карты. И вот, играя в карты, у меня там друг был в Ивацевичах на последнем своем сроке, был друг в Ивацевичах, и мы с ним сыгрались и обыгрывали некоторых людей, и за счет этого неплохо жили. И вот однажды я прихожу к своему другу и говорю, слушай, Володя, говорит, пойдем, там приехали люди, надо подыграть, обыграем легко и просто их. Он говорит, не пойду. А я говорю, что случилось? Обычно всегда шли. Вот. А он говорит, читаю книгу. Я говорю, что за книга? Библия. Я полистал. Такая здоровенная книга, ни картинок тебе, ничего. И что, говорю, интересно читать такую здоровенную книгу? Да, говорит. А я вспоминаю, где-то год 85-86, наверное, к нам в колонию приехал батюшка. Вот. И тогда еще была эта литература запрещенная, но сказали, что есть Новый Завет, и кто хочет, тем будут давать Новые Заветы. Ну, естественно, все хотели хотя бы похвастаться, что «О, у меня есть Новый Завет». Она, в принципе, была запрещенной литературой. И я тоже захотел иметь этот Новый Завет, и мы пошли в клуб, где этот батюшка участвовал. Я не помню, о чем он говорил и что, но у меня цель была только как-нибудь заполучить вот эту книгу, посмотреть, что... Ну, я много запретных литератур читал, но вот Новый Завет нет. И думаю, вот сейчас уже будет в конце раздачи, я точно возьму. И вот сказали уже в конце служения, что кто хочет, становись, и по очереди будут выдавать эту литературу. Ну, там 500 человек собралось, а их было книжек, ну, может, 200. То понятно, что всем бы не хватило. И вот первые, может, взяли там по очереди, ну, и пошла куча мала, уронили там и священника, и ящик этот, там тёгали кто как мог и сколько мог. И потом батюшка уже встает и говорит, жаловался администрации, что крест срезали и Библию украли. Вот. И я говорю, Володя, вот, но не та ли эта Библия, что батюшка это жаловался? Не, говорит, не та. Но я-то понимаю, что больше никак она не может заехать в колонию, как только вот таким образом. Ну и ладно, думаю, ну ничего, почитает, надоест, и потом в следующий раз я приду, опять прихожу, он опять читает, опять прихожу, он опять читает, вот. И я решил, уже думаю, ну, чтобы он не общался с этим, а я еще узнал, что некие верующие пишут ему письма с города Барановичи. И я как только видел, что письмо лежит на его...

койки из города Баранович, и я эту сразу письмо раз, а он из Кобрина был, понятно, что только эти баптисты могут писать ему с Баранович. И я это письмо брал и кидал в свою тумбочку, чтобы он только не общался. И так вот прошло время, Бог его оградил от меня, я его угрожал и прочее. Вот, и он убрал его в другую зону, где я уже не мог его добраться до него. И вот проходит какое-то время, я захотел сделать уборку в своей тумбочке. И вот я делаю уборку и нахожу несколько писем, может два, может три письма вот от этого человека верующего, я его называл баптист, вот, который моему другу писал. А я уже лишился напарника, значит, автоматически лишился средств к существованию. Вот. Одному нельзя играть, потому что сразу обыграют, а напарника хорошего это надо годами сыгрываться. И вот думаю, дай-ка я напишу этому баптисту письмо и напишу все, что я о нем думаю. Вот. Ну, я написал там в этом письме, что ну, нам можно было два письма в месяц. Два письма. Вот. Но за 5 рублей можно было нелегально отправить письмо. Вот. Это примерно месячная зарплата на то время была. То есть нам можно было на 7,50 отовариваться в месяц. И вот это письмо мне обходилось 5 рублей. Но у меня настолько в сердце было желание хоть какую-то гадость сделать этому человеку. Иногда ж словом больнее бить, чем рукой. Иногда так скажешь, и больно-больно человеку. И вот я уже там все как только мог написал. Я обвинил того, что он мне уже должен в принципе и денег-то, потому что он оставил меня без средств к существованию со своим Богом. Вот. Ну, я отправил, и уже такой довольный, думаю, ну, уже испугается этот баптист, будет просить прощения. И он даже не думал, что он напишет, думаю, он уже больше никому не будет писать в зону. И вы знаете, месяц проходит или сколько-то, смотрю письмо, о, думаю, извиняется. И я начинаю читать это письмо, а там все о Боге, о любви, думаю, надо же, я ему одно, а он мне второе. Ну, думаю, не пожалею еще 5 рублей, еще напишу. И уже думаю, погоди, тут мне осталось 2-3 года, освобожусь, и мы с тобой тогда разберемся. Вот, и отправляю это письмо снова так нелегально. И через какое-то время мне снова приходит ответ. Но тут-то, думаю, уже точно уже извиняется. Вот. И опять читаю, все о Боге, все о любви какой-то. Вот, думаю, нет, это фанатик, надо завязывать с ним всякие эти переписи. А то, говорю, моего друга увел, сейчас за меня еще взялся. И я перестал отвечать на эти вопросы. Сколько я прожил, не знаю. Может быть, какое-то время, может год, может полгода. И вот 91-й год в колонии Пасха. Никогда не праздновали, а тут начальник колонии разрешил верующим прийти туда, на Ивацевичи. Их пришло, наверное, человек 7. И я вдруг узнал, что тот человек, который мне писал письма, он тоже там. Вот. И думаю, пойду-ка ради интереса посмотрю, что это за человек такой, что это за баптисты такие. Но вроде все видел всех людей, а вот баптистов так вот никогда не общался с ними. Думаю, пойду посмотрю, да еще там, может, смогу поугрожать как-нибудь, хоть душу порадовать. И вот я взял еще с собой одного товарища, и мы сели. Может, человек 50 был, зал небольшой, и человек 50 нас там поместилось. И вот шла проповедь о Боге, там, о спасении, об этом всем. А я все гадал, ну где же этот человек, которому я пишу письма? И знаете, когда вот проповедь шла, у меня вдруг начала борьба там внутри, в голове, в мозгу моем. И я понимал, что да, они в принципе говорят правду, что если кто-то хочет изменить свою жизнь, не вопрос, выходи, кайся и меняй свою жизнь. Ну как в это поверить? Вроде бы, но всю жизнь грешил, уже грехов столько, что не знаю, и вдруг скажи, прости и все, прощен? Ну такого ж не может быть. Надо ж, наверное, годами там молиться, замаливать это все. И был призыв к покаянию. А я говорю своему другу, слушай, ну вроде все в жизни попробовали, да, кроме одного, каяться. Пойдем, может, хоть жизнь изменится.
А он говорит, ты что, ты посмотри, 50 человек никому не надо, тебе что, больше всех надо? Ну и правда, думаю, никто не, никому не надо каяться. Вот. А знаете, такая мысль идет, да ты посмотри, сколько ты уже прожил, да, и нормально. Вот. А вторая говорит, ну, ты сегодня живешь, а завтра что с тобой? Ну и правда, думаю, ведь и убить могут, и все, что хочешь. Я даже научился спать с открытыми глазами ночью. Когда спишь с открытыми глазами, кто-то тебе хочет какую-то каверзу сделать, он подходит и думает, что ты не спишь, а я еще научился и книжку держать. Вот, и поэтому кажется, что всю ночь читает человек. Вот. И действительно можно не проснуться. Вот. И у меня уже такое желание, думаю, ну дай пойду, пойду покаюсь. А вдруг что-то изменится? Итак, всю жизнь по этим вот ограниченным местам жил, то в детдоме, то в этом интернате, то в одной колонии, то в другой, то на малолетке. И думаю, нигде не убежать. И даже с Ивацевич, я 4 раза бежал, 4 раза бежал, меня 4 раза ловили. Вот. И думаю, ну как вырваться из этой системы? И думаю, если ж умру, то и в Ивацевичах похоронят там в колонии. Не вырваться, даже мертвый там буду. Вот. И думаю, нет, пойду, встану, пойду. И когда я вышел, мне так было стыдно, мне так ноги не хотели идти сюда, вот, где этот человек проповедовал. Но я вышел, пересилил так себя, вышел и говорю, слушай, ну грешен, да, давай покаемся, а вдруг что-то Господь там сделает с моей жизнью. Хотя я уже на свою жизнь давно положил крест, я понимал, что освобожусь, сколько-то там месяцев погуляю, и снова жить-то надо как-то будет. И вот он говорит, слушай, ну если ты хочешь покаяться, давай, становись на колени, мы сейчас будем за тебя молиться. Я говорю, нельзя у нас на колени становиться. Как я стану на колени, а ты представляешь, говорю, что будут надо мной смеяться, что я там на коленях ползал. Не, я говорю, нельзя. Так он, а он как-то говорит, что так ты же не перед мной и не перед ними на коленях будешь, а перед Господом. Это же, говорит, совершенно другое. А я думаю, что он говорит? Думаю, сейчас развернусь и уйду. И вы знаете, как-то мысль такая идет, а если сейчас развернусь и уйду, так опять же будут хохотать. Что ты вышел? Ну, как клоун, что ты вышел? И я опускаюсь на колени, закрываю лицо, чтобы не видеть, не слышать никого. И самое интересное, что слезы пошли. Я никогда не плакал, сколько помню себя, никогда не плакал, только видел слезы на других лицах. И вдруг слезы текут. Я думаю, что случилось? Только чтобы вот эти 50 человек не увидели. И я закрываю эти слезы. И вдруг слышу шум. И когда обернулся, смотрю, все 50 человек, сколько их там было на этих скамейках, попрыгали и бегут сюда. Уже никто не говорил им становиться на колени, они все около меня на колени встали, думаю, ну все, хоть тишина будет в отряде, будут молчать, ничего не будут говорить, и все. И вот когда я покаялся, когда молитва закончилась, за нас молились, когда закончилась, я никогда ни у кого прощения не просил, вот сколько я себя помню до покаяния, никогда. Мне как-то это было приступить себя, попросить прощения. А вдруг сердце мое захотело попросить прощения, найти этого человека, которому столько гадостей написал. И говорю этому, который надо мной молился, говорю, слушай, а где вот этот брат, который мне письма писал? Ну и фамилию его говорю. А он говорит, это я. О, говорю, как здорово. А я, знаешь, говорю, тот, который тебе эти письма писал плохие. Ну, говорит, слава Богу, что писал. А я говорю, ты меня прощаешь? А да, говорит, конечно, слава Богу. И думаю, как так, столько гадостей написал. И он попросил прощения, он говорит, да, все, ты прощен, Бог тебя прощает, все, давай. Вот. И я так удивлен был, что столько гадостей вот этой наговорил, вылил, а тут на тебе, все прощается. И я такой радостный иду в отряд и забываю, что я, оказывается, уже 3 или 4 часа не курю. И думаю, а у меня полная тумбочка сигарет. И думаю, пойду сейчас, чтобы не искушал, пойду и порву, выкину все. Потому что мне сказали, что Христос, когда постучался, он вошел в мое сердце, и он там находится. И я думаю, что если я закурю, то дым туда пойдет, и Христос убежит от меня. Думаю, все.
Надо менять эту жизнь. Вот. Потом я говорю, что я чемпион мира по мату. То есть я настолько несносно ругался постоянно. Вот. И опять же думаю, а как теперь будет? Ведь я начну разговаривать, и у меня опять польется, и все. И Христос опять убежит от меня. То есть жизнь моя не изменится ничего. И я решил молчать, решил не общаться со своими там друзьями и прочими. Ну и сколько прошло, я не знаю, может 2, может 3 дня. Вот. И я когда начал говорить, они вдруг первые услышали, говорят, а что с тобой произошло? Я вдруг стал чисто говорить, вот как будто сейчас говорю, как вот сейчас. И думаю, надо же, я столько пытался себя сделать культурным. Думаю, когда освобожусь, чтобы люди не разузнали меня. Вот, что я такой вот плохой весь. Я хотел избавиться от мата, но никогда не получалось. Как только какая-то ситуация серьезная выскакивает, и все пошло и поехало. Но сейчас Господь вошел в мое сердце. И думаю, все, нельзя ругаться матом, потому что он убежит от меня. И вы знаете, я уже сразу, вот буквально за 2-3 дня, я ощутил, что стоило покаяться. Почему? Уже избавился от курения. Вроде бы 3-4 дня, но я не хотел курить. Да, мне снилось во сне, что я курю, я вскакивал. Думаю, неужели закурил? Ну, думаю, слава Богу, хоть сон. Вот. Потом я перестал ругаться. Уже думаю, это ж какая прибыль. И я вот пишу бабушке свое письмо, с которой я жил. Она приезжала иногда там на свидание. Там, вот. И я ей пишу письмо. Слушай, говорю, бабушка, теперь мы заживем другой жизнью. Я теперь покаялся, и теперь можно меня назвать христианином, потому что Бог вошел в мое сердце. Он будет менять меня. Я уже был уверен в этом, что что-то будет происходить совершенно по-другому. И бабушка мне пишет письмо, слушай, говорит, лучше бы ты был тем, кем был, чем покаялся. Я думаю, ну надо же. Я иногда, когда вот редко на свободе появлялся, вот, ну там выпью или что, и бабушка меня боялась очень сильно пьяного, и вот когда я засыпал, она брала трепачку и лупила меня, или палку какую, и лупила там от злости, вот. А когда я просыпался и понимал, что я избит, то я уже ей давал, и вот она пишет, лучше бы ты был тем, кем был, нежели покаялся, ну думаю, Господь что-то усмотрит. И вот так прошло сколько-то времени, может 2 года, может 3, и мне освобождаться надо. И мне надо освобождаться, а куда ехать? Не знаю. Она сказала, забудь, меня для тебя нету. Хорошо. Ну, я попросил только ребят молиться. У нас там церковь первая организовалась в Ивацевичах, было первое водное крещение там в Ивацевичах, по Белоруссии, наверное, и по России. И я когда освободился, уже вот дверью хлопнул и думаю, куда ж мне теперь идти? Туда к бабушке нельзя, сказала, ни в коем случае. А мне еще дали 2 года надзора, то есть я должен был каждый день в 9 часов приходить отмечаться. Мне запрещено было посещать рынки, магазины большие, вокзалы, ну, стадионы там прочее. И думаю, как же я смогу вот с этим все существовать там где-то в городе. И иду и рассуждаю, Господи, куда поставить ногу, влево, вправо, куда мне идти, я не знаю. И вдруг вижу тот брат, который был, с которым я играл когда-то в карты, вот, он приехал с Кобрина, говорит, поехали ко мне в Кобрин. Думаю, ну надо же, как Господь все усматривает. Я говорю, а как ты узнал? Даже я не знал, когда освобождаюсь. Там система зачетов была, и точно не знал, в каком дне освобождаюсь. Он говорит, я приехал к тебе на свидание, а мне сказали, что ты освобождаешься. Вот, думаю, здорово, поеду в Кобрин жить. Вот. Еще немножко прошли, приехал один еще брат из Баранович, говорит, поехали ко мне. Еще один Сывацевич и еще один из Пинска.
И думаю, ну надо же, только что не было куда идти, а тут Господь так усмотрел, хоть налево, хоть направо, хоть зад, хоть вперед, но с Богом. И думаю, ну слава Богу, что Господь, ты что-то делаешь в моей жизни. А куда идти, как не обидеть человека? Ну, я поехал на молитву, и Господь через пророка сказал, твое место, Барановичи. Вот куда-куда, но в Барановичи мне больше всего не хотелось ехать, потому что уже в Кобрине уже невеста была, ну, не была, а мне так сказали, что там будет и невеста, и все. Вот, вот думаю, надо же, вот, в Барановичи приходится ехать. Но я так боялся уже нарушить обещание служить Господу, думаю, Господь что-то усмотрит. И вот так вот время шло, а я еще когда освободился, мне дали 2 года надзора, и я пошел в милицию и говорю, слушайте, отпустите меня, там надо куда-то в Гомель ехать на служение, а мне мне нельзя выезжать из города. Он говорит, слушай, ты можешь куда угодно ехать, только до того времени, пока твой документ не придет к нам в милицию. Вот. И как только придет, ты забудешь все поездки. Я говорю, хорошо. А у меня же есть теперь отец мой, который не оставляет. Ну и я к нему. Я говорю, Господи, ты видишь, мне надо в Гомеле быть. Пожалуйста, задержи этот документ на недельку. Все, я поехал, съездил. Потом еще пригласили куда-то, еще в один город. Я опять молюсь, Господи, придержи этот документ. И снова неделя прошла, нету документа. Ну и третий раз я молился и тоже просил, говорю, Господи, ты видишь, этот документ может нарушить вот эту всю евангелизацию и прочее. Я говорю, придержи его еще на неделю. Вы знаете, на сегодняшний день я в 92-м году освободился, или в третьем, я уже и забыл, когда я в 92-м году освободился. И этот документ не может до Баранович дойти, Савацевич. То есть Господь, Он делает все. Он, как говорит, я все в зад закину и ничего не вспомину. И последнее, что хочу еще сказать, время уже очень мало. У меня друг уехал в Америку и говорит, слушай, Сергей, говорит, приедь ко мне в гости. А я говорю, ты че, у меня же такая статья там и прочее. Меня даже близко на пушечный выстрел не пустят в Америку. Вот. А у нас тогда в Советском Союзе было три статьи было к смертной казни, и четвертую дали директору Елисеевского магазина, там 91-ю статью ему сделали вот, под него. И я попадаю под эту статью, тоже к высшей мере. И думаю, ну надо же, сейчас как скажу, что у меня вот такая статья, мне скажут, куда ты пришел, в посольство? Ну-ка давай отсюда. Вот. И я пишу в Брест, тут есть какая-то организация, которая ведает всеми нами, что было, что будет, наверное, там и что есть. Вот. То есть от нее никуда не скрыться. Но я пишу запрос в Брест, чтобы они дали мне документ, сколько чего у меня, я уже и забыл, сколько чего у меня, и они мне напомнят. Вот. И когда пришел этот документ, я вдруг увидел, что у меня, оказывается, есть только 2 нарушения за ремень и за скорость. Думаю, ну надо же, а куда все остальное подевалось? То есть Господь, Он все уничтожает. Главное, чтобы быть к Нему искренним сердцем.

Наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Пробудись. Вставай, ободрись, христианский народ. Последнее время кончине идет. О, сколько же можно в беспечности спать? Уж вечность близка, но легко опоздать. В ком вера живая, поспешно вставай, с собою другие сердца зажигай. Зови всех на подвиг служения Христу, чтоб жить для Него и хранить чистоту. Сознательно мир отвергает Христа, хулят Его имя людские уста, на призыв любви не хотят приходить, чтоб Богу единому верно служить. Повсюду зло, беззаконие царит, с космической скоростью в ад мир спешит. Но вы не от мира, Спаситель сказал, из мира греха я вас к свету призвал. Теперь вы мои, так несите же свет. И каждый из нас дал в крещении обет лишь совести доброй Иисусу служить, Ему свое сердце и жизнь подарить. А как выполняем мы этот обет, пусть скажет каждый нас ныне же Богу ответ. А если обманем, то только себя, Христа огорчим, кто весь мир возлюбя, желает, чтоб бремя греховных страстей не стало бы ношею тяжкой твоей. Он снял это бремя, свободу дает, и тех, кто свободный, на небо возьмет. Недолго осталось терпеть и страдать, но где же нам сил для победы черпать? Как свято прожить, сохранить чистоту, как жизнь посвятить на служение Христу? Мы очень устали, и силы уж нет. Сейчас еще полночь, но близок рассвет. Господь наш грядет, а готов я встречать. Пред взором Его как смогу я предстать? Ему что скажу? Уж не имеют уста. Нет, я не готов еще встретить Христа. Но это не может замедлить приход. Господь у дверей, и Он скоро грядет. Готовых, святых привлечет Он к себе. Какой же удел будет мне и тебе? Взгляни, ведь везде равнодушие царит. И сколько чад Божьих в беспечности спит. Им нравится только наружный обряд. Светильники многих совсем не горят. По плоти живут, дух в оковах греха. И совесть у многих слепа и луха. На память из Библии знают места, но жить не хотят по учению Христа. За истину голос никто не подаст. Подходит то время, брат брата предаст. Нет мира, любовь очень тускло горит, на Божие дело никто не спешит. Так кто же пойдет подвиг веры свершать, когда безопасней в тени подремать? А многих увлек мир приманкой своей. И сколько и гибнет в пучине страстей, погоня за модой спешат не отстать, тому, что греховно, хотят подражать. Сегодня, Господь, твое сердце стучит, ты властен лишь дверь изнутри отворить. Пока призывающий голос звучит, вставай, пробудись, кто в беспечности спит. О Божий народ, не слабей же в пути, за правду, за истину смело иди. Аминь.

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Научи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

Дорогие дети, я уже раньше говорила вам, кто такие пророки. Пророки – это люди, которые были специально избраны Богом для того, чтобы передавать людям Его слова. Своим духом Бог открывал им то, что нужно говорить, и давал им силу и мужество говорить даже очень неприятные вести, предупреждать о наказаниях, войнах, но и о благословениях. Чаще всего пророкам приходилось напоминать людям о том, что они грешат и что им нужно покаяться. Они также предвидели будущее и говорили о нем так, как будто оно уже произошло. Пастух Амос, например, был из маленького городка в Иудее, но он не передавал Божьих слов своему народу, и Бог послал его проповедовать Израилю. Амос проводил почти всю свою жизнь под открытым небом. Он или пас овец, или присматривал за деревьями. Бывало, что он возил овечьи шкуры и шерсть даже в Египет и в Дамаск. Но куда бы он ни шел, он всегда помнил, что он пророк Божий. Смело и дерзновенно говорил он о грехах народа и даже не боялся обличать в грехах и самого царя. Он открыто говорил о справедливости и правосудии. Ему очень хотелось, чтобы с бедными обращались справедливо и не обижали их. Такой человек будил совесть народа и царя и был очень полезным, хотя не очень популярным. Некоторые люди не любят, чтобы им говорили об их грехах. Во всех провинциях Палестины были тогда пророки. В Иудее был, например, пророк Михей. Он тоже открыто обличал знатных людей, которые обижали бедноту. Его не любили за это, но он не смолкал и всегда говорил открыто в защиту бедных, напоминая богачам о гневе Божьем и наказании за грех. Этот пророк остался не только в памяти народа, но Духу Божию было угодно записать его историю в Священное Писание, где мы читаем теперь о нем. Это большая честь для малого пророка, но Бог нашел нужным удостоить его такой чести. После него в той местности был пророк Наум, который прославился тем, что предупреждал жителей города Ниневии о наказании за непослушание Богу. Пророк Сафония был потомком царя Езекии. Будучи пророком, он передавал Божьи слова народу Иудеи и напоминал о том, что Бог наказывает за зло. Он боролся с идолопоклонством и говорил о том, что придет время, когда оно вовсе будет уничтожено в Иерусалиме, и что небольшая группа людей пойдет послушно за Господом, несмотря на трудности и преследования. Во все времена бывали люди верные Господу и неверные. Пророки удерживали народ от греха, будили совесть, призывали к святой жизни. Без них люди погрязли бы во грехах, забыли бы закон Божий и заповеди, и ничего не знали бы о грядущем Спасителе. Как светильник во тьме, тут и там, сияли пророки Божии. Божий пророк Аввакум был певцом в храме. Он был обеспокоен тем, что в мире так много зла и несправедливости. Он видел, как налево и направо от него народ грешил и отрекался от живого Бога. Он оставался верным Богу сам и призывал к верности других. Прежде чем мы начнем говорить об одном большом пророке, я хочу познакомить вас со словами этого малого пророка Аввакума. Эти слова стали любимыми для многих верующих в последующие века. Стихи были написаны о них и песни, содержащие эти слова, и все это поется до наших дней. Так Господь благословил верность этого простого певца храма. Вот эти слова. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Господе спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Я думаю, что это когда-то было написано в рифму, как песня, потому что Слово Божие говорит, что это было написано для начальника хора, чтобы хор в храме мог петь эти дивные слова. Пророкам часто приходилось как бы плыть против течения. Они не соглашались с тем, что делал народ, и обличали и передавали слова Бога, которые призывали народ к покаянию. Трудно плыть против течения, но все же стоит, потому что конец такого плавания – вечная слава. Только дохлая рыба плывет по течению, ее несет помимо ее воли,
а живая рыба проходит преграды и достигает своей цели, плывя против течения и даже вверх по водопадам. Теперь я расскажу вам одну историю из жизни миссионерки, которая трудилась для Господа в Тибете. Эта история отчасти иллюстрирует то, что написал пророк Аввакум. Обратили ли вы внимание на слова в том отрывке Писания, который я вам прочитала? «Он сделает ноги мои, как у оленя, и поднимет на высоты мои». Мы читаем эти слова, и часто они проходят мимо наших ушей без особого внимания. Но вот эта миссионерка должна была перейти через крутой перевал в горах Тибета. На спине у нее была тяжелая поклажа. Тропинка была такой узенькой, что ни сесть, ни повернуться обратно нельзя было без особого напряжения и усилия. В долине, на миссионерской станции, верующие обещали молиться о ней. И сама она отдала себя в молитве Господу перед отправкой в путь, и так поднималась все выше и выше. Справа была отвесная стена, а слева крутой обрыв. Она старалась не смотреть вниз, потому что глубина обрыва была головокружительной и потому опасной. Медленно продвигалась она вперед, и вдруг на крутом повороте из-за угла показалась громадная корова. Они посмотрели друг другу в глаза, и обе поняли, кому-то нужно уступить дорогу. Кто-то должен лететь в пропасть. О том, чтобы разминуться, не могло быть и речи. Тут не было места для поворота даже для одной из них. Корова явно не собиралась бросаться в пропасть. И миссионерке тоже не особенно хотелось делать это. Так стояли они, глядя одна на другую в упор, и решали, как поступить. И тут, в последней, отчаянной молитве, миссионерке пришли на память вот эти древние слова пророка Аввакума. «Он сделает ноги мои, как у оленя, и поднимет на высоты мои». Она мысленно повторила эти слова, и вдруг какая-то неведомая сила помогла ей вскарабкаться на почти отвесную стену справа. Ноги не скользили, но, как у горного оленя, держались прочно на скале. Взобравшись достаточно высоко, она пропустила корову и, благополучно спустившись на тропинку, пошла дальше благодаря того, кто в нужную минуту дает человеку ловкость и равновесие горного оленя. Внизу, в долине, на миссионерской станции продолжали молиться верующие друзья миссионерки. Так сказаны и столетия тому назад слова «И сегодня укрепляют веру любящих Господа людей». Вряд ли думал об этом Аввакум, когда писал эти дивные слова. Он искренне высказывал свою веру и не рассчитывал на такую долголетнюю память, а Бог благословил его Писание навсегда. Вечные слова Божьего Слова поддерживали и поддерживают верующих в Него людей в критические минуты. Я расскажу вам еще один пример из жизни верующего экспедитора Роберта Скотта, который достиг Южного полюса со своими спутниками с большими трудностями на пони, собаках и санях. После всяких стараний, прибыв на полюс, они обнаружили, что другой экспедитор, норвежец Амундсен, открыл Южный полюс месяц тому назад. Они были разочарованы, и им ничего не оставалось, как повернуть обратно на базу. Погода ухудшилась, еды становилось мало. Один из офицеров не выдержал напряжения и умер. Спустя месяц другой спутник капитана Скотта заболел и не мог продолжать путь. Капитан продолжал продвигаться вперед и подбодрять оставшихся двух спутников. Ночью в палатке он пытался писать дневник своими закоченевшими пальцами. Это удавалось ему с трудом. «Один из оставшихся спутников умер, другой умирает», — писал он. «Ясно, что никто не доберется до базы в живых». И капитан записывал все свои последние слова. Я читаю вам их. В этой безлюдной пустыне, в этой снежной степи, мы сидим в ожидании смерти и думаем о наших близких и родных далеко дома. Чувство одиночества охватывает нас, и все же нет отчаяния, потому что нам кажется, что нас здесь не трое, а четверо. Присутствие Иисуса утешает нас, и мы знаем, что на протяжении всего пути Он сопровождал нас. Ведь Он умирал один бесстрашно, так умираем и мы. Пусть Господь благословит наших милых друзей. Только через 8 месяцев спасательная команда отыскала тела капитана Скотта и его 2 друзей. Они находились всего в 11 милях от тепла и пищи.
«Видите, дети, как много я сказала вам сегодня о Слове Божьем, которое в древности передавали людям пророки, потом переписывали специально назначенные для этого писари, и когда были напечатаны книги, люди смогли читать и запоминать то, что сказал Бог. Слово Божие обличает грешника. Слово Божие говорит ему о надежде на спасение и о Спасителе. Без водительства Божьего Слова люди делают роковые ошибки. Полагаясь на свой ум, они заблуждаются».

фонари, начинили фонари, убегают верницы вдаль, укрывает город до зари кружевная огненная шаль. Фонари на улицах ночных, им судьбы своей не изменить. Суждено служить им для других, чем темнее, тем нужнее они. В мире много горечи и слез, без надежды гибнущих людей. За таких отдал себя Христос, на Голгофе принял крест скорбей. Бог расставил нас, как фонари, в мире, где царит лишь темнота. Свет души другому подари, чтобы путь нашел к ногам Христа.

0: мальчики деревни Ваакин, расположенной на острове около побережья Норвегии, любили корзинками ловить рыбу, прибитую волнами прилива к берегу. Никто из мальчиков не радовался этому занятию так, как Павел Эгид, десятилетний сын священнослужителя. Однажды он пришел в такое возбуждение от своей удачи в ловле рыбы, что забыл об усиливающемся приливе, уже отделившем часть земли, на которой он стоял от берега. Когда он понял, что случилось, то увидел свою мать, показывавшую ему знаками, чтобы он взобрался на возвышающиеся неподалеку от него скалы. Вода поднималась все выше и выше. Павел взобрался на вершину скалы, но даже там вода касалась его ног. Проходили часы. Наконец он с облегчением заметил, что вода начала спадать. В течение всего этого времени его мать оставалась на берегу и махала ему рукой, чтобы подбодрить его. Наконец он смог пойти к своей матери. Когда они шли домой, Павел спросил: «Мама, что ты делала, пока я был на камнях?» «Я молилась, чтобы Господь, создавший океан, позаботился о моем мальчике». «Бог может заботиться о нас, где бы мы ни были, не правда ли, мама?» – спросил Павел. Мать ничего не ответила ему, но по выражению ее лица Павел понял, что она думала о том, как страстно хочет его отец с семьей отправиться в Гренландию, чтобы проповедовать там Евангелие. Однажды ночью, лежа в своей постели, он услышал, как отец молился: «Дорогой Господь, пошли меня проповедовать Твое имя в Гренландию». Павел знал, что мать считала это рискованным предприятием и что она просила отца отказаться от идеи поездки в Гренландию. Павел был уверен, что его мать думала об этом, когда не ответила на его вопрос. Несколько дней спустя она сказала: «Павел, я говорила, что никогда не оставлю своего дома для того, чтобы жить с дикарями в Гренландии. Но когда я увидела тебя на той скале в море, я поняла, что Бог заботится о нас, где бы мы ни находились». «Поедем», — сказал Павел бесстрашно, «и я научу их всех молиться, Отче наш». Ганс Эгид не терял времени. В один из майских дней он со своей женой и четырьмя детьми готовился взойти на палубу парохода.
1: «Примите дружеское предостережение, сэр», — сказал ему моряк. «Останьтесь. Я только что вернулся из Гренландии. Несколько человек, ездивших со мною, было убито и съедено каннибалами, а мы еле спасли свою жизнь».
0: Ганс заколебался, но жена его сказала: «Идем. Бог только испытывает наше мужество совершать дело, которое Он дал нам». В Северном Ледовитом океане два огромных айсберга двигались навстречу пароходу. Капитан, команда корабля и пассажиры стояли на палубе и с ужасом следили за их приближением. Только семья Эгида оставалась спокойной. Подняв глаза к небу, проповедник повторял: «В скорби своей воззвали к нему, и он избавил их». Вдруг капитан закричал: «Смотрите, айсберги повернулись, они уплывают в сторону!» Пароход благополучно достиг берега Гренландии. Люди там жили в грязных хижинах и часто недружелюбно относились к Эгиду. Солнце не было видно в течение 2 месяцев. Было так холодно, что иногда подушки оказывались замерзшими, когда дети ложились в постель. Несмотря на все эти трудности, Эгид продолжал мужественно проповедовать, а его сын Павел руководить пением. Спустя некоторое время несколько дикарей обратилось ко Христу. Затем последовали и другие. И сегодня Гренландия – христианская страна, благодаря мужеству семьи Эгида, а также всех тех, кто продолжил проповедовать.

на речку мальчик Яша сел на травку на лугу. Не природа наша краше, насмотреться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей спешит в свой дом. Он строитель и разведчик, сторож грузчиком граном. У него профессий много, у муравьев ленивых нет. Хоть и мало, но славит Бога, кто дает всем жизнь и свет, чтобы

Когда мне было 10 лет, я прожил целую зиму в деревне. Я бегал по лесу, выслеживал птиц и узнавал разные интересные подробности их жизни. Это было моим любимым занятием, и я очень скучал, когда что-нибудь мешало моим прогулкам. Но вот ударили февральские морозы. Поднялась сильная метель. Отец долго не выпускал меня из дому. Время тянулось ужасно медленно. Наконец, через несколько дней, я, проснувшись утром, увидел в окошке ясное голубое небо. Я сейчас же отпросился у отца, оделся и выскочил на двор. На дворе было морозно, но тихо. Ярко светило солнце. Глазам было больно от блеска белого снега. В лес нечего было и думать пробраться. Там намело такие сугробы рыхлого снега, что я на каждом шагу проваливался по пояс. Пришлось направиться вдоль по реке. С нее, наоборот, ветром смело почти весь снег, так что местами был виден голубоватый лед. Птиц не было нигде. Передо мной тянулась длинная белая полоса реки. Справа и слева на ее крутых берегах молчаливо стоял засыпанный снегом лес. Даже писка синиц не было в нем слышно. Я подумал: верно, птицы плохо чувствуют себя после такой долгой метели. Скоро я увидел перед собой на снегу черное пятно. Оказалось, что это мертвая ворона. Она лежала, уткнувшись головой в сугроб, распластав сбитые ветром крылья. Я поднял ее и осмотрел со всех сторон. Она уже окоченела. Нигде на всем ее теле не было ни следа раны или ушиба. Я понял, что ворону убил мороз. Мне было очень жалко эту большую, крепкую птицу, замерзшую тут посреди сугробов. Я утешал себя мыслью, что не все птицы погибли в эти дни. Наверное, мне удастся еще сегодня поймать какую-нибудь полумертвую птичку. Я снесу ее домой, обогрею, накормлю и буду держать до весны. Словно в ответ на мои мысли невдалеке послышалось тихое щебетание. Я поднял глаза. Впереди была прорубь. По краю ее у самой воды прыгала белогрудая птичка. Она дергала коротким хвостом и заливалась на все лады самой веселой песней. «Вот сумасшедшая!» — подумал я. «Как она может радоваться в такой мороз?» Белогрудая птичка не обращала на меня никакого внимания. Мне захотелось ближе рассмотреть ее. Но едва я сделал несколько шагов к ней, как птица с размаху бросилась в прорубь вниз головой. Одно мгновение я еще видел, как она быстро двигала крыльями, словно летела под водой. Потом она исчезла подо льдом. Я так и остался стоять с выпученными глазами и с открытым ртом. «Утопилась», — мелькнула вдруг у меня страшная мысль. Я бросился к проруби. Мелкая вода текла здесь очень быстро. Утопленницы нигде не было видно. Слезы навернулись мне на глаза. Я прибежал домой к отцу с мертвой вороной в руках и с удивительным рассказом про белогрудую птицу-утопленницу. Ворону отец велел мне выкинуть, а над моим рассказом долго смеялся. Я не понимал, что тут смешного, и очень огорчился. «Эх ты», — сказал он, — «ведь это была оляпка, она вовсе не утонула, а прыгает теперь снова по льду и радуется, что обманула тебя». «Неправда», — горячился я. «Она сошла с ума и утопилась. Я сам видел, как ее утянуло под лед. Течение там такое быстрое». «Ну вот что», — остановил меня отец. «Беги-ка опять на то место, где ты ее видел. Она будет там. А если ее там нет, значит, неподалеку от первой проруби есть вторая. Через нее оляпка и выскочила, нырнув от тебя под лед». Я опять побежал на реку. Отец мой любил и хорошо знал птиц. Если он говорит, что оляпка бросилась в прорубь нарочно, значит, есть еще надежда, что моя белогрудая птичка жива. У проруби оляпки не было. Но дальше на реке я увидел вторую прорубь. Пошел к ней и вдруг заметил мою утопленницу на обрывистом берегу реки. Она была жива и здорова, бегала по снегу и распевала свою негромкую песенку, похожую на плеск и журчание ручья. Я побежал к ней. Она слетела к проруби, закачалась на тонких ножках, словно кланялась мне. И когда я приблизился, бухнула в воду, точно лягушка в болото. «С
Стоя над прорубью, я видел, как она гребла под водой крыльями, как пловец руками. Потом она побежала по льду, цепляясь изогнутыми коготками за все его неровности. В одном месте она даже задержалась немножко, на моих глазах перевернула клювом камешек и вытащила из-под него водяного жучка. Через полминуты она уже выскочила из другой проруби. Я с трудом верил своим глазам. Мне все хотелось еще ближе рассмотреть ее. Несколько раз подряд я заставлял ее кидаться в воду. Меня очень удивляло, что под водой она блестит, как серебряная рыбка. Я не знал еще тогда, что перья ляпки смазаны тонким слоем жира. Когда птица погружается в воду, воздух пузырится на ее жирных перьях и блестит. Наконец ей надоело нырять. Она поднялась на воздух, полетела над речкой прямо, как по ниточке, и в одну минуту скрылась у меня из глаз. Прошло почти 2 месяца со дня моей первой встречи с Аляпкой. За это время я очень полюбил ее. В холодную погоду я отправлялся на реку следить за ней. Она всегда успевала ёркнуть от меня в прорубь. И всегда при этом вид у нее был такой веселый, словно мы играли в кошки-мышки. Вся деревня знала эту забавную маленькую птичку. Крестьяне звали ее водяным воробьем. В конце зимы снова затрещали морозы. Еще крепче февральских. В эти дни моя Аляпка уже не пела больше. Теперь мне приходилось долго разыскивать ее, прежде чем я находил ее где-нибудь под ледяным навесом берега. Тут она сидела, нахохлившись. Вид у нее был грустный и недовольный. Когда я подходил к ней, она молча снималась и улетала куда-то далеко, всегда в одну и ту же сторону. И вот, наконец, настал день, когда она улетела с этого места. Проруби замерзли. Лед мешал Аляпке нырять в воду за жуками. Я очень тревожился о своей белогрудой приятельнице. «Может быть, — думал я, — она лежит теперь где-нибудь в снегу, как та ворона, что я нашел на реке после метели». Дома отец сказал мне: «Скорее всего, твоя Аляпка попала в когти какому-нибудь хищнику. А всего верней, она отправилась искать себе другое место на реке, где вода не замерзает даже в самые крутые морозы». На следующее утро опять выглянуло солнце, и я отправился на розыски Аляпки. Миновав знакомые проруби, я взобрался на обрывистый берег и пошел вдоль реки. Скоро путь не преградила маленькая речка. Она быстро неслась с горки и круто обрывалась с берега. Это был настоящий водопад. Речка широкой струей хлестала с обрыва и пенилась внизу, крутясь в бурном водовороте. В этом месте, на большой реке, была широкая полынья. Я никогда прежде не видал водопада. С восторгом и страхом смотрел я на бешеный поток, готовый смять под собой всякого, кто неосторожно к нему приблизится. Вдруг я заметил 2 птиц, летевших прямо к водопаду. Впереди неслась, сверкая белой грудкой, моя Аляпка. Сзади быстро настигал ее серый ястреб. Не успел я опомниться, как сумасшедшая птичка исчезла в стремительной струе водопада. Ястреб круто взмыл кверху перед падающей стеной воды. На одно мгновение повис в воздухе, повернулся и медленно полетел прочь. Добыча ускользнула из его когтей. Ястреб не знал, что стало с Аляпкой, а я видел, как она стремглав пронеслась сквозь стену водопада, сделала небольшой полукруг и, как ни в чем не бывало, уселась на камне под обрывом, с которого падала вода. Сквозь шум водопада не было слышно ее голоса, но по ее движениям я понял, что она поет свою веселую песенку. Домой я возвращался с прогулки в припрыжку. Теперь я был уверен, что моей смелой маленькой приятельнице не страшны ни когти ястреба, ни холод, ни голод зимы. Даже зиме уж недолго оставалось мучить птиц. День был по-весеннему теплый. Солнце припекало, и вокруг меня с легким звоном рушился снег. Был уже конец марта. Скоро должны были кончиться морозы. С такими веселыми мыслями бежал я домой. У знакомой проруби мне вдруг пришло в голову: хорошо бы попробовать, очень ли холодная вода, в которой так любит купаться Аляпка. Недолго думая, я подбежал к проруби
и сильно топнул ногой по тонкому льду. Я хотел только сломать лед, чтобы потом попробовать воду рукой. Но тонкий ледок, затянувший прорубь, уже подтаял. Он легко проломился под моим ударом, и я с размаху влетел в прорубь. Сначала одной ногой, а потом, не удержав равновесия, и всем телом. К счастью, воды в этом месте было мне всего по колено. Как ошпаренный, я выскочил на лед и, стуча зубами от холода, сломя голову, помчался домой. Вода, в которой так любила купаться Аляпка, оказалась очень холодной. В тот же день я слег в постель в сильном жару. Я проболел целых 2 месяца, а когда выздоровел, мне еще досталось от отца за то, что я искупался в проруби. «Только сумасшедшие, — говорил отец, — нарочно лезут в воду зимой. А Аляпка? — перебил я. Отец рассмеялся и больше не стал бронить меня».

0: Пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Сенцова «Верность в семье».
1: Я прочитаю место Писания. Это первое послание Коринфянам апостола Павла, 4 глава со 2 текста. «От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным». Каждый оказался верным. Тема, о которой я хотел с вами рассуждать, называется так – верность. Хотя мы больше, наверное, будем говорить о неверности, чем о верности, чтобы предупредить это состояние. Вот, друзья, здесь написано «от домостроителей же требуется». Домостроители – это кто? Это мы с вами. Мы строим с вами семейную церковь, мы строим с вами домашнюю церковь, семью, и каждый муж и жена должны оказаться верными. Каждый должен оказаться верным. И не просто, знаете, желательно, чтобы он оказался верным, а он должен оказаться, или от него требуется, чтобы он оказался верным. Но давайте мы с вами посмотрим, что же такое верность. Вообще, наверное, у каждого есть свое представление о верности. Верность – это верх веры человека. Вот определение.

Я признаю, да, это есть. Вторая ступенька – это вера доверия. Чуть выше, да? Я начинаю доверять этому человеку. Это еще не тот, как бы, это еще не та ступенька, когда я пойду за этого человека замуж, да? Или я соглашусь жениться на этой девушке. Но я уже этому человеку доверяю. Я доверяю Богу, я знаю, что существует Слово Божие, что там есть какие-то основы или важные вещи в Писании. Я начинаю им следовать, я им начинаю им доверять. Но это еще вторая ступень только, да, начало. Третья ступенька – это вера, уверенность. Я уверен в этом человеке. Я уже за него замуж пойду, да? Я уже надеюсь, да, на этого человека. Я уверена в нем. Или я в ней уверен, что я смогу с ней прожить всю свою жизнь. Я уверен в Боге, что Он доведет меня до вечности. Я уверен в этом. Но третья или четвертая ступенька, самая высшая, это вера в верность. Помните, Авраам имел такую веру. Что это за вера? Пошел, не зная, куда идет. А жена? А жена следом за ним пошла. Я ей восторгаюсь, старый, просто. Она бы сказала: слушай, ты что? Ну ладно, ты не знаешь, куда идешь, но я-то почему должна за тобой не знаю куда? Вот это вера, верность, это верх, да? Верх веры, верх доверия. Вот как раз мне хотелось, чтобы мы об этой верности с вами поговорили. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть каждый имел верность. И жена имела верность, и муж имел верность. Вот самое верхнее, высшее проявление. Требуется. Но вот представьте, написано здесь «от домостроителя». То есть мы все с вами строим. И нельзя сказать, что сегодня там кто-то 10 лет в браке, кто-то 20, кто-то 5, кто-то 2. Что мы построили уже. Поженились, все, мы уже дом построили. Или 20 лет, или 30 лет, что мы уже построили. Все, нам больше ничего не надо строить. Наша семья, надо поддерживать просто на плаву, или, как говорится, поддерживать вот это здание, да? Ремонтировать время от времени, там где-то что-то подкрасить. Нет, мы продолжаем строить и будем продолжать строить всю свою жизнь. Вот представьте такое строительство. Муж с женой решили построить дом. Ну и прежде чем построить дом, конечно, проект надо, да, а потом что? Потом вызывают человека, специалиста, который делает разметку. Разметку. Я не знаю, наверное, среди вас тоже есть строители. Размечают, как заливать фундамент. Вымеряют все диагонали, все вымеряют, и потом начинают строить дом. И когда мы уже залили фундамент, приехала моя супруга. Когда разметка, когда там выравнивали все, она не была. Она приехала и говорит: а где что? Я ей показываю, вот здесь кухня будет, вот здесь будет одна спальня, вот это вот все. Вот это. Она посмотрела, походила и говорит: не стоит строить. Это мало, это что это такое, что это за кухня, да? Я говорю: ты понимаешь, это два этажа. Это, представляешь, какая, ты не можешь просто представить. Вот пока залито там, это мало все, да, кажется. Но представляешь потом, что будет? И потом, когда она приехала, уже коробку была готова, она говорит: да, я недооценила. А вот муж с женой решили построить дом. Жена приехала, муж ей рассказывает: вот здесь мы выкопаем, зальем, вот это вот все. Она посмотрела кухню тоже и говорит: это что, это что, моя кухня, что ли? Вот муж ушел, а она взяла и колышки передвинула на 1.5 метра. А передвинула с одной стороны, не с двух. И когда бетон залили, и приехали каменщики, которые начали класть, они смотрят, что-то не то с диагоналями, да? Вся одна стена на север, другая в сторону на 1.5 метра. Ну хорошо, они поправили это дело. Вот, кто-то проявил неверность, в данном случае жена проявила, да, какой-то... Ну вот, если мы соглашаемся строить, то мы как-то делаем разметку, да, по какой разметке мы следуем. Мы с вами разметили, каждый из нас, наверное, когда вы поженились. Мы будем вечером собираться на чтение Священного Писания, вместе молиться. И вот если кто-то начинает сдвигать или проявлять неверность, то, конечно, дом может, да, такой вот нарушенная у этого дома может быть конфигурация, опасная конфигурация. Мы с вами в свое время заключали, по крайней мере, два завета верности. Один завет верности – это когда мы принимали крещение, мы обещали Богу добрую совесть, заключали завет, мы говорим, да, завет с Богом заключали. И второй – когда на бракосочетании мы обещали быть верными своему супругу или супруге. Мы обещали. И по Писанию эти заветы, оба эти заветы, может разорвать только смерть. Может разорвать только смерть. Это очень важное и ценное качество. Вот представьте, кого вы предпочли, да? Там, красивую девушку, современную, яркую, да? Ну, неверную. Или, может быть, серую, невзрачную, но верную своему мужу. То же самое и с мужем, да? Вот он продвинутый, деньги умеет зарабатывать, но он сильный, богатый, там, да? Изменник. Или, наоборот, он обычный. Но вот хранящий верность поступает свято, Бога любит, вас любит. Конечно же, мы бы предпочли и то, и другое, да?
чтобы и с этой стороны, и с этой была гармония. Но вообще, стоит ли об этом говорить? Есть ли проблема? Почему нам надо говорить о верности? Может, проблема?

проблемы? Нету. Какой смысл об этом говорить? Мы, наверное, сегодня наблюдаем вообще разгул неверности. И самое опасное, что эта неверность начинает вкрадываться в дома верующих людей. И когда мы говорим о неверности, мы не говорим только чисто физические изменения. Мы больше будем с вами говорить о других вещах, которые тоже являются изменой, но мы часто их не воспринимаем как таковые. Вот, или ведут к этой неверности. В книге Откровения, во 2 главе, в 10 тексте «Ангелу Смертной Церкви» написано: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить», то есть испытать или совратить вас. «И будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Будь верен до смерти. Друзья, неверность – это в первую очередь дьявольское искушение. Очень большое дьявольское искушение. И в чем она проявляется? Это не только физическая измена, она также проявляется, если один из супругов уклоняется от своих обязанностей в семье. Вот мы быстро пробежим как бы по некоторым факторам, какие тоже являются изменой или проявлением неверности. Ну, например, муж должен постараться создать для жены подобающие условия в семье. Я один пример короткий приведу. Вот брат рассказывал, да, что один брат собирается на благовестие ехать. Вот. Но он свою жену инструктирует: «Слушай, тебе для того, чтобы свет включить в ванной, нужно взять большую швабру, длинную швабру. Вот. Обязательно должна быть сухая, не забудь. Потому что у нее там разбитый выключатель, он, так его просто не включишь. И вот так вот, ты должна вот так вот прицелиться и, значит, включить свет. И потом так же выключить». Ну и братья, которые с ним вместе приехали, услышали эту консультацию, говорят: «Слушай, тебе не надо никуда ехать, ни на какое благовестие не надо ехать. Сиди дома, устрояй свой дом, чтобы у тебя был здесь образцовый порядок, а потом тогда ты сможешь и другим о чем-то засвидетельствовать». Друзья, если постоянная или вечная стройка в семье, да, или постоянные переезды, какие-то проблемы существуют, конечно же, это тоже является проявлением неверности, да? Проявлением неверности. Вот написано: если же кто особенно о своих, особенно о домашних, не печется, то есть не старается, не думает наперед, там такой смысл, не думает о своей семье, не старается наперед что-то улучшить в своей жизни, тот отрекся от веры и хуже неверного. Здесь уже проявление неверности, да? То есть если ты не печешься, то ты неверен. Ну, в какую сторону? Как это я неверен? Я все правильно, я физически не изменяю. Но это проявление неверности, об этом Писание говорит. Или если супруг уклоняется, или супруга от помощи другому, да? Ну, например, я пошел, заработал деньги, а дети там и все остальное меня не касается. Я там, воспитание детей, я деньги даю, даю, что тебе от меня еще надо? Вот. Мы должны понимать, да, что для мужчины семья – это вторая работа. Вторая работа. От одной отработал, пришел на вторую. Или если супруга не любит другого, как самого себя. Вот я пришел с работы, мне надо отдохнуть. Она там зашилась уже с детьми, она не знает, что ей делать. Да она устала, а ей бы немножко отдохнуть. Нет. Или, допустим, я после работы заехал в ресторан, поел. Она там обойдется. Она же дома, она там, да? У нее там есть, и она приготовить себе может. Вот, или я постоянно на служении, или я себе телефон получше куплю, машину получше. Она там как-то, куда есть, да, она же дома с детьми там сидит. Вот что там, друзья, это тоже проявление неверности. Неверность, она коренится в глубинном личностном эгоизме, да, и невнимании к чувствам, переживаниям другого человека. Вот такой эгоцентризм внутри действует. И институт брака дан нам для чего? Для того, чтобы в первую очередь нам и жить личный эгоизм, собственный эгоизм. Побороть его, вот, заботясь о другом человеке, проявляя заботу о своих детях, в общем, о семье. Или еще проявляется в чем неверность. Если постоянно мужа, да, или жену тянет постоянно отдыхать без второй половинки своей. Вот я на шашлычки с друзьями, в баньку, или, может быть, там в сауну куда-то там, или в фитнес. Вот. Ну, а она, может быть, себе, да? С родственниками, там, с компьютером, с книгой, вот, отгородился, да, пришел, отгородился. У меня пришла суббота, я отгородился, и все. Друзья, вы меня поймите правильно, что я сейчас говорю вещи, может быть, они вас и не касаются, да? У вас все хорошо, гладко, у вас этих нет проблем. Но хотелось бы, чтобы их и потом не было, да? Когда человек вооружен, он предупрежден, он вооружен, да, против того, что, может быть, еще в его жизни с чем-то он встретится. Или если человек не поддержит своего супруга или супругу в трудной ситуации. Депрессия какая-то, болезнь, роды, может быть, предстоящие, да? Вот я сам живу, да, у меня как бы ничего не меняется, но вот у супруги меняется или у мужа. И в этот момент нужно проявлять поддержку, поддерживать в трудной ситуации. Вот, еще в чем проявляется неверность. Если супруг или супруга скрывает свои заработки или траты денег. У меня свой кошелек, да, у меня свои траты. Я что-то там покупаю сам по себе или она покупает. Вот я знаю случаи, когда, например, трудности такие возникали, вот, скажем так, до развода ситуация какая?
Ну, поженились, да, жена взяла машину, свою машину продала, с которой она замуж уходила, скажем так, да? Нужно понять, что когда мы вступили в семейную жизнь, мы потеряли право быть самостоятельным в финансовом плане, да? То есть у нас теперь все общее, теперь общее. Вот, то есть проблемы, которые у нас возникают в финансах, мы сами не можем решать. Мы должны решать вместе, со своей женой, и муж с женой, и жена с мужем, вот. Еще в чем проявляются проблемы? Если она или он рассказывает другим, или родителям, или своим друзьям негатив о своем супруге или супруге, это тоже проявление неверности. Домой он там, да, или моя там, она готовить не умеет, она там и там, да. Вот, вот эти проблемы. Или он вообще ничего не может. Вот все остальные могут там, и вот это сделать, а он ничего не может. Друзья, это тоже проявление неверности. Это тоже проявление неверности. Вот. Если муж или жена не занимают главное первое место в списке важных персон в своей жизни, ни дети, ни родители не могут занимать первое место в твоей жизни, кроме твоего супруга или супруги. Она number one, да? Она или он. А то бывает, знаете как, вот у меня дети, у меня сейчас вот эта ситуация, то есть все, ты там, знаешь, сейчас не до тебя, да? Или жена, или муж. Это тоже проявление неверности. Вот, если рассказывать другим негатив о супруге, ну, мы сказали об этом. Вот, если не выполняет своих обещаний, хранит секреты семейной жизни, да, есть такие вещи, которые мы не рассказываем другим, хотя, могут иногда они бывают неположительные. Если муж или жена оскорбляют или унижают достоинство друг друга, это тоже проявление неверности. Это не просто я сказал слова, я в порыве гнева там чего-нибудь. Это проявление неверности. Потому что она же моя половина, или он моя половина, вторая половина. Я не могу этого делать. Если супруга или супруг уклоняется от супружеских обязанностей, ну или близости, да, то есть пренебрежение потребностями другого человека может стать большой проблемой в семейной жизни. Это тоже и может привести ко греху. Написано: во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. То есть муж не властен над своим телом. Вот это проявление неверности, если мы начинаем манипулировать другим человеком в вопросе физической близости. И еще один пункт, если супруги смотрят на кого-то другого с чувством вожделения. Это тоже проявление неверности. Это и фильмы, да, и чаты, социальные сети, сайты знакомств, ролики, эротика, порнография, переписка и так далее. Это тоже проявление неверности. Вот представьте, иногда, там, допустим, человек сел смотреть фильм, а сохрани Господь, не дай Бог, еще если муж с женой там, да, или что-то смотрят вместе. И там есть сейчас все это перенаполнено разными сценами, да? И что происходит? Написано, кто посмотрит с вожделением, тот, там что дальше написано? Тот уже прелюбодействовал. Уже. То есть это свершившийся факт. Это не тот факт, который ведет к тому, чтобы случиться неверность, физическая измена. Это уже, это свершившийся факт. И написано вот в притче 6 глава 32 текст. Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, бесчестие его не изгладится. Это большая проблема. То есть нет ума. То есть человек думает, что я только посмотрел что-то, там какие-то картинки, какой-то фильм, какой-то ролик, да. Это уже путь к тому, или это уже и есть сама эта измена, это уже и есть проявление неверности. Интересная есть книга такая, Арон Фельдман ее написал, называется «Река, котел и птица». Вот в этой книге описывается три состояния семьи. Первое состояние семьи – это состояние реки. То есть два берега, отдельные два берега, да, правый и левый берег, вот, и есть река. На этой реке осуществляются какие-то действия, там судоходство, там торговля, да, муж с женой как два отдельных берега. То есть там нету духовного единства. Они связаны вот этой рекой, на которой происходят какие-то дела. Воспитание, рождение, воспитание детей. Какие-то хозяйственные там субъекты происходят, обмены или там, может быть, совместное воспитание детей. Какие-то покупки, походы куда-то или совместный отдых. Вот все это на реке. Но, в общем-то, люди чувствуют себя одинокими. Они живут как два берега. У них нету единства духовного. И, наверное, вот в этом состоянии чаще всего и проявляется неверность по отношению друг к другу, и чаще всего происходит распад семей. Вот в этом первом, как бы, первой ступени вид семьи как река. И представьте, когда начинают дети взрослеть, да? То есть происходит, как бы, из семейной практики выводятся вот эти вот вещи, которые они делали совместно. Там воспитание детей, там лечить кого-то, учить и так далее. То люди как были одиноки, два берега, так они и остались. У них
по сути, иссякает потребность быть вместе, потому что их связывало только то, что происходило между ними. Второе, как бы, состояние семьи – это котел. То есть, когда все бурлит. Представьте, вы готовите борщ, да? Можно ли сказать, что вкус борща – это вкус свеклы? Нет, да? То есть, там все перемешалось, все пропиталось, имеет один вкус. Вот. Это состояние более лучшее, чем состояние реки, да? Вот там уже есть что-то совместное, там есть уже семья пропитана чем-то одним, да? Она живет не только общими интересами, она живет сама собой, да? Она работает на созидание, на объединение, на улучшение вкуса вот этого, который там существует. И третье состояние – это птица. То есть это состояние самое верхнее, вот как евреи описывают вот этот вот автор, что человек может жить и на небе, и на земле. То есть это полное единство чувств, это полное единство понимания, это правильные взаимоотношения с Богом, когда люди начинают друг друга понимать. Вот в каком состоянии чаще всего происходит неверность, да, или измена происходит? Это чаще всего вот в этом состоянии, когда люди живут в браке, но они, в общем-то, как два отдельных берега. У каждого свой телефон. Я наблюдал эту картину. Мы были в одном из ресторанов, кушали, я наблюдал, молодая семья пришла. Сели они, каждый достал свой телефон, и все. Вот они вместе кушают, да, ни словом не обмолвились друг с другом. Вот только вот весь вечер они просидели, я не знаю, может, они с друг с другом переписывались, что маловероятно. Но, скорее всего, только общением внешним, да, где-то там, с кем-то, как-то, но не общались друг с другом. Что ведет к неверности или с чего начинается неверность? Но мы понимаем, что родоначальник всякой измены – это дьявол, друзья. Это дьявол. И неверность, неверие, измена, предательство или переход, знаете, как на сторону врага, вот это вот коварство, оно в первую очередь проявилось именно у дьявола, у Люцифера. В чем она проявилась? И мы немножко это, как бы, вот так вот сделаем проекцию на нашу с вами жизнь. Нет ли у нас этого? Не начинается ли, сохрани Господь, да? И чтобы не было никогда. Неверность проявилась в чем? С его неблагодарности, в первую очередь. С его неблагодарности. То есть, Бог его сотворил для того, чтобы он... Я не буду этот текст читать, друзья. Это книга Иезекииля, 28 глава с 13 текста. Я выборочно скажу некоторые мысли, чтобы нам время сэкономить. Часто бывает в нашей жизни тоже неблагодарность проявляется. Он не был благодарен Богу, что Бог сотворил его, чтобы он возвещал его славу. Предстоял пред ним, да, был херувим осеняющий. Херувим ближе всех из ангельских чинов, они находятся ближе всех к Богу. С нашей неблагодарностью. То же самое в нашей жизни бывает. Мы начинаем принимать все как должное в жизни. Муж, жену, а зачем вы благодарите? Я привык к тому, что она все время готовит, она все время убирает. Это естественно, да? И муж то же самое. Какой смысл говорить мужу? Муж, ты молодец, ты зарабатываешь деньги, ты нас обеспечиваешь. Какой смысл об этом говорить? Это же естественно, это рутина. Вот с нашей неблагодарности, незамечания вот этих мелочей по отношению друг к другу и начинается вопрос или процесс измены в нашей жизни. Или может начинаться с неблагодарности, с протеста. Вторая мысль – с протеста. А почему я? Ну почему я все время вот это вот, давай ты когда-нибудь сделай. Ну почему я все время убираю? Ну вот пришла суббота, да, ты не на работе, ну давай ты тоже. Протест, да, почему я все время? Это и твой сын тоже, это твоя дочь. Почему? Моя только. Вот я все время с ней там математику или что-то делал, давай и ты тоже. С его гордостью, вот в Писании написано, взойду на высоты облачные, сказал Люцифер. Взойду на высоту, то есть я-то высоко, да? Ты же жена, ты там где-то, да, вот ты знаешь свое место, ты должна. Или муж, или жена мужу тоже говорит, а ты вот это не сделал, ты вот это должен. Я занимаю определенное место. Писание говорит, буду подобен Всевышнему. То есть я буду руководить так же, как и ты. А почему ты первый, или ты руководишь, ты старший, или ты главный? Я тоже. Буду подобный, буду, я такая же, как и ты. А в чем я от тебя отличаюсь? Я же ничем не отличаюсь, да? В вопросе спасения или в вопросе еще чего-то там, служения, как я не отличаюсь от тебя ничем. Еще чего, с его желанием стать подобным Всевышнему, да, ну вот мы сказали об этом, что мы одинаковые. Или с нежеланием исполнять свое предназначение. Он для чего был создан, Люцифер? Как херувим осеняющий, славу Богу воздавать, возвышать Бога. Нет, а он не хочет этого делать. И мы иногда не хотим делать, свое предназначение исполнять. Вот, он хочет разрушить семейную верность. Чтобы ее разрушить, нужно разрушить, конечно, верность принципов, в первую очередь. Верность слову, верность дружбе, верность Богу. С чего начинается измена? Она начинается с атмосферы измены. Вот сама атмосфера. Вот знаете, на древнегреческом слово «атмосфера» звучит как «авера». А слово – это атмосфера. А слово «измена» – как «авера». То есть одна буква все меняется. «Авера» или «авера». И человек уже живет, вращается в этой атмосфере неверности. Вот бывает это
в первую очередь проявляется? Неверность работодателю, пришел на работу, ну, я найду возможность с ней работать, да? Законом, неверность Богу, супружеская неверность. Для измены тоже нужна своя атмосфера. Вот представьте, девушка 18 лет, и она ездила постоянно на автобусе на работу. Разговаривает с водителем, водителю 40 лет. Вот она ездила год, два, а потом он бросил свою семью и создал с ней другую семью. Значит, с чего началось? С того, что просто разговариваем, а как у тебя дела? А как у тебя там одно, другое, третье? А как ты? И вот каждый день. 90% измен начинаются с разговора, с какого-то флирта. Кокетство, флирта, переглядки, какие-то недвусмысленные разговоры, вот, вожделенные взгляды, переписки, они ведут к измене. Притчи, 6 глава, 23 текст. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение – путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужней жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» То есть речь идет о сердце, о внешности и о языке. Языке в первую очередь. То есть все на уровне разговора. В первую очередь. Вот эта атмосфера уединения в обстоятельствах, может быть, в интернете, да, или в переписке, она может привести к измене. Вот представьте, если, ну, не приветствуется, да, если мужчина работает с женщиной в одном кабинете. Вот у евреев интересно, у них очень четко все прописано. У них есть специальный кодекс законов, который называется «Законы Иехуда», «Законы уединения». И мы это, как родители, должны знать, чтобы своим детям говорить, что нельзя заходить в лифт девушке, если там один мужчина стоит. Нельзя. Этого просто делать нельзя. Не за то, что мы там боимся или не боимся. Мы должны хранить себя от этого, друзья. Или, например, жениху с невестой запрещено вообще уединяться двоим. Вот по закону Иехуда еврейскому. Нельзя уединяться. Обязательно должен быть сторож или надсмотрщик, охранник, как они считают. У них там все прописано, какой этот охранник должен иметь возраст. То есть в каком-то случае это может быть даже ребенок, если ему там старше он 8 лет и так далее. То есть все прописано. И мы должны этому следовать, друзья. Вот представьте, пресвитер Иригин тоже в одной церкви, много лет уже было, вместе на семинары, вместе на служение, у него 6 детей, она еще девушка была. Тоже какое-то время ездили, потом бросил он свою семью, вместе они уехали на север. Друзья, это вещи очень опасны, их неприятно слушать, но они происходят. Почему? Потому что мы думаем, что мы сильные, мы справимся, с нами это ничего не случится. Мы такие, знаете, да? Когда мы там на сайт или какие-то, еще какие-то проблемы заходим решать и наталкиваемся на другие проблемы, которые часто нас ввергают в такую пагубу. Также ложь, недоверие, подозрение, недосказанность какая-то, отсутствие диалога в семье может тоже послужить тому, что проявится неверность. Вот. Или такие вещи, да, они, как обман государства, может быть, такса, велфор, отчеты, проявление неверности в одной стороне, да, может быть, финансовой, может повлести за собой потом неверность в другой области, в семейной в том числе, между мужем и женой. Неверность в малом, она может повлечь за собой неверность в большом. Мы иногда думаем, что эта вещь совсем не связана. Связаны, друзья, еще как связаны. Быть верным – это значит проявлять честность с человеком, с которым вы разделяете судьбу. Да? Написано, брак у вас да будет честен. А потом речь идет о чем? И ложа непорочна. То есть брак должен быть честным. Честным в первую очередь. Честным. И, конечно, она заключается в открытости, верность. Ну вот один из примеров неверности – это Ревека, друзья. Ревека. Мы иногда, знаете, на браках говорим, вот как там выбор происходил ее, да, как она там дала напиться жениху, верблюдам. Даже иногда сценки на браках ставили, вот, про Ревеку. Но она, ее можно рассматривать как пример неверности, друзья. Она пошла против своего мужа, да? Помните этот случай? Не будем на него ставить. Восстала против своего мужа. И мы читаем в Писании, после мы ее уже ее имя не упоминается после этого случая. Она подбила сына, пошла сама против мужа, подбила сына. Вот, и после этого уже не встречается ее имя в Священном Писании. Вот подозрительность – это любимое оружие дьявола в ее стремлении поссорить близких между собой. Желание, наверное, единоличного владения. Вот измене часто предшествует ревность. Что такое ревность? Это желание единолично распоряжаться супругом или супругой. То есть только я имею, больше никто. В отличие от любви, друзья, любовь – это, наверное, такое... Но любовь, она дающие отношения. Это отношения дающие. Да? Написано в Писании, Бог так возлюбил мир, что отдал. В любом случае, когда мы любим, мы что-то отдаем. А ревность – это потребительское чувство, наоборот. Оно, наоборот, потребляет.
И она часто предшествует измене, да, иногда ее провоцирует. И она иногда может возникнуть даже на пустом месте, даже если никто никому не изменял. А вот это чувство собственности, да, это мое, это мой муж, вот. И это чувство, которое может быть очень опасным, которое может другого человека, наоборот, толкнуть на неверность. Ну, давайте мы с вами немножко поговорим о том, что ведет к неверности или с чего начинается неверность. Можно было сказать, ну зачем нам говорить об вот этих вот пунктах, они к верующим-то и отношения не имеют. Друзья, ну я думаю, что имеют. Писание не зря на этом акцентирует. С чего начинается неверность или что ведет к неверности? Я в первую очередь Писание говорит, что это алкоголь. Алкоголь, друзья. Ефесина, 5 глава, 17 текст. «Не упивайтесь вином, от которого бывает...» Что бывает? Распутство. А что такое распутство? Когда человек употребляет вино, у него развязывается поясок. Или там ремень, да? Употребил вино, у него происходит распутство. Развязывается поясок. Или еще притча, 23 глава, 31 текст. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, как сидящий наверху, спящий среди моря, как спящий наверху мачты, и скажет, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Тогда проснусь, опять буду искать того же». Сказать, что верующий алкоголь употребляет, ну не скажешь, да? Вроде все нормально. Там пиво или коньячок, кофе, ликерчик, коктейль, да? Вино, друзья, это путь к неверности в первую очередь. Путь к супружеской неверности. Всякое или любое употребление алкоголя – это грех. И вот, наверное, знаете, есть несколько стадий опьянения. Это овца, лев, обезьяна и свинья. И человек пьет вино, да? Первая степень – это овца. Немножко выпил такой, знаете, ласковый, там все нормально, там все ему хорошо. Вот именно в таком состоянии возможна измена. Не зря написано в Писании, да? Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Это очень опасная вещь, друзья. Очень опасная. Нам предупреждение. Когда лев потом, да, вторая степень опьянения, лев смелый пойдет, там будет что там творить, там. Ну, обезьяна, понятно, да? Обезьяна куражится там, с вниманием, а свинья это уже все, напился и упал. Понятно, что это состояние невозможно в церкви Христа. Вот, друзья, но первое состояние вот этого, да, когда овца, она очень опасная, опасная. Человек считает, да, ничего страшного, ничего страшного. Вторая мысль, друзья, с чего начинается измена? Алкоголь, вторая, это зрелище, кинематограф, фильмы, ролики. Мы об этом уже сказали, немножко об этом сказали. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину, ну или мужчину, да, с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот Иов пишет, завет я положил с глазами, чтобы мне не помышлять о девице. Друзья, вот этот завет и нам нужно, и нам нужно положить. Друзья, еще что ведет к неверности? Или с чего начинается неверность? Это раздельный отдых, мы об этом тоже сказали, да? Или нецеломудренные пляжи, сомнительные отели, всякие вот такие вещи. Вот. Она себе поехала отдыхать, он поехал себе отдыхать. Она в одно место там с подругами, с друзьями, или может со своим родителем. Он в другое место поехал. Друзья, это очень опасно. Вот мы с вами в Писании читаем историю развития греха. Я не буду останавливаться, очень коротко скажу. Иисуса Навина, помните, Ахана и его семья. Это неверность, которая проявилась не только в одном Ахане, она проявилась в семье. В чем там была проблема? Вы помните, он увидел, ему полюбилось, он взял и спрятал. Какие последствия этого греха? Последствия. Пострадали невинные люди. Следующий город, Гай нужно брать, 36 человек было убито. Пострадали невинные люди. Душевные страдания. Найдут, не найдут. Ведь представьте переживания всей семьи. Проходят они там по племенам, по своим породам и так далее. Да, все трепещут, в том числе и дети, и жена. Все знают, будет неотвратимое наказание. Третье, это вынужденное признание. Все равно ему пришлось признаться. Его понудили к тому, чтобы признаться. Потом, потеря всего приобретения имущества. То есть все равно у него все это забрали, что он там взял. Да? Слиток золота, синарские одежды, эти, все у него забрали. Он все это потерял. Вот. Потом, смерть всей семьи. Вся семья погибла. Неверность, проявленная отцом семейства, привела к чему? Вот корыстная неверность. Привела к тому, что погибла вся семья. Потом что было? Памятник, в пример, другим. Друзья, что это за память? Помните, накидали на нее целую гору камней. И потом, если дети ваши спросят, что это такое, расскажите им, что это такое. В наших церквах тоже есть много таких памятников. Это отлученные семьи, отлученные мужья или жены. За неверность в том числе. Это вот эти памятники. И, конечно же, самое опасное или плохое – это вечная погибель. Вот
Один брат, у него жена умерла, соседка позвала его, чтобы он ей там о Боге рассказал. Ну, сначала началось с того, чтобы лампочка у нее там перегорела, там, ну, ты приходи, там, о Боге расскажи, потому что он благовествовал, там, посел. Чем закончилось? Это благовестие закончилось блудом и отлучением от церкви. Мы должны знать, куда нам можно идти, а куда нельзя, в том числе женатым и замужним. Почему, друзья, мы должны быть верными? Потому что наш Бог верен. Почему мы должны быть верными? 2 Тимофеям, 2 глава, 13 текст. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». То есть Бог верен. У нас должно быть как бы наше все стремление, наше жизненное направление должно быть равняться на Господа нашего, да? Будьте совершенны, как Он. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность». Друзья, по образцу нашего Бога мы должны вечно хранить верность. Нас не должна ни ревность никакая сбить, ни еще что-то. Вторая мысль, почему мы должны быть верными. Бог оставил нам заповедь любить супругу или супруга как себя самого. Как себя самого. Написано, так должны любить мужья своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Друзья, мы должны поддерживать авторитет друг друга. И мужа жены, и жена мужа, и среди своих родственников, и в своей церкви. Обязательно. Вот Писание говорит о том, в чем заключается любовь. Мы часто, нам не хватает любви. Да? Почему человек иногда старается искать любви на другой стороне, да? В другом месте? Почему? Потому что мы не всегда правильно понимаем само слово «любовь». Вот Писание написано, 1 Иоанна 4 глава, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». И наша любовь, по примеру Бога, должна быть такая. Не мы, написано, не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Итак, возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Друзья, любовь не в том, чтобы нам быть любимыми, а в том, чтобы нам любить, как Христос оставил нам пример. В том, что не мы возлюбили, но Он возлюбил. Если мы любим, то мы ничего не будем искать, друзья, на стороне. Мы любим. Наша любовь заключается в том, что мы любим. Мы отдаем. В этом. Друзья, но еще мы понимаем, что верность – это состояние суверенной принадлежности. В песне написано «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Супруги, они составляют одно. И мы должны понимать, что та жена, которая есть у меня сейчас, это именно тот человек, который мне поможет дойти до вечности. Не надо думать, о, вот может быть я с тем бы или с той был бы счастлив. Вот это именно то, что тебе Бог определил. Ты же молился, и ты же молилась. Это именно то, что необходимо для тебя, да? Необходимо. Вот для того, чтобы тебе дойти до вечности, для помощи. Мне как-то пришлось в одном доме ночевать. Это было около 15 лет назад. Хозяин захотел побеседовать, мы с ним стали разговаривать, и у него интересно, он рассказывает, у него трудности очень большие. У него жена больная шизофренией. Это очень трудное заболевание, друзья, очень трудное. Часто ему с работы приходится приезжать. Вот ему предлагали, да и отправь там в лечебницу. А он, ну вот мы с ним разговариваем, я в восторге был от него, друзья. Он говорит, это же моя жена, это же моя жена. Но она не сразу вот так это было, это приобретенное заболевание. Друзья, я слушал его, да, вот как бы его исповедь, и думал, какое у него великое чудо, какая у него сильная верность, на какой высокой стороне находится, или как бы вот в такую рамочку можно повесить его верность было. Вот мне бы хотелось вам сейчас спросить, то, что сегодня происходит в вашей жизни, вот в вашей жизни, это посев или жатва, как вы думаете? Вот то, что у вас хорошая семья или не очень хорошая, какие у вас есть отношения, это уже то, что вы пожинаете или то, что вы продолжаете сеять? Как вы думаете? И то, и другое. Друзья, я согласен вполне. Это и то, и другое. То есть, друзья, и верность – это тоже и посев, и жатва. И никогда не поздно начинать меняться, если у нас какие-то проблемы происходят. Понятно, что верность – это личное состояние нашей богобоязненной жизни. Как мы к Богу относимся, так мы будем относиться и к ближнему своему. Друзья, быть верным – это в том числе повиноваться друг другу. Вот немного неудобный текст для мужей. Для мужей не очень удобно. Написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы как привыкли слышать на наших сочетаниях? Жена,
Будь добра, смотри не шаг вправо, шаг влево. А здесь написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Друзья, вот написано, да, что муж не властен над своим телом, но жена. Жена должна повиноваться. Но и муж тоже не властен, муж должен повиноваться. Вот это один из примеров такой, да, наглядный. То есть повиновение – это не просто случай такой, знаете, муж там, я муж, я ты должна. Но должна сегодня ничего, друзья, построить нельзя. Ничего нельзя построить. Можно построить только на любви. Муж любит безгранично, а жена в ответ на его любовь повинуется. Так говорит Писание. Друзья, мы должны еще понять, что будет испытание верности, проверка верности. Будет у каждого из нас. В Ветхом Завете была предусмотрена проверка. Вы помните, наверное, этот мест, текст в Писании, в числах, там написано, вот закон о ревновании. Если мужа ревность, да, вот он подразумевает, что, может быть, жена его, ему изменяет. Какой был тест? Кто помнит? Его приводили к скинии собрания. Что делал священник? Он собирал с пола скинии собрания, собирал пыль, бросал в воду и давал ей пить. Если после этого питья у нее начиналось изменение, там написано, там лон ее опадет, и там вот эта горькая вода с пола скинии собрания, а опухнет чрево ее и опадет лон ее, то она виновна, и она будет проклята в народе своем и так далее. Но в то же время этот тест на ее неверность, как бы, или на верность ее, это был тест и на его верность и неверность. Почему? Потому что если он на нее наговорил, да, с ней ничего не произошло, то кто виноват в том, что он наговорил, или в том, что ревность его проявилась там через край? Виноват в том числе будет муж. Это и его проверка тоже. Друзья, ну мне хотелось один пример привести. Я думаю, вы слышали его все. Я хочу напомнить, потому что он так неплохо подходит вот именно к этому. Михаил Иванович Корич рассказывал случай, когда он отбывал за Слово Божие. Вот он поступил на одну зону, и он говорит, все оживились, когда узнали, что я верующий. Старшина, который распределяет, где кто должен спать, там вещи, мне указал там на одно место. Иди, ты будешь спать там. Я взял свои вещи, положил на кровать. Ну и вижу, тот человек, который слева от меня спал, слева кровать его, он что-то пишет там, а справа уже спит. Хотя время еще до отбоя было, но он уже спал. Вот. Ну и он говорит, я начал дремать. Где-то в 12 часов сосед, который справа спал, который раньше вскочил, и как начал кричать. Ну, бесноватый он был, стал кричать, не трожь меня и так далее. В общем, со всех сторон полетели в него ложки, кружки, там, ботинки, сапоги, все что угодно. Он говорит, ну и мне досталось, я-то рядом с ним сплю, там не такие меткие все люди. Вот. Но он говорит, я всю ночь не спал этого. В общем, трудная была очень ночь, он всю ночь кричал, этот человек, под утром только уснул опять, где-то часов в 5 утра. Вот, следующую ночь, он говорит, когда свет погасили, значит, все уже приготовили там сапоги себе, сейчас опять будет кричать, будет кидать. Он говорит, я руку на него положил и молюсь, Господи, ты видел, видишь меня, я прошлую ночь не спал вообще. Вот, я бы хотел отдохнуть. Этот человек бесноватый, ты бесов изгонял, свяжи этого бесноватого, чтобы он дал мне спокойно поспать. И он все, говорит, я помолился и уснул сразу. Меня через некоторое время за ногу тянут, разбудили, подняли, говорят, святой, что ты с ним сделал? Что, он не кричит. Они 12 часов приготовили, сейчас будут кидать. Все время кричал. А он не кричит. Но он говорит, я слез с кровати, вышел. 15 человек меня окружили, ждут объяснения. Что ты сделал с ним? Никогда такого не было. Вот. Но он говорит, я стал свидетельствовать о Христе, что Господь дьявола связал. Ну и он рассказывает потом про этого человека. Этого человека звали Савелий. Он говорит, очень любил со мной разговаривать. И ходил за мной, вот не отступая от меня. Он мне, говорит, уже порядком надоел. Я уже его как бы, ну это трудности ставят. Вот по зоне, говорит, я иду, а он за мной как хвостик ходит. Вот. И он ему говорит, что ты за мной ходишь? А он говорит, ты знаешь, когда я с тобой рядом, меня бесы не беспокоят. А так я только от тебя отойду, на меня бесы наступают. Ты что, их не видишь? Вот их смотри тут сколько. Он говорит, ну я понял, что он бесноватый человек. И когда вот мы с ним беседовали, я скажу какое-то слово из Писания, он меня поправляет иногда, говорит, вот поточнее скажет. Я чувствую, что он как бы знает очень хорошо Писание. Для меня это удивительно. И я ему потом, ну, мне надоело уже порядком, я ему говорю, расскажи, кто ты. Я знаю, что ты хорошо знаешь Писание. Вот, расскажи мне, кто и что с тобой случилось. Он от меня не спрашивает, никогда тебе об этом не расскажу. Он говорит, ну если так, я тогда ухожу в другую секцию спать. Не хочу, не ходи за мной больше, не хочу тебя, как бы. Вот, ну и он рассказал страшную историю. Он на Донбассе был пресвитером церкви, баптистской церкви. Вот его арестовали в 1946 году, сослали его в Магадан. Вот, в тюрьму посадили сначала, потом в Магадан на ссылке он был. И через какое-то время дали вольную, но заставили подписать бумаги, что он сослан на вечное поселение. То есть на постоянное место жительства там будет жить. Вот, и он жил там.
Через какое-то время познакомился с такой же верующей, сосланной женщиной. У нее тоже была семья до этого. У него была семья, у него было 5 детей. Вот. И у ней была семья, ее тоже сослали. И он говорит, я представлял себе так, что я теперь вечно здесь буду жить. Ну, никто же не представлял, что там какие-то изменения будут. Вот они сошли и стали вместе жить. У них родился ребенок общий. И так они прожили какое-то время. Прошло, в общем-то, с того момента, как его сослали, почти 10 лет. В 55-м году объявили, что, в общем-то, вы можете возвращаться в свои дома, где, откуда вы приехали, откуда были сосланы. Вот. Но его, вот эта вот новая его жена, она говорит ему, слушай, Савелий, я не знаю, я понимаю, что я виновата перед своим мужем. Я все равно, я поеду к своему мужу, там мои дети. Если он простит меня и примет, вот, то я буду с ним жить. Если он меня не примет, я буду жить где-нибудь недалеко. Я хочу видеть своих детей. А она уехала. А он тоже побыл какое-то время, говорит, я тоже тогда поеду к своим. И вот он едет к своей семье. Вот, он говорит, я приехал в субботу, шел к дому, мне было страшно. Я понимал, что очень тяжело. Я верность своей семье не сохранил. И это меня очень угнетало сильно. Я, говорит, подошел издалека сначала дом посмотрел. Потом зашел в дом. Мне открыл сын мой. А он говорит, я бороду отрастил. Меня, в общем-то, трудно было узнать. Он говорит, что вы хотите? Он говорит, да я хотел вот здесь домик где-нибудь купить. Может быть, мама и твоя или кто-то мне подскажет, где. Он говорит, мама сейчас на рынке, подождите, она придет. Ну, он говорит, я посидел на диване, а потом вижу фотографии. Подошел к фотографии, говорю, а кто это? И он мне рассказывает, этот сынишка. Это вот этот братик, это там дядя наш. Что он показывает на себя? Он говорит, это наш папа. Он за слово Божие замучен в тюрьме. Потому что без права переписки был сослан, он не переписывался со своей семьей. Вот. Он погиб за слово Божие. Это самое дорогое, что есть у нас в семье. Мама всегда о нем говорит. Ну и он это все выслушал, и в сердце у него, знаете, война такая. Я проявил неверность. Вот у них такое впечатление обо мне хорошее, как особо. Может быть, пусть оно такое останется. Он говорит, я вышел, долго ходил. Потом отошел от дома, вижу, как жена идет, нагруженная сумками в дом. Она говорит, у меня не хватило сил, чтобы, ей признаться в этом. Я решил их оставить, и я уехал оттуда. Ну, не признался, не зашел в свою семью. Говорит, пусть у них останется это впечатление о мне. Вот. Что я могу сказать, что я семье верность не сохранил. Уехал в Крым, опускался все ниже и ниже, потом переехал в Молдавию, женился на одной болгарке, в пьяном угаре толкнул ее, она упала, ударилась о стол и умерла. Его судили. Когда его судили, судья поднял его дело. Оказалось, что он верующий. Да? И вот как бы, говорит, ах, вот вы такие боговерующие, вот как вы живете, да? Как бы, хула была на Бога. Дали ему 15 лет. Вот, когда он это все рассказал, Михаил Иванович говорит, я ему говорю, Савелий, дай мне адрес, я своей жене напишу. То есть он в тюрьме же находится, я своей жене напишу, она поедет. Он говорит, я думаю, что много очень можно поправить. Вот, я думаю, что жена тебя простит, что он говорит, нет, возврата нету. Его отправили, потом пришел этап, его должны были отправлять в Магадан, и он говорит, я без тебя погибну, если нас разлучат, только вот с тобой я немножко жить начал здесь, я вообще погибну. И он ему предлагал и покаяться, он говорит, все, Бог от меня отступил, нет покаяния мне больше. Вот в таком ожесточенном состоянии так они и расстались. Друзья, неверность стала причиной его падения. Но еще большей причиной стала гордость или желание хорошо выглядеть, да? Нежелание смириться. Вот он после этого стал одержимым. Одна из причин одержимости – это как раз, когда человек не хочет наступить на свой эгоцентризм, на свою гордость надавить не хочет. Вот если мы с вами посмотрим на неверность Петра, мы понимаем, что, друзья, верность может подвергаться испытаниям, мы это понимаем. И наша верность может подвергаться испытаниям. И он отрекся, мы знаем. Почему он так легко и просто отрекся, Петр, да? Ну, потому что, наверное, надеялся на свои силы. И вот этого Петра, который так легко отрекся, Бог поставил, кем поставил? Столпом церкви. Он сделал его одним из величайших людей веры. Друзья, почему? Потому что он свой грех оплакал. И даже если мы где-то оступились, где-то упали, где-то проявили или проявляем неверность, или в нашей жизни случится это, у нас всегда есть возможность покаяться. Возможность снова быть с Иисусом. Вот написано в Писании, испытывайте самих себя. Верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. То есть проверяйте самих себя. Верили ли вы, верные ли вы. И верные не только там, как мы говорили, в физической неверности, да? Может быть, в духовной неверности. Может быть, в материальной какой-то, какие-то у нас проблемы есть, да? Может быть, с законом какие-то проблемы, или таксы, или еще что-нибудь. Или с велферами с какими-то. Верный в малом написано «во многом верен», а неверный в малом неверен и во многом. Друзья, невозможно быть одновременно верным и неверным. Невозможно.
Поэтому написано, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным. То есть, если мы в чем-то были неверны или проявляем неверность, нам уже есть за что с вами покаяться. Друзья, и у верных и неверных у них разные пути в жизни. Верные стремятся к Богу, а неверные, они, друзья, иногда свою неверность начинают сначала скрывать, а потом эта неверность все равно где-то проявляется. И мы понимаем, что от неверности возможны одни только потери и бедствия. Результатом жизни верных будет рай, результатом жизни неверных будет ад. Вы помните эту притчу, да? Лукавый и какой раб еще? Да? И неверный раб. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Друзья, я еще думаю так, что нам, каждому из нас с вами, необходимо молиться о том, чтобы проявлять верность, чтобы быть верными Богу и молиться о том, чтобы быть верными своим супругам. Не надо быть настолько самонадеянными, как вот Петр оказался, да и этот пример Петра для нас остался, что «а я смогу, а для меня это не проблема, я сильно люблю свою жену, я сильно люблю своего мужа». Вот. Нам нужно контролировать себя. И когда мы в интернет заходим, и ту литературу, какую мы читаем, и то, где мы общаемся на работе с кем-то, на кого-то смотрим, кого-то служим, кому-то говорим комплименты или от кого-то эти комплименты принимаем. Нам нужно всегда молиться: «Господи, сохрани меня, чтобы я был верным». До какого предела? Будь верен до смерти. Да благословит нас Господь, чтобы мы с вами, как вот написано, от домостроителей же требуется. То есть это не просто желание Бога, это требование, чтобы каждый оказался верным. Да благословит Господь нас на этот труд. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Первые годы духовной работы были временем распространения Евангелия. Как в городе, так и в провинции росло число последователей учения о прощении грешника по благодати. Представители православной церкви смотрели с недовольством на распространение евангельского движения. Они вскоре заметили, что взгляды его участников расходились с общепринятыми церковными. Последователи этого учения не поклонялись иконам, не обращались с молитвой к святым и отвергали еще многое из омертвевших обрядов. Все усилия вернуть отклонившихся в русло старых верований остались безуспешными. Молодые верующие настолько укоренились в Священном Писании, что, опираясь на него, могли обосновать свою веру на Слове Божьем. В то время в России церковь и правительство были тесно связаны, а потому власти могли помочь церкви в этой борьбе. Они стали на ее сторону и начали рассматривать приверженцев этого учения как вольнодумцев, которые были опасны для существовавшего государственного строя. Цензура стала очень придирчивой ко всем духовным изданиям, а правительственные учреждения чинили всякие препятствия проповеди Евангелия. Все движение было взято под подозрение. Начались аресты. А если становилось известным, что кто-то своим свидетельством или проповедью привел других к обращению, первого обвиняли в совращении и подвергали тюремному заключению или ссылке. После убийства революционерами императора Александра II 1 марта 1881 года все положение в России резко изменилось. Устрашенное зверским покушением правительство везде подозревало опасность, вводило всякие строгости и стало в высшей степени реакционным. Молодой государь Александр III находился под сильным влиянием Победоносцева, убежденного противника евангельского движения. Назначенный обер-прокурором Святейшего Синода, он противился проникновению этого движения в Россию и предпринял ряд самых суровых мер против его исповедников. Тюрьма и ссылка стали обычным уделом верующего. Подобно апостолу Павлу, когда он был еще Савлом, гнавшим церковь, так и Константин Петрович Победоносцев. Он думал, что служит Богу и делает доброе дело, преследуя наших бедных братьев. Редстоковцев и пашковцев стали считать опасной сектой, которая ослабляет православие. Православная церковь была государственной, и ослабление ее являлось с этой точки зрения опасностью для основ престола. Государь являлся главою церкви и естественным ее защитником.

Управляющие его имениями, а также и многие из служащих, были верующими и продолжали служение даже во время его отсутствия. Василия Александровича особенно занимала мысль объединить в одно братство рассеянных по всей России верующих различных наименований, которые держатся Евангелия. Для этой цели Василий Александрович разослал письма всем руководящим братьям, для того чтобы узнать от них основы их веры. Хочу отметить интересный факт, что в то время под влиянием проповедей некоторых немецких пасторов на юге России, а также благодаря библиштундам, то есть библейским чтениям, особое собрание для изучения Библии. В колониях меннонитов некоторые русские, участвовавшие в таких собраниях и уверовавшие, стали образовывать кружки для изучения Слова Божьего на русском языке. Их называли штундистами, от слова «штунды», по-немецки «учение». На Кавказе и на юге России, благодаря деятельности одного шотландца Василия Ивановича Мельвиля, распространявшего Слово Божье, создалась благоприятная почва для проповеди Евангелия. Неутомимо странствуя по многим губерниям и отличаясь способностью подходить к разным народностям, населяющим Россию, Василий Иванович проникал в самые разнообразные слои. Он прибыл в Россию в 20-х годах 19-го столетия при императоре Александре I и был в России свидетелем царствования трех последующих императоров. Благословенным свидетелем Христовым был еще проповедник Деляков, персидский несторианец, который у себя на родине прошел библейскую школу, основанную американцами. Он приехал в Россию позже Мельвиля, но успел с ним познакомиться и действовал в таком же духе, как и он. Его настоящее имя было Каша, по-персидски «священник». Он был известен по всей России. Был он и в Петербурге, где и познакомился с Василием Александровичем, а также и другими братьями. Через таких мужей Божиих пробуждение на юге России началось много раньше, чем в Петербурге. И эти два течения Василий Александрович стремился слить в одно. Помимо этих двух течений образовалось еще несколько русских общин баптистов, получивших свое начало через баптистов, прибывших из Германии. Они тоже были приглашены в Петербург. На пригласительные письма последовали ответы с согласием. И 1 апреля 1884 года съехалось более 70 братьев со всей России. К сожалению, съезд продолжался всего два дня. Радость общения была прервана по независящим от участников обстоятельств. На третий день братское собрание должно было состояться у нас в доме. Был приготовлен обед. Но напрасно мать моя ожидала гостей. Только вечером узнали мы от одного из делегатов, брата армянина, что все приезжие участники съезда рано утром были арестованы и отправлены по месту жительства. Брату, передавшему все обстоятельства этого дня, удалось на одной из ближайших станций покинуть свой поезд и вернуться обратно в Петербург. Этот съезд, по всей вероятности, послужил поводом к наступившим строгостям. Движение приняло слишком большие размеры, и правительство решило положить ему конец. Вскоре после этого граф Корф был вызван министром юстиции, и ему было предложено дать письменное обязательство больше не проповедовать и никаких евангельских собраний не устраивать, не молиться своими словами и прекратить всякие сношения со штундистами, а также и другими религиозными группами. В случае отказа дать требуемое обязательство, ему пригрозили высылкой за границу. Граф Корф отказался отречься от исповедания своей веры. Через два дня он должен был покинуть Россию.
одновременно вызван

был к министру юстиции и Василий Александрович Пашков, которому предъявили такое же требование. В сознании своего призвания быть свидетелем Иисуса Христа и своей ответственности перед Ним, он предпочел изгнание ради Христа. Его постигла та же участь, что и графа Корфа. Все эти братья приняли изгнание, как видно из письма Василия Александровича, которое было написано в Париже вскоре после высылки из России. Копия этого письма на французском языке сохранилась среди его бумаг. Предполагают, что оно было адресовано русскому послу в Париже. И вот перевод этого письма. «Милостивый государь, ваше письмо от 20 октября, адресованное в Англию, было переслано мне в Петербург. Оно пришло как раз в ту минуту, когда я получил правительственное уведомление об отказе в моей просьбе остаться на родине. Необходимость по причине моего спешного отъезда привести многое деловое в порядок заняла столько времени, что я не успел вам тогда же ответить. Письмо по ошибке попало в бумаги, оставленные мною дома, и я только недавно получил его в Париже. В ожидании своей семьи я временно живу здесь, пока не найду постоянного места жительства. Вы желали получить объяснение того учения, которое русская печать без всякого основания называет пашковским. Если я не ошибаюсь, одна из наших друзей, Александра Ивановна Пейкер, переслала вам несколько наших листовок или журналов. Из их содержания вы увидите, сравнив их со Словом Божьим Ветхого и Нового Завета, что издательство этого общества строго придерживалось Божьих откровений и несло читателю Евангелие Господа нашего Иисуса Христа во всей его простоте и чистоте. Именно в этом нас и обвиняют, как обвиняли Павла и всех апостолов. Нашу проповедь мы ограничиваем исповеданием Иисуса Христа, который един, достоин всей веры и любви грешников, за которых Он отдал Свою жизнь. Был день в моей жизни, когда я видал себя осужденным перед престолом суда святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его, по действию Духа Святого, достигло меня, пробудило мою совесть, и я теперь могу говорить об Иисусе Христе. Свет Слова, Святого Закона Божия, осветил потаённые углы сердца моего и показал мне глубины зла во мне, о существовании которых я не подозревал. Он пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня самыми разнообразными способами. Когда я нашел в Слове Божьем, что Господь хочет со мной заключить новый союз, в котором Он обещает не вспоминать более моих грехов и преступлений, и обещает Духом Святым вписать новый закон свой в мое сердце, у меня пробудилось желание получить это прощение от Святого Бога и на личном опыте пережить освобождение от власти греха. Все это мне предлагалось как дар от Бога через личность Иисуса Христа, который умер за мои грехи и воскрес. Это дает мне уверенность в спасении. Я знаю, что Бог во Христе Иисусе принял меня чадом Своим. Мое отношение к Нему действительно как отношение ребенка к Отцу. Я имею доступ к Нему во всякое время и на всяком месте. Он меня никогда не оставляет и отвечает на мои молитвы. Иисус всегда живет Духом Своим в моем сердце и дает мне ощутить Его благословение и силу. Спаситель, которого я имею, есть Спаситель живой и близкий, и о Нем говорю и Его исповедаю. Вот «лжеучение» в кавычках, в котором меня обвиняют. Я его предоставляю вашему суду. Василий Александрович Пашков. Вынужденные покинуть свою родину и живя на чужбине, эти верные слуги Божьи, хотя и на чужих реках,
но они не переставали возвещать Евангелие любви Божьей. Василий Александрович Пашков часто проповедовал во Франции, большей частью в миссии Макколь, и усердно распространял Священное Писание среди французов. Некоторое время он ездил по стране с одним верующим англичанином в крытом фургоне, наподобие тех, в которых разъезжают цыгане, запряженным парой лошадей. Народ собирался в большом количестве, чтобы из любопытства послушать этих своеобразных иностранцев. И таким образом получалась возможность многим сказать о Спасителе. Бывал он также в Англии, иногда в Германии, где выступал вместе со многими известными проповедниками и евангелистами. Множество сохранившихся писем говорят о том, насколько его ценили и как желали его сотрудничества. Среди них много благодарственных писем от руководящих различными миссиями, например, от Хадсона Тейлора, основателя особенно благословенной миссии в Китае, от основателя армии спасения генерала Бутса, от пастора Саенса во Франции, а также и других, которым он помогал средствами и личным участием в деле Божьем. Только один раз Василий Александрович получил разрешение приехать в Россию на 6 недель по случаю болезни его сына, заразившегося тифом. Мне было тогда около 12 лет. В нашем доме шло вечернее собрание, и вдруг неожиданно открылась дверь, и вошел высокого роста, по моим тогдашним понятиям, старец, сразу приковавший к себе общее внимание. Все присутствовавшие в собрании встали. Никогда не забуду впечатление, которое произвела на меня и на всех присутствующих благоговейная молитва вошедшего. Казалось, он беседует с Богом, близким и великим, и как бы видя невидимого произнес: «Покажи им, что ты можешь совершить в России через горсточку людей, полностью отдавшихся тебе». Василий Александрович Пашков умер в 1902 году. На его похоронах в Риме мы пели по-русски такой гимн: «Кто, кто сии и кем обличены? Светлые ризы снежной белизны, их уста хвалой полны, агнец их кровью омыл». Все это те, кого Христос призвал, все, за кого Он умер и страдал. Он их спас и оправдал, агнец их кровью омыл. Все, все за акцем вслед они пошли, все через скорбь великую прошли, но в нем мир душе нашли, агнец их кровью омыл. Наша милая тетя Гагарина, когда ей случалось быть за границей, обязательно навещала Пашкова, где бы он ни находился. Когда же он умер, ей показалось немыслимо отпустить его без признака благодарности братьев и сестер его родины. Итак, она предложила нам троим, ее племянницам, поехать на похороны дяди, как представительницам русских верующих. И мы поехали в Рим. До сих пор вспоминаю с благодарностью Господу наше незабываемое путешествие. Под высокими кипарисами римского кладбища мы положили на могилу венок из елок, привезенный нами из России. Последний привет с его земной родины. При мыслях об этом далеком кладбище мне приходят на память слова из конца 11 главы послания к евреям: «Те, которых весь мир не был достоин, скитались». И сколько в наши дни таких скитальцев? По милости Божьей, многие из них уже могут петь припев того же гимна: «Агнец нас привел в Вышний Иерусалим и своей кровью омыл». Много лет спустя я имела радость еще раз навестить 94-летнего Модеста Модестовича Корфа в Швейцарии, а через несколько месяцев присутствовать на его похоронах в Базеле.
Там я тоже могла принести привет, но уже не из России. Железный занавес лишал этой возможности. Пальмовая ветка, прощальный и благодарственный привет небольшой группы русских верующих, проживающих в то время в Лозанне. Она заменила родную елку. Я ее положила перед открытой могилой и, обратившись к присутствующим, напомнила им слова, которые мы так часто слышали от него. «Он жив». На его надгробном камне могли бы стоять слова «Для меня жизнь Христос». Вся его жизнь и его личность и его свидетельство говорили об этом. В продолжении всей своей изгнаннической жизни и до глубокой старости покойный брат не переставал трудиться для своего возлюбленного Спасителя. Деятельность Корфа протекала сначала в Германии, а потом в Швейцарии. Он работал в тесном единении с известными в то время в Германии работниками Христовыми. Многие из них принадлежали к высшим кругам, имели большие возможности для служения Господу и являлись для многих примером. Благодаря их мужественному свидетельству и вере много душ пришло ко Христу. Генерал фон Фибан, основавший Союз обращенных военных, вдова генерала Вельдерси, в доме которой часто говорил граф Корф, дочь фон Блюхеров, организовавшая воскресную школу в Берлине, и многие-многие другие, которые открыли путь для тружеников на Ниве Господней в Германии. Как и у нас, им приходилось бороться с обрядами религиозности. С этими воинами Господними выступал и наш брат граф Корф. Благодаря его детской вере и искренней любви к Спасителю его любили везде, а его забота о душах ближних была неиссякаема. Последние годы жизни Корф провел в Швейцарии, где он пользовался каждым представившимся случаем, чтобы работать для Господа. Об одном из таких случаев я хочу рассказать. Однажды в Лозанне мы с нашим общим знакомым провожали Корфа на вокзал и, доведя его до перрона, распрощались с ним. Но, передумав, решили посмотреть, нашел ли наш старый друг удобное место в поезде, чтобы в случае нужды ему помочь. Полушутя, сказал я провожавшему меня, «Посмотрим, наверное, наш милый граф уже нашел душу, которой он свидетельствует о Господе». И действительно, проходя вдоль поезда, мы увидели в окне одного из вагонов профиль двух пассажиров, которые сидели друг против друга в оживленной беседе. Один из них был граф Корф. Он держал в руке книжку, которую, очевидно, предлагал собеседнику. Так и было. Он начал беседу и открыл в собеседнике брата во Христе. Он не терял времени, сознавая, что его остается уже немного. Таков был наш дядя Модя, как мы его называли. Вспоминается мне еще один случай из моих бесед с Корфом. В последние годы его жизни говорил он о чистоте его детской веры. «Теперь взгляды переменились», — говорил он. «Я больше не понимаю, что предосудительно, что не предосудительно, но я знаю только одно — ты, Моденька, не греши». Когда Корф за 2 дня до смерти сидел за письменным столом и писал, сестра милосердия того дома, где он жил, напоминала ему, что пора идти спать. На это он ответил: «Еще много работы остается сделать для Господа, и я ее еще далеко не закончил». В ту ночь он почувствовал себя худо и через сутки перешел домой к своему Господу. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софьи Павловны Ливен вы услышите завтра.

Народ Христа, приветствую я вас и верю, что Спаситель среди нас. Желаю вам благословения много, благословения от святого Бога. Здесь собрались во имя Иисуса мы, летят к престолу Господа псалмы. Мы собрались, чтоб славу воздавать за дар спасения, за мир и благодать. Народ Христа, от мира отделись, к святому Богу только лишь стремись. Мир предлагает славу и почет, на самом деле в бездну лишь влечет. Народ святой, ему ты верным будь, и если даже будет трудным путь, тебя он не оставит на пути, даст сил до славной вечности дойти. Призвал нас Бог идти его путем. Мы счастье жизни в Боге лишь найдем. Будь верным до конца. Таков вот наш девиз. Взирая на Христа, всегда за ним стремись. Преобразить он может душу, дух и плоть. Поможет нам все вражьи козни побороть. Христа желание наш народ преобразить и образ свой в спасенных душах отразить. За верность в небесах награда ждет, и каждый верный с радостью войдет в небесный дом, в обещанный чертог, который приготовил верным слугам Бог. Народ Христа, восстань и ободрись, пой Господу Царю и ревностно трудись. От сна греховного, от суеты проснись. На страже стой, всегда, везде молись. Аминь.

0: Небо, день и ночь ты надо мною, ты пленяешь взор мой без конца, и своей бескрайней синевою возвещаешь дело рук Творца. Он тебя рукой несократимой распростер до края всей земли. Это Бог, Творец неисследимый, непонятны нам его пути. Небо, ты веками не стареешь, не ветшает голубой покров, но с восходом солнца ты светлее, полыхаешь утренней зарей. Хоть не раз в тебе сгущались тучи, и твой лик был сильно помрачен, и в ударах молнии могучей содрогался нежный твой простор. И когда ты плакала по-детски, и текли ручьи из твоих очей, ну о чем, скажи, о чем, ответь же! Твои слезы в темноте ночей, может быть, о том, что человеком много зла творится на земле, и суды свершаешь ты от века в блеске молний, грома и грозы. И когда опять все усмирялось, позабыв людских грехов позор, и ты нежно людям улыбалась, ласковым от солнышка лучом, а когда ты станешь ярко-звездным в лунном блеске, в тишине ночей, я приду к тебе с желанием слезным, подниму усталый взор очей, расскажу тебе печаль свою я, принесу сердечную тоску. Небо, ты ведь знаешь, что нигде я на земле покой не нахожу. Не за то, что только голубое, потому я так тебя люблю. Знаю я, что там, за синевою, родина небесная моя. Там, у самых звезд, под небесами, будет встреча с любящим Христом. Там, где нет скорбей, за облаками мы увидим свой небесный дом. И тогда вся церковь, как невеста, будет взята в небо со Христом. Там тогда возрадуемся вместе в чудной встрече с главным женихом. А пока над нами только небо, с чистою своей голубизной, ты прекрасна, ты светло, о небо! Ты зовешь в отцовский край родной. Аминь.
1: Момент творения. Из руки Творца. Сложно найти креациониста, который не выступал бы против абортов. Дело в том, что сторонники библейского взгляда на мир лучше других понимают, насколько каждое живое существо ценно и дорого для Бога. Существуют бесчетные примеры того, как Он заботится о каждом представителе миллионов разных видов. Сам Иисус говорил: «Видя, как Бог печется даже о самых малых и слабых существах, мы понимаем, как сильно Он заботится о каждом из нас». В его мире нет лишних людей, нет нежеланных детей, есть только грешники, не желающие принимать то, что он дает им. Бог создал каждого из нас с определенной целью, но он никогда не принуждает нас принимать его замысел. Любя нас, он стремится завоевать наши сердца через жертву своего сына, который очищает нас от греха. В то время как мир смотрит на статистику, Бог смотрит на человека, его жизнь, его способности, его упование. Мы тоже должны этому научиться. Жизнь нерожденного младенца, ваша жизнь, моя жизнь, они одинаково значимы для Бога. Нет такой жизни, которая не стоила бы того, чтобы ее прожить. Но истинный смысл жизни можно найти только в Божьем Слове, повествующем о том, что Он сделал для каждого из нас через своего Сына Иисуса Христа. Оставим же блеклую мудрость этого мира и обратим взоры на его свет, который изливается на нас со страниц Священного Писания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

33 глава книги пророка Иеремии. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу в гневе моем и в ярости моей, за все беззакония которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня». И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь, на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота —

0: тысяча пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь, оправдание наше. Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. И у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни возносящим все сожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии, так, говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неисчислим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии: не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так, говорит Господь, если завета моего о дне и ночи, и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их.
1: Глава 34 книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь, Бог Израилев. «Иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему, так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский, так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире, и как для отцов твоих, прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовоние, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. Иеремия пророк все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому, в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались, против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу своего.

0: свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того, раздумал, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: «В конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое, но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и прошедши между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию, царя иудейского, и князей его отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемой».
1: 35 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского: «Иди в дом рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина». Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и весь дом рехавитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Маасеи, сына Селлумова, стража у входа. И поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю эту, мы сказали: пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь, слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются. И они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому рехавитов, сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. 36 глава книги пророка Иеремии. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа: «Возьми себе книжный свиток и напиши на нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их». И призвал Иеремия Варуха, сына Нерии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен, и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты, и прочитай написанные тобой слова в свитке с уст моих, вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление перед лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ этот». Варух, сын Нерии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост перед лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, И вот там сидели все князья: Елисам, царский писец, и Делайя, сын Симаии, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху и Ягудия, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух их. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все эти слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова эти из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все эти слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все эти слова. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в 9-м месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все эти слова. Хотя Елнафан и Делайя и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремиилу, сыну царя, и Сераии, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять Варуха писца и Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии после того, как царь сжег свиток, и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сжег этот свиток, сказав, зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю эту, и истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали». И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов».

Когда по трудной ты идешь тропе, что даже сны в тебе тревогу будет, ты не горюй, а говори себе, что не всегда так будет. И если на исходе сил запас, пусть сердце свою долю не осудит. Пусть утешают мысли в трудный час, что не всегда так будет. Когда успех твой очевиден всем и радость ты вдыхаешь полной грудью, не забывай, она не насовсем, и не всегда так будет. Когда тебя святое не влечет, и суеты порывы душу студят, знай, Господь тебя еще зовет, но не всегда так будет. Мир проходящий к сердцу не бери, важней, что небо вон и день присудит, ведь то, что вечно встретишь ты двери, оно всегда так будет.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея, и потому задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. Есфирь, 3 глава, 5-6 стих. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Откровение, 12 глава, 4 стих. Книга Есфирь. Истинная причина антисемитизма. Верный Господу, у кого брань против Амалека из рода в род. Исход, 17 глава, 16 стих. Мардохей не кланялся Аману, потомку царской семьи Амалека. Артаксеркс возвысил Амана над всеми князьями и повелел, чтобы каждый преклонялся перед ним. Если человеческие законы противоречат заповедям Бога, мы должны повиноваться Богу, нежели человеку. В этом случае мы можем пострадать за свою верность Ему. Аман посчитал ниже своего достоинства наказать лишь Мардохея и получил от царя разрешение уничтожить в Персидской империи всех иудеев. В Откровении 12 главе символически показано, что сатана всегда был против народа Израиля, потому что из него должен был произойти Христос. Подумайте о новорожденных мальчиках у евреев, которых египетский фараон повелел умерщвлять. Вспомните, как Саул хотел убить Давида, как Гафолия пыталась уничтожить всех своих внуков, царскую династию, как Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме. В истории было множество случаев преследования земного Божьего народа, кульминацией чего стал Холокост при Гитлере.

Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что Ты умер за меня, грешного человека. Спасибо Тебе за любовь Твою, за милость Твою, Иисус. Я прославляю Тебя, мой Бог, что Ты возродил меня к новой вечной жизни, что Ты всегда, всегда рядом со мной, что Ты держишь меня в своей пронзенной руке и ведешь меня за собой в небеса. Хранишь меня от бед и зла, как маяк светишь мне в этом суровом и бурном море жизни. Я славлю Тебя, мой Бог,

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, я сказал, что без Духа Божьего мы не можем одержать победы. И что вызвало действие Духа Божьего, воскресившего Христа из мертвых? Его смерть. Точно так же, когда мы соединяемся с Ним в смерти, то мы соединены с Ним и подобием воскресения. Еще раз повторю, что при водном крещении происходит свержение власти. Власти плоти, власти греха, и Бог в результате этого крещения дает нам от Духа Своего в помощь усмирять и порабощать всякое непослушание в послушание Иисусу Христу. Если мы сознательно вступаем в крещение Нового Завета, мы должны знать, что крещением уничтожена суть греха в корне. Она уничтожается силой смерти Сына Божьего. Я привожу вам такую притчу. Вот эти враги, скажем, они владели государством. И приходит царь, который освобождает эту страну и заключает всех врагов под стражу и содержит их в замке, в заключении. Они могут там делать все, что угодно. Они могут там кричать, они могут выть, они могут стучаться, они могут приносить беспокойство. Иногда, если стража дремлет, они могут сбежать. Они очень хитрые. Некоторые будут пытаться обмануть стражу и войти с ней в сговор. И если стража не бдительна, то они могут поработить эту стражу и проникнуть на другую территорию, сбежав. Вот это прообраз нашей плотской духовной жизни. То есть в результате крещения Нового Завета все наши греховные чувства, вся суть греха в корне, она заключена, то есть упразднено тело греховное. Грех больше не властвует над нами. Это нужно принять верой. Мы говорим, ну я чувствую по-другому, что грех властвует надо мной. Если какой-то голос или кто-либо будет обращать ваше внимание на симптомы плоти, игнорируйте.

верой. Там сказано дьяволу, но там властвует дьявол и убежит от вас, аллилуйя. И в греческом тексте сказано убежит просто в панике и в ужасе. То есть я верю, что мое тело греховное упразднено через крещение в воде во имя Господа Иисуса Христа. И даже если там крики и вопли раздаются, это не пугает меня, потому что я вижу и верю, и верой вижу эти оковы и запоры там, где заключены все эти желания плоти. Это все упразднено. Я не принимаю это, и я игнорирую во имя Иисуса Христа. Нам нужно пребывать в этом крещении. Мы не понимаем этого смысла. И часто люди, приняв крещение, отсчитывают его как ритуальный момент в их жизни. Они могут сказать, я крестился такого-то числа, такой-то день. Хорошо это помнить, но с того дня я все время крещенный. То есть моя греховная плоть, она не восстала из воды. То есть я не восстал из могилы греховной плотью, она там и погреблена. Восстало новое творение. Поэтому если я думаю, что опустившись в воду, я восстал, а теперь все начинается сначала, то ты будешь креститься второй, третий, четвертый, пятый, шестой раз после больших падений в своей жизни. И говорить, ну то, наверное, было неправильное крещение. Надо еще точку отсчета сделать новую. Но я вам скажу, я погребаясь с ним крещением в смерть, греховная природа, она там и осталась моя. Я не хочу выкапывать и поднимать ее. Восстало новое творение. Ты должен в крещении постоянно находиться. То есть в этом осознании, что плоть греховная, она упразднена, что плоть греховная, она погреблена, что она не может владеть нами. То есть я постоянно должен это чувствовать. Я постоянно должен это понимать. Только находясь в крещении Нового Завета, мы можем быть отделенными от мира. Потому что крещение водой призвано отделить нас от мира и держать в состоянии смерти по отношению к миру. То есть оно отделяет, оно разделяет нас от мира и держит в состоянии непригодном для мира, в состоянии смерти. Но здесь очень хороший прообраз, когда Моисей и Израиль перешли через Красное море или Черное море. Оно имеет два названия. 1 Коринфянам 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и крестились в Моисея, в облаке и в море, во имя Моисея, потому что Моисей был вождем этого народа, и он был прообразом Иисуса Христа». Апостол Павел говорит, что крестились в Моисея, пройдя через воды моря. И вы помните, как это произошло? Воды моря расступились, они прошли через эти воды, и когда войско фараона погналось за ними, снова сомкнулись воды и поглотили войско фараона. Израиль оказался отделенным от Египта. То есть крещение произвело отделение от Египта. Они уже не могли перейти обратно на другую сторону. Конечно, если бы они пошли каким-то окольным путем, не в том направлении, которое Бог сказал, и начали бы искать обратно путь в Египет, через странствование, через месяцы они бы нашли этот путь и вернулись бы снова. Они пытались это сделать многократно, но прямой путь в Египет был уже закрыт. И доступ египтян к Израилю был закрыт также, понимаете? Египет – это прообраз нашей плотской природы, которая упразднена. Египет остался существовать. Он не умер. Умерли некоторые воины. Также при крещении мы можем освободиться от многих, многих грехов сразу, пристрастий многих. Люди свидетельствуют, как вот человек курил, и крестившись, он тут же перестал курить, он потерял тягу. Он был пьяницей, и крестившись, он потерял тягу. Но сама египетская страна, она оставалась. То есть Египет по-прежнему существовал и существовал позже. Но он был упразднен для Израиля. Он больше не имел власти над Израилем. Он больше не имел права над Израилем. И Израиль умер для Египта.
потому что они могли...

0: лязгать зубами, но достать их не могли никак. Они были живы, но для него они были мертвы. Понимаете этот образ? То есть быть мертвым, значит, невозможно использовать тебя никак для этой цели. Поэтому крещение водой призвано отделить нас и вдержать в состоянии смерти по отношению к миру. Во время крещения в воде вступает в силу крест Господа Иисуса Христа. Галатам, 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господом нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». То есть для Павла этот крест как воды Черного моря для Израиля. Для них Египет умер, как бы распят этими водами. Он уже не существует. Воды стоят между Египтом и Израилем. Также между миром и Павлом стоит крест Иисуса Христа. Мир распятый, он не существует для Павла. Но и Павел не пригоден для этого мира. Римлянам 6 глава 5 стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено или обессилено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». 1 Коринфянам 15 глава, 31 стих. «Я каждый день умираю», говорит апостол Павел. Мы говорим о пребывании в крещении. Он говорит, вы умерли в крещении. И далее он говорит, я каждый день умираю. То есть я продолжаю пребывать в этом состоянии. Свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. Я каждый день умираю. 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. То есть мертвость и смерть здесь синонимы. Смерть, которая совершила победу через Голгофский крест. Смерть, которая действует в нас. Смерть как сверхъестественное что-то. Смерть Иисуса Христа, приходящая в нас и убивающая в нас греховные желания. Так что Павел говорит, я все время ношу в себе мертвость, то есть смерть, убивающую во мне греховные желания, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Сила воскресения приходит на смерть. Я постоянно переживаю вот эту силу и позволяю ей во мне убивать греховные желания. И как только подавляются мои греховные желания, приходит сила воскресения в меня. И я имею жизнь, я имею радость, я имею мир, я имею любовь, я имею помазание от Духа Божьего. Аллилуйя! Смерть. Она может действовать и в положительном аспекте, и в отрицательном. В данном случае смерть – это то, что умертвляет. Но умертвляет не жизнь, а греховные желания в нас, понимаете? И в этом положительный аспект смерти. Нам нужно понять, что смерть Господа Иисуса Христа, умерщвляющая в нас греховные желания, должна давать знать о себе в нас каждый день. И вот здесь есть смысл и тайм, о котором мы не знаем и неправильно мыслим, и часто попадаем во многие неприятные ситуации. Я хочу положить вам на сердце один стих, помните его. Там сказано «Милость Его обновляется каждое утро». Или еще можно перевести ежедневно. В чем заключается наше неправильное мышление? Знаете, мы очень склонны строить такие наполеоновские планы. Особенно мы склонны строить планы о том, как дисциплинировать себя. Услышали какого-нибудь человека, который молился 8 часов в день, и ты думаешь, и он чего-то достиг, ты думаешь, если я буду молиться 8 часов в день, с моими-то способностями я больше достигну. То есть в нашем разуме такой мифический христианин есть. Знаете, такой человек, который в 4 часа утра каждое утро просыпается. Причем проснувшись, он как стеклышко, такой весь ясный и чистый, и совершенно не смурной с утра. Он вскакивает с улыбкой, быстренько умывается и с 4 до 8 молится. Я пробовал, я вставал на край ванны, чтобы не уснуть. Я пытался эту молитву выдать за воздыхание неизреченное, Впадая в сновидение, через каждые 15 минут я утешал себя тем, что, наверное, это видение, которое дает мне Бог. Вся трагедия заключается в том, что мы знаем и любим этого удивительного человека. Он встает 4 до 8 молится, потом еще час читает Библию. Потом едет на работу, по пути он еще успевает засвидетельствовать 2 или 3 метро. Приехав на работу, он самый лучший, самый уважаемый, все относятся к нему очень сердечно и говорят: «Слава Господу, что вы у нас работаете, поэтому мы в благословении». Все оказывают ему честь. И, конечно же, если он встречается с новыми сотрудниками, он тут же приводит их ко Христу, ему нужно только лишь 15 минут попроповедовать. Потом он быстро летит домой, читая в обеденный перерыв и после работы свою Библию, потому что каждый вечер у него служение в церкви или в домашней группе. Там он проповедует Слово Божие, там совершаются чудеса исцеления, потом он возвращается домой, а там 7 его дорогих детей, он 1-1.5 часа занимается с ними Писанием, молится с ними, а там выходит жена из 31 главы притч. Они вместе совершают 3,5-часовую молитву в духе, и в 4 он встает снова. Это существо преследовало меня много лет. Я чувствовал, что если я не стану таким, как он, то ничего не смогу исполнить. То есть Бог недоволен мной. Я говорю, я искренне пытался. Я помню, один брат приходил и имел откровение. «Я знаю, как может прийти пробуждение», — говорил он. Я говорил: «Ну как? Нужно 40 дней поститься». Потом у него остались одни уши. Пробуждение пришло, но он не мог встать, обессилел. Пришел другой брат и сказал: «Чтобы пришло пробуждение, нужно 8 часов молиться». А я говорю: «А сколько нужно молиться?» «Ну, 5 лет». Я сказал: «Господи, сделай за 3». И решился. В первый день я не дотянул 2 часа. 2-го дня уже не было. С тех пор чувство вины и осуждения просто преследует. Оно гнетет. Это ужасное и кошмарное чувство. Есть откровение. Мы часто пропускаем мимо евангельские истины и совершаем одну ошибку. Мы планируем и как бы нашу духовную жизнь пытаемся увидеть в течение следующих 10 лет. Молюсь по 8 часов в день 10 лет. Я просто вспоминаю, как вот эти несчастные люди, которые освобождались от пьянства, и они крестились, они никому не признавались, но внутри у них было такое страшное чувство. То есть я больше никогда пива не попробую. И с этим чувством он шел в воду. Ни сегодня, ни завтра, ни 3-го дня. Через 3 дня он его пробовал. И еще больше вина приходила к нему. Проблема очень проста. Действительно, мы говорим: что же теперь делать? Вот я крещусь. И теперь я всю жизнь должен прожить в напряжении, не делать ни этого, ни того, а делать вот то, вот то, вот это, и вон там еще и здесь. И у нас такая мысль, такая доминирующая идея, и человек падает. Или другой момент. Сегодня я погрешу, а завтра начну новую жизнь. Сегодня наемся, а завтра начну поститься. Но сегодня наемся так, чтобы продержаться, и не получается. 6 глава Евангелия от Матфея, 34 стих. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне». К нам так много приходит страха, что нужно молиться 8 часов и сегодня, и завтра, и 3-го дня. Но он говорит: не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Нам не нужна завтрашняя победа. Нам нужна только сегодняшняя победа. Бог не даст нам силы и благодати понести на себе груз завтрашнего и послезавтрашнего дня, распланировав свою духовную жизнь вот таким образом. Нету у Бога столько благодати за один раз для нас, потому что Его благодать каждый день обновляется. И нам нужно прожить только сегодня с тем, что Бог нам дал. А завтра Его милость снова обновится. Придут новые силы, придут новые цели от Бога, и мы сможем делать то, что Бог приготовил для нас завтра. Живи сегодня, служи Богу сегодня, побеждай сегодня. Иакова, 4 глава, 13 стих. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. 17 стих. Перевожу вам греческий текст. Итак, кто разумеет делать добро в будущем и не делает его сейчас, тому грех. Кто планирует делать добро завтра, когда тебе открыто уже сегодня, завтра брошу, а сегодня еще оторвусь. Уже грех написан. Потому что нам нужна сегодняшняя победа, друзья. Завтра никогда не наступит, если не будет сегодня. Поэтому просто проживите сегодняшний день. И на самом деле выгоните его вон этого мифического человека. У каждого свой путь. Сколько раз мы пытались пойти не своим путем. Иисус Христос шел на гору и молился всю ночь. И мы идем на гору и молимся всю ночь. Поймите, то, что делал Иисус, молясь всю ночь. Знаете, кто он был? Он духовный гигант. И мы преображаемся в его образ, а не начинаем с его образа. Давайте начнем двигаться постепенно, как сказано, по мере веры, которую каждому Бог дал, чтобы не ставить перед собой цели, которые Бог нам не ставит. Потому многие сломались, потому что мы хотим делать добро завтра, а не можем сделать сегодня. Мы распланировали свою молитвенную жизнь по 8 часов в день, так и не начав ее. А вы знаете, человек обладает феноменальным свойством. Если мы о чем-то мечтаем и планируем, мы можем так этого никогда не сделать. Но думать, что мы это имеем. Но лучше нам иметь, чем думать, что мы это имеем. Поэтому так важно просто прожить сегодняшний день, пережить все духовные благословения, которые Господь передал нам. И если кто-то сбежит из этого лагеря заключенных, то мы поймаем его, написано, духом умертвим дела плотские, и водворим на место, чтобы не выскакивало. Я не знаю, является ли это чем-то новым для нас или, может быть, неожиданным. И отнюдь я не умоляю духовной жизни. Я просто хочу вам сказать, не надрывайтесь. Испытайте меру благодати, которую Бог дал. Поверьте, что лучше молиться 30 минут в благословении с открытыми, так скажем, глазами, в том плане, ну, чтобы как бы не во сне. Я помню свидетельство одной сестры. В свой молитвенный час я ложусь на кровать и сплю. Я говорю, как? Мы все же молиться договорились. Но у меня такая молитва. Бог посещает меня и на ложе. Он Давида посещал, а я как бы больше, чем Давид, потому что я новое творение. Когда мы договорились молиться, давайте молиться. Поэтому, если мы идем в какое-то предприятие, давайте взвесим свои возможности. А вообще, изберите какое-то время, назначьте ему свидание. Почитайте Библию минут 15-20, поразмышляйте над словом. Помолитесь, походите с ним, погуляйте. Вы испытаете удивительное наслаждение. Знаете почему? Потому что не будет закона в вашей жизни. И тогда придет жажда слова. И вы начнете его понимать и читать. Самое неприятное, самое ужасное в жизни человека, когда он преодолевает отвращение к Слову Божьему, любя его раньше. Где-то потеряна благодать. Если есть благодать, есть желание к Слову, есть тяга, есть наслаждение. Выкинем мифического христианина. Давайте быть теми, кто мы есть. Каждый по мере веры, которую Бог уделил нам. Сегодня мы проживаем этот день, чем-то умирая. Я испытал это чувство. Сегодня мы предаемся на смерть. И, может быть, мы переживем даже удары в нашей жизни сегодня. И какие-то страдания. И Павел сказал, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Потому что завтра мы переживем снова жизнь. Она обязательно придет. Я каждый день умираю, сказал Павел. То есть я нахожусь в крещении ежедневно. Ношу мертвость в себе Господа Иисуса Христа. Когда мы верим в действие смерти в нас, смерти Господа Иисуса Христа, то создаем в себе основания для Духа Божьего помогать нам во всех наших проблемах и немощах. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Живите сегодняшним днем. Так учит Слово Божие, так сказал Иисус. Завтрашний день принесет новые заботы. Проживем сегодняшний день. Бог великий, могущественный. И я всегда удивляюсь, как мог один из ангелов, херувима сияющий, восстать против Бога. Зная и видя величие и могущество Бога, как он мог это сделать? Но вот здесь действительно, действительно безумие гордости и безрассудство гордости. Действительно, мы можем видеть это и, конечно же, в жизни людей. Безрассудство и безумие гордости, оно проводит таким опрометчивым поступком. Уйдя от Бога, он стал законодателем новой державы, державы смерти, то есть основоположником распада во Вселенной. Все, что уходит от жизни Божией, все идет к разложению и распаду. В дьяволе нет жизни Божией, пребывающей в нем. Если кто-то верит в это, что она есть, то я уверяю вас, что этого не может быть. Когда он ушел от Бога, он был лишен источника жизни. Все, что лишено источника жизни, становится под державу смерти, то есть распад и разложение. Если бы Бог в лице Иисуса Христа не отнял бы власть у начальств и властей, восторжествовав над ними собою, если бы не было совершено голгофского подвига, то все равно сатана, отпав от Бога, понес в своей природе закон распада личности, все равно он бы самоистребился. Вот когда вы услышали эти слова, я хочу, чтобы вы поняли, в чем действительно Евангелие и истинное милосердие Божие. То есть для того, чтобы победить сатану, Богу не нужна была Голгофа. Потому что сатана подвергается самораспаду, потому что он лишен жизни Божией. Человеческая теология, она оставляет только один выход для Бога в победе над сатаною. Это путь Голгофы. Но уверяю вас, что Бог никогда не ограничен в выборах, как ограничен человек. У Бога есть невероятные возможности. Он имел выбор без ограничения. Он имел не один путь, но он сам ограничил себя Голгофой, чтобы не только победить сатану, и не во-первых победить сатану, а во-первых, чтобы спасти нас. Видите, в чем красота Евангелия? И мы часто думаем, что сатана поставил Бога в такое положение, что он должен был сделать только так, потому что он за ним гоняется, а мы побочный продукт, как бы, заодно спасает нас. У Бога есть множество вариантов. Ему не нужно было отдавать своего сына, чтобы победить сатану. Он сам бы саморазложился и истребился бы. Но из-за нас это было совершено. Это была его святая и совершенная воля. И теперь я хочу, чтобы вы поняли. Иисус знал, что Отец, во-первых, не ограничен в выборах, что у Отца есть любой выбор. Но, во-вторых, он знал также, что когда Отец приходит к решению, у него нет ни тени перемены. Это означает, что Бог совершенен в своих решениях в полном смысле этого слова. Когда в Гефсиманском саду Господь находился в напряжении и давлении со стороны дьявола, как человек, то есть это превысило его человеческие возможности, это даже проявилось видимо, что пот был как капли крови, падающие на землю. Тогда, переведя взгляд на неограниченные возможности, зная о них, он взмолился, сказав: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня». То есть, понимаете, возможность была пронесть эту чашу для Сына Божьего. Но когда он переводил свой внутренний взгляд на неизменную природу Отца, он
1: произнес слова, которые решили нашу судьбу, через которые Бог исполнил свои намерения. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Я хочу сказать, что вот этим словом «да будет», этим словом Бог вызвал к существованию несуществующее первой книги Бытия. То, чего не было, пришло к существованию. Вот этим словом Он приведет и нас к победе. И обязательно совершит свое намерение в нас. Да будет. Поэтому не надо бояться. Не надо переживать. Нам нужно просто подчиниться, предать себя вот этому слову. «Да будет мне по слову твоему», помните, сказала Мария. И стало так. Давно ли вы крещены или нет, я не знаю, но я просто хочу вам сказать, давайте погрузимся в воды смерти, крещением в смерть, и скажем «да будет», и станет так. Аминь. Давайте посмотрим некоторые места из Писания. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 23 стих. «А Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходящие туда, приходили туда и крестились». Здесь говорится о крещении, которое совершалось Иоанном. Почему он крестил в Иноне близ Салима? Какой ответ на этот мы видим в Библии? Много воды. В других в местах Писания, Деяния 8:36, здесь сказано, что Евнух вместе с Филиппом, они приехали в воде, и он, увидев воду, сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». В 38 стихе сказано, что сошли оба в воду. Это не имеется в виду «сошли к воде». То есть вы понимаете эти тексты правильно. «Сошли в воду» — это буквально можно перевести как «и зашли оба в воду». То есть зашли в воду, и было совершено крещение. Я вам уже говорил, что слово «крещение» происходит от греческого слова «бапто», корень слова «бапто» или «баптизо», или «баптиссимо», а еврейское слово «отбала», которое носит значение «погружать», «омывать» и «утоплять». Мы видим из многих свидетельств Библии, что крещение, которое совершалось, оно именно совершалось там, где было много воды. И само слово, ну вы представляете, как бы можно было бы его понимать по-другому, если бы написано было «Я погружаю тебя в воду». Мы читаем «Я крещу тебя в воде». Но по сути это звучит так «Я погружаю тебя в воду, погребаю тебя в смерть». Но на сегодняшний день мы видим, что метод крещения или церемония крещения, она претерпела очень много разных метаморфоз. Но смысл крещения в самом начале был определенный. Это символ погребения, а значит смерти. Потом, впоследствии времени, пришли другие совершенно способы крещения, спрыскивание или обливание водой. Но Библия о таких способах нигде никогда не упоминает, ни в одном месте. Это произошло потому, что некоторые неправильные учения пришли в церковь. Одно из них – крещение детей. И детей было неудобно опускать в воду на глазах у родителей с головой, младенцев. Не каждому родителю это понравится, их спрыскивали. В некоторых местах стали совершать троекратное крещение к трех лиц Бога. Во имя Отца крестили, во имя Сына и во имя Святого Духа. Поэтому неудобно было человеку убулькивать три раза. Его просто освежали. Также совершался обряд крещения для мертвых. То есть это тоже пришло в церковь, когда можно было принять крещение за умершего родственника или близкого друга, не успевшего принять крещение. И поскольку таких друзей и родственников множество было, особенно вот в этих семьях трудновато было за каждый раз сходить в воду, проще можно было опрыскать. Но поймите самую главную суть. Все вот эти методы, которые не описаны в Библии, пришли из-за того, что причины их вызвали также не библейские, которых в Библии не было. Имеет ли значение метод крещения? Во-первых, крещение – это библейская заповедь. Поэтому, как и всякая библейская заповедь, она должна быть правильно понята и точно исполнена. То есть ей нужно точно следовать. Я верю, что Господь Иисус, который крестился от Иоанна, также крестился погружением. И никакого другого метода крещения в Библии не описывается. Все остальное является просто заменителем или упростителем библейских истин. Я не хочу осуждать ничью практику, но я прочитаю вам два места из Писания. Марк 7, глава 8 стих. «Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого». И поверьте, это были слова, осуждающие такие практики. И Матфея 15, глава 6 стих, тоже слова Иисуса. «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Всякое преимущество, которое люди испытывали из-за опрыскивания, это было, ну как бы, только лишь одно преимущество. Это было удобство. Это очень неудобный предлог для неисполнения Писания. Мы не можем устанавливать в церкви удобные методы для крещения, которые отличны от того, который исполняла первая церковь. Иоанну и другим апостолам было бы легче опрыскать бы 3000 новообращенных в день Пятидесятницы, чем их крестить. Я вспоминаю, как в ноябрьские дни 25 ноября 96 года после вот таких занятий я крестил 50 человек во имя Господа Иисуса Христа. Лед плавал. Люди были очень мужественны, но я был очень мужественный. Согласитесь, Филиппу было бы легче опрыскать евнуха из бутылочки где-нибудь прямо посреди пустыни. Не надо было мучиться и искать воду. Представьте себе. Павлу было легче побрызгать на тюремщика. Шито-крыто, и все как бы и нормально. Но они не делали этого ради исполнения заповеди Божьей, и мы также не имеем права на это делать. Поэтому я верю, что погружение при крещении демонстрирует послушание Богу и выражение почтения к Его Слову. И зачем нам изобретать какие-то другие способы, чтобы потом их оправдывать? Нам просто нужно держаться того, что есть в Слове Божьем. И только при полном погружении и сохраняется значение крещения как утопления, как погребения со Христом. Без сомнения, крещению должно быть предшествовать покаяние. 2 глава Деяниям, 38 стих. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Как я уже сказал, крещению должно сопутствовать или предварять крещение покаяния. Без покаяния не может быть прощения. Но без пролития крови также не бывает прощения, сказано в Левите. А крещение и есть символ пролития крови. Поэтому покаяние и крещение, они идут вместе. Если человек искренне покаялся, он крестится обязательно. Если человек крестился, он должен совершить покаяние. Поэтому крещение детей, младенцев, нельзя считать действительным, потому что они не могут выразить свою веру никаким образом. То есть человек должен принять крещение тогда, когда он может выразить свою веру. Написано, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Иногда приводят пример, где говорится, например, о темничном страже или о доме Корнилия, где крестился Корнилий вместе с его домашними. И говорят, ну вот, наверное, у них были и младенцы тоже крестились. Но там есть такая фраза, все слушающие слово. Ни один младенец слова не слышал. Но более того, в Израиле домашними назывались все домашние животные. То есть это также были домашние. Я уверяю, что ни одного осла Павел не крестил. Поэтому крещение детей недействительно. И я верю, это, ну как я верю. Опять же, я не настаиваю на вашей вере, не пытаюсь ее владеть. Я говорю о том, что я верю. Я думаю, что человек должен по вере принимать крещение, когда он может осознавать свои поступки, показать свою веру и принести покаяние. Теперь другой момент. Иногда меня спрашивают, может ли человек быть перекрещен? Я думаю так, что многие люди, они крестятся не по духовным причинам, а по социальным. То есть есть какая-то традиция общества, социальная традиция, и люди принимают крещение. И я не верю, что в этом крещении присутствует благодать Божия. Я допускаю, что человек может принять крещение снова, когда он будет иметь веру и принесет покаяние, если до этого он не крестился по вере. В католичестве, по-моему, в лютеранстве существует понятие конфирмации. Но это понятие относится к людям, которые были все-таки крещены в детстве и пребывали в христианской жизни. То есть они проходят конфирмацию, не появившись неизвестно откуда, как Иоанн Креститель там из пустыни. Они в церкви. И по достижении определенного возраста они как бы еще и свидетельствуют о своей вере, когда их, проще говоря, экзаменуют по всем параметрам вероисповедания. Вот такое понимание я могу принять. Понимаете? Потому что человек пребывал в вере. Это можно принять. Но когда человек крестился по социальным причинам, вообще в вере не пребывал, и у него возникло желание принять крещение по-настоящему, я не думаю, что таким людям нужно препятствовать креститься. Если взрослый человек чувствует нужду в Боге и желание жить для него, вот человек чувствует такую нужду, но потом он вдруг понимает, что он не покаялся по-настоящему, то есть не было покаяния. Я верю, что такому человеку нужно покаяться, принять дар Святого Духа, ему не обязательно креститься, потому что его прежнее крещение было все-таки актом веры Иисуса Христа. То есть он имел веру, но он как бы не имел осознания еще несостоятельности перед Богом. Есть такие люди. И в течение определенного времени, если у нас не было вот такого настоящего покаяния, все равно Бог ведет нас в это покаяние. И я не думаю, что человек должен перекрещиваться, но потому что его вера, она предшествовала крещению. Другой вопрос. А что, если человек крестится в воде и принимает дар Святого Духа, а потом снова возвращается к греховной жизни? Нужно ли ему креститься заново? Когда он кается в своем отступлении, то ему не нужно креститься заново, поскольку его прежнее крещение покрывает его последующие грехи. И когда он исповедует свои грехи, из-за крещения, которое было совершено, эти грехи уничтожены. Поэтому человеку всегда есть возможность возвратиться к Господу. Теперь о детях. Есть дети в церкви 8, 9 лет, 7, которые с детства в церкви, с детства в воскресной школе молятся с родителями. Но они дети, живут как дети. И очень часто меня спрашивают, можно ли крестить, вот хотим крестить таких детей. Но знаете, я не всегда решаюсь на этом, потому что один из элементов понимания крещения – обещание Богу доброй совести. У ребенка, у него нет определенных даже пожеланий, которых бы он мог обещать Богу не делать. Но иногда мы встречаем таких детей, крещенных Святым Духом. И вот тут у меня возникает вопрос, можем ли мы запретить в воде креститься тем, то, как и мы, крещены Духом Святым. Поэтому я думаю, что если ребенок способен по вере принять Духа Святого, то он способен и принять благословение крещения. Но если он не крещен Святым Духом, то когда он сможет выразить свою веру в Бога, тогда его можно уже будет крестить по достижению какого-то определенного возраста, в котором он проявит себя как вот такой человек. Существует разнообразное количество мнений о том, по какой формуле нужно совершать крещение. И вообще, а нужно ли иметь какую-либо формулу для крещения? И вы знаете, немало копий поломали люди, говоря, что нужно крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа или во имя Господа Иисуса Христа. Но согласитесь, что брать два места из Писания, два меча духовных и поражать друг друга — это не самое лучшее вообще занятие для христиан.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Я стою у развилки дорог и не знаю, куда мне идти. Отзовись, о всезнающий Бог, помоги, подскажи, просвети. Предо мною так много дверей, укажи мне, в какую стучать. И чего ожидать от людей, что сказать и о чем промолчать. Дай мне силы в молитвах просить только то, что ты сам хочешь дать. Дай мне веру в сомненья гасить и смиренно, безропотно ждать. Я стою у развилки дорог и не знаю, куда мне идти. Отзовись, о всезнающий Бог, помоги, подскажи, просвети.

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда они подошли к калитке забора, окружающего дом со всех сторон, какой-то человек очень быстро вышел из дома, прошел через двор и подошел к ним. Затем он убедился, что калитка позади него закрыта. Таким образом, показывая своим действием, что он не хочет, чтобы они вошли в его дом. Вы потерялись? Вам нужно показать дорогу, как попасть в Россию? Кланяясь, стал спрашивать он. Петр объяснил этому человеку, что он является баптистским служителем, и сейчас он в пути и направляется дальше вглубь Китая, чтобы там жить и исполнять Божью работу. Он спросил мужчину, не разрешит ли он поработать на мельнице, чтобы жена и дети в это время отдохнули. Мужчина решительно отказался от этого предложения. «Нет, коммунисты повсюду. Они ищут русских людей без документов, чтобы вернуть их в Россию. Вы похожи на беглого русского. Они придут сюда и арестуют вас, и накажут нас за то, что мы вас скрываем. Поэтому, пожалуйста, уходите, уходите быстрее. Мы не хотим иметь неприятностей от коммунистов». Отказавшись их принять, он, тем не менее, сказал им подождать и быстро пошел в дом. Вернувшись, подал им еду. «Возьмите эти два больших хлеба и мешок с кукурузой для лошади. Вам все это понадобится, чтобы вы смогли добраться до следующей деревни. Это примерно 4 или 5 дней пешком. Держитесь подальше от главной дороги. Коммунисты шныряют повсюду». Несмотря на опасность, этого человека одолевало любопытство. «Куда ты идешь?» — поинтересовался он у Петра. «Мы хотим отправиться в Кульджу». «Ах, Кульджа! Все хотят попасть в Кульджу». «Да, в Кульдже много русских людей. Еще 4 дня ходьбы, и вы будете близко к Кульдже». Человек говорил частично на русском, а частично на китайском. Его было трудно понимать, но все же смысл его речи можно было уловить. Петр поблагодарил человека за хлеб и кукурузу. Со своей женой, с младенцем на руках и двумя другими детьми в мешках на спине лошади он повернулся и пошел в сторону Кульджи. Петр был очень подавлен, когда они медленно и устало пошли от этого дома. Он был так уверен, что люди помогут им, и они останутся там хотя бы на несколько дней. По крайней мере, человек был достаточно любезен, чтобы дать им хлеб и кукурузу, в чем они отчаянно нуждались. Глядя на свою жену, которая шла рядом, он сказал, «Я думаю, эти люди больше боятся коммунистов, чем Бога. Я понимаю их положение и благодарю Бога за помощь, которую они нам все же оказали, несмотря на свой страх перед ними». Они шли в Кульджу 4 дня, стараясь не попадаться никому на глаза. У них закончилась вся еда, поэтому Петру пришлось продать лошадь, чтобы купить продукты для семьи. В Кульдже они пытались найти место для жилья. Они не понимали ни слова по-китайски, но, к счастью, познакомились с русской семьей, которая владела трехкомнатным домом и сдала им в аренду одну из комнат. Денег от продажи лошади хватило, чтобы заплатить за несколько месяцев аренды и еще осталось на питание. В то время в Кульдже были широко распространены различные эпидемии и болезни. Люди умирали от оспы, малярии и дизентерии. Маленькая Вера была очень хрупкой и болезненной из-за недостатка питания. Путешествие было для нее слишком трудным. Она часто болела, а у родителей не было достаточного питания для такой малютки, как она. И в 1932 году, вскоре после того, как семья пришла в Кульджу, Верочка

умерла от недоедания и дизентерии. Она перенесла путешествие по России и переправилась через российско-китайскую границу, но только для того, чтобы умереть там от нехватки пищи и страшной дизентерии, которая в то время охватила всю страну. В те дни в этой части Китая было очень неспокойно из-за постоянных конфликтов, которые продолжались уже сотни лет, то затухая, то разгораясь с новой силой. В северо-западной части Китая бушевала битва за свободу и независимость. С востока пришли воевать японцы, с севера проникали коммунисты. Они тоже воевали и разжигали конфликты среди людей в Кульче. Затем произошла вражда между китайцами и дунганами, которые были мусульманами, говорившими по-китайски. В 1934 году возникла ожесточенная борьба за власть. Различные военные силы пытались воспользоваться безвластием и хаосом, чтобы установить свой контроль. Эта борьба за власть стала продолжительным военным конфликтом с участием многих этнических групп во всем регионе. Коммунисты ночью переходили границу, чтобы разжигать вражду и устраивать беспорядки среди этнических групп. Затем они возвращались обратно в Россию и делали вид, как будто не имеют к происходящему никакого отношения. Они наблюдали, как этнические группы убивают друг друга, и снова приходили якобы для того, чтобы остановить насилие и прекратить беспорядки, которые они же и создавали, под предлогом того, что они защищают русский народ, который страдает и подвергается преследованиям в создавшейся ситуации. Увидев возможность продвинуть идеи коммунизма в этом районе, они по ночам проникали в приграничные провинции, чтобы провоцировать конфликты и проблемы среди многочисленных этнических групп, что еще больше усилило насилие в этом регионе страны. Военные действия охватили всю северо-западную провинцию Синьцзян. Эта ситуация, начавшаяся как незначительный местный этнический конфликт, теперь переросла в большую войну с участием китайцев, дунган, турецких мусульман, русских, евреев и других этнических групп. Все они сражались друг с другом безо всякой причины. Коммунисты были людьми, которые подстрекали и провоцировали людей на борьбу между собою. Происходило сильнейшее кровопролитие. Китайцы призвали всех взрослых мужчин на боевые действия. Петр только что получил свои китайские документы, поэтому был автоматически завербован, чтобы участвовать в этой войне, которая началась в начале лета и продолжалась до весны 1935 года. В это время местные жители боялись за свою жизнь и прятались за запретными дверями. Люба с детьми постоянно находилась в комнате. Выходить было очень опасно. Везде шла стрельба и происходили убийства. Дети тайком пробирались огородами в лес, чтобы добыть дрова. Для воды на плите растапливали снег. Пока отец семейства был на службе, мать и двое детей в основном выживали на хлебе и воде. У них была мука, которую отец купил раньше. Когда Люба выпекала хлеб, она всегда отрезала краюшки от буханки, сушила и запасала их для чрезвычайной ситуации. Она не позволяла детям есть эти сухари, независимо от того, насколько они были голодны. Она говорила им, что это будет им про запас. Если что-то случится, у них будет этот сухой хлеб, чтобы не погибнуть от голода и пережить трудное время. Они были вне себя от радости, когда весной Петр вернулся с войны. За свою службу на войне все солдаты, в том числе и Петр, получили по лошади в качестве платы и благодарности за помощь китайскому правительству. Хотя война закончилась, ситуация в Кульдже все еще была очень неспокойной. Петр решил, что они должны уйти оттуда и поискать более безопасное место для проживания семьи, а также служения Богу.
Они собрали свои немногие вещи, погрузили их на лошадь, а сверху посадили своих детей и отправились на поиски более безопасного места. Поскольку была ранняя весна, было очень холодно. Земля была еще промерзшей и покрытой снегом. Когда они покинули город, обе стороны дороги были усеяны телами, припорошенными снегом. «Будьте осторожны, не наступайте на них, нельзя этого делать», — предупредил Петр. Они старались пройти такие места как можно быстрее, чтобы не видеть страшную картину последствий войны. Петр очень беспокоился о безопасности своей жены и детей. Пройдя 3 дня, они вошли в небольшую деревню. Как раз на самом ее краю они увидели мельницу, стоящую рядом с большим домом. Подойдя поближе, они заметили, что там находятся люди, бежавшие из разрушенной войной провинции. Владельцы мельницы позволили семье с 2 детьми пожить у них. Отец стал работать там за еду и комнату для проживания семьи. После жизни на мельнице в течение 6 или 7 месяцев они узнали, что в Кульже стало спокойно и безопасно. Петр снова погрузил на лошадь свои вещи, и они пошли обратно в город. Когда они наконец добрались до Кульджи, у них осталось очень мало еды, и они никак не могли найти места, где можно было бы снять жилье. Встретив одного фермера, Петр попросил его позволить им остаться в его сарае в течение нескольких дней, пока они не найдут комнату в городе. Фермер согласился. Петр ходил по всему городу, ища квартиру или комнату в аренду, но безуспешно. Он уже начал переживать по этому поводу, но на 3-й день поисков нашел подходящий вариант. Семья из 3 человек, мать, дочь и старший сын, жили вместе. У них был хороший дом с большим двором, в середине которого находился колодец. На заднем дворе располагался небольшой домик, вполне пригодный для жилья. Мать этого семейства заболела и согласилась, что они будут жить в маленьком доме при условии, если Люба будет печь хлеб, готовить еду и делать у них уборку. Семья с 2 детьми поселилась в небольшом домике в конце двора. Мать готовила, наводила чистоту, стирала и всячески помогала этим людям, которые дали им место для проживания. Вскоре их семья увеличилась. Добавился мальчик по имени Бен и девочка Лида. Теперь у них было 4 детей. Тава, будучи самой старшей, теперь присматривала за 3 младшими. Много раз матери приходилось оставлять детей и работать за пределами дома, после того, как она наготовит и уберет в доме для своей хозяйки. Она делала это, чтобы помочь своей семье. Она прибегала домой на обед, чтобы накормить детей, прежде чем вернуться к работе для кого-то еще. Ее дети очень тосковали по ней, оставаясь одни, и бывали так счастливы, когда она приходила. Им было все равно, ели они или нет. Они просто хотели быть с ней. Они скучали по ней и хотели, чтобы она была с ними и заботилась о них. Как им не хотелось, чтобы она уходила. Но обстоятельства были такими, что она вынуждена была идти на работу, для того, чтобы принести домой самое необходимое, в чем они так нуждались и без чего не могли бы прожить. Петр продолжал искать постоянную работу. Везде его спрашивали о его позиции по отношению к коммунизму. Он знал, что Бог в конечном итоге направит его в нужное место для работы. Однажды сосед сказал ему, что он может пойти намывать золото в горном потоке в 10 милях от города. Петр с сыном поехали туда на лошади, нашли ручей и начали промывать породу в поисках золота.
К вечеру появились двое мужчин и сказали Петру, что ручей находится в государственной собственности, и он не может тут добывать золото. Если он не уйдет, они возьмут его вместе с сыном и посадят в тюрьму. Отец признал в этих людях коммунистов и понял, что они следили за ним все это время, пока он был в Китае. Он и Тони собрали свои нехитрые пожитки, погрузили их на лошадь и вернулись в город. Тем не менее, их семья была очень счастлива, когда они жили в маленьком домике. Сын женщины, их хозяин, был очень милым человеком, интеллигентным и высокообразованным. Все они хорошо относились к русской семье. Любе приходилось много ухаживать за их очень больной матерью. После того, как они прожили у них около 2 лет, женщина умерла, и услуги Любы стали больше не нужны. Мир и спокойствие в городе продолжались совсем недолго. В очередной раз в Кульже и во всем регионе произошло смятение. Снова разгорелись бои между китайцами, японцами, мусульманами и дунганами. Коммунисты опять воспользовались всеми этими потрясениями и стали медленно продвигаться из России в этот район. Петр решил как можно скорее вывести свою семью, прежде чем они окажутся в самом разгаре войны. Он обратился с просьбой к соседу, у которого был большой фургон, чтобы он отвез их в Текес, город, расположенный примерно в 40 милях к югу от Кульджи. На следующее утро сосед подогнал свой фургон и лошадей и помог отцу и старшим сыновьям загрузить в фургон их имуществом. Когда они прибыли в этот город, то увидели, что это почти пустыня. В этой части страны деревья были большой редкостью, и растительности тоже было очень мало. Немного осмотревшись, они поняли, что в этой местности и топливо очень дорогое. Одной из обязанностей детей стал сбор свежего навоза, в то время, когда кочевники прогоняли свои стада через деревню в горы. Мать будила их до рассвета и давала каждому по ведру. Когда стада шли, все жители бросались за стадом и отчаянно собирали свежий мягкий навоз, наполняя свои ведра. Они поспешно бежали домой, опустошали их и затем снова возвращались. Это был один из немногих бесплатных источников топлива, который был доступен в этой части страны. После того, как они собирали весь навоз, из него лепили круги-кизяки и высушивали их на солнце. Это было очень ценное топливо. Когда Петр услышал, что в Кульже все успокоилось и население вернулось к нормальной жизни, он попросил своего друга отвезти их обратно. Тот был очень удивлен и спросил: «Зачем ты хочешь вернуться туда? Здесь гораздо безопаснее находиться». Отец ответил, что в том городе много русских людей, и им нужно проповедовать Евангелие.

0: Научи меня, Боже, так жить, будто завтра я встречусь с Тобою. Каждый миг, чтоб готовою быть, не с опущенную головою. Перед Тобою предстать, мой Бог, с нетерпением ждать этой встречи и стремиться в небесный чертог, не к земной этой жизни, а к вечной. Если бы я с этой мыслью жила, не впустила бы в сердце обиды, я б себя для Тебя берегла, но не так я живу еще видно. Я б не стала других судить, чтобы не быть осужденной так же, и могла всех прощать и любить, понимая, как это важно. Я б смотрела на всех людей через призму любви и прощения, и от чьих-то греховных дел не рождалось во мне осуждения. Кто из нас без греха первым бросит ближнего камень? Но моя рука никогда не свершила бы убийство, как Каин. Я боялась бы слово сказать, что потом за него не ответить, и ценила бы Твою благодать, постоянно ходя во свете. Я б спешила прощения просить, даже если не виновата, не боялась униженной быть, почитая сестру или брата. Я б не тратила времени зря, дорожила б секундою каждой, понимая, что жизнь моя повториться не может уж дважды. Я б не стала сочки вынимать из глаз ближних, мне б некогда было, а старалась себя очищать и молиться б за них не забыла. Как невеста ждет жениха, глядя в зеркало или в окошко, так смотрела бы в Библию я и шептала: «Осталось немножко, и Спаситель мой чудный придет, Он возьмет меня в светлое небо, там, где радость вечная ждет, где никто из людей еще не был». Глаз не видел той красоты, и людские не слышали уши, что для нас приготовил Ты, чудный край, несравненно лучший. Там меня у жемчужных ворот встретит любящий и желанный, и с очей моих слезы отрет, будет встреча такой долгожданной. Но не так я Тебя еще жду, и не верю, что скоро встреча. Окунаясь порой в суету, будто жить собираюсь здесь вечно. Научи меня, Боже, так жить, будто завтра я встречусь с Тобою, в чистоте свое сердце хранить, в мире, в святости и в покое. Аминь.
1: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

мы пребываем в нем. 1 Иоанна 4:13. Вы хотите приобрести обитель для своей души? Какова же цена? Спросите вы. Она ниже той, которую человеческая гордыня может позволить себе заплатить. Приобрести эту обитель можно без денег. О, вы хотите заплатить ренту владельцу в знак благодарности? Вы хотите расположить к себе Христа? Тогда вы не получите дом для души вашей, ибо у него нет цены. Возьмете ли вы в вечную аренду дом моего господина, если от вас не потребуется ничего, кроме любви и вечной службы ему? Придете ли вы к Иисусу, чтобы пребывать в нем? Смотрите, в этом доме есть все, что вам необходимо. В его кладовых столько сокровищ, сколько вы не потратите за всю жизнь. В нем вы можете вести сердечные беседы с Христом и наслаждаться Его любовью. Там, на столах, столько еды, что ее хватит на целую вечность. Придя в этот дом уставшим, вы обретете покой во Иисусе. Из дома этого вы можете лицезреть само небо. Вы хотите заполучить такой дом? О, если у вас нет дома, вы скажете, мне бы очень хотелось поселиться в этом доме, но можно ли мне? Да, вот ключ, и ключ этот – вера в Иисуса. Но, ответите вы, этот дом так прекрасен, а я так грязен. Не беспокойтесь, внутри для вас приготовлены новые одежды. Если вы ощущаете свою вину перед Богом, придите в этот дом. И хотя он слишком хорош для вас, Христос постепенно сделает из вас жильца, достойного своего роскошного дома. Он умоет и очистит вас, и тогда вы сможете сказать: «Я пребываю в нем». Верующий, ты трижды блажен, имея такое жилище. Тебе оказана высокая честь, ибо у тебя есть твердое прибежище, в котором ты всегда будешь в безопасности. И пребывая в нем, ты обретаешь жилище не только надежное и безопасное, но и вечное. Когда этот мир растает, как сон, наш дом уцелеет, ведь он долговечнее мрамора, прочнее гранита, вечный, как Бог, ибо он и есть сам Бог, и мы пребываем в нем».

Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Предмет нашей сегодняшней беседы – общение. Это один из самых первых вопросов, который затрагивает Библия. Начало его было на самой заре истории, в момент сотворения человека. Первый, с кем новосотворенный человек испытал радость общения, был сам Бог. Но Бог сознавал, что человек нуждается в общении и с себе подобным существом. Во второй главе книги Бытия, в 18 стихе, Господь говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Это значило, что человеку необходимо было общение с другим человеком. Так Бог нас создал. Поэтому Бог создал Еву, с которой первый человек, Адам, мог иметь общение. И с тех пор вся человеческая история ярко показывает, насколько необходимо для человека иметь общение как с Богом, так и с другими людьми. И вот сегодня мы попытаемся получше понять, что значит общение, из чего складывается наше взаимоотношение. Мы увидим, что Писание говорит о важности общения и о том, как и почему оно может быть прервано. Ввиду того, что мы так были созданы, то есть для общения, вопрос этот настолько важен, что я предложил бы вам во время нашей беседы делать краткие записи с тем, чтобы потом добавить к ним свои соображения и поделиться ими с другими. Начну с примера. Один знаменитый писатель, стихами и рассказами которого зачитывались многие люди по всему миру, прожив немало лет, он вдруг потерял вкус к привычной жизни, почувствовал к ней отвращение. Ему захотелось уйти от людей, поселиться в лесу, где он мог бы общаться только с природой и со зверями, которым неведомы людская низость и эгоизм.

В своем 22-м псалме он описывает свои взаимоотношения с Господом. Он говорит о Боге как о пастыре. И как пастырь Господь удовлетворял все его нужды, посылая Давиду и злачные пажити, и тихие воды. Господь подкреплял его душу, направлял на истинный путь. Зная, что Господь с ним всегда, Давид не боялся зла или идти даже, как он пишет, и долиной смертной тени. Его душе придавали покой жезл и посох Господень. Даже в присутствии врагов его Господь обеспечивал все нужды Давида. И в последнем стихе Давид восклицает: «Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вчитываясь в строки этого псалма, мы ясно представляем себе, что значит истинное общение человека с живым Богом. Давид искренне дорожил своим отношением с Богом и ни в коем случае не хотел, чтобы оно прервалось. Мы тоже, дорогие друзья, можем иметь такие же близкие отношения с Богом, такое же общение с Ним, как имел Давид. Если мы посвятили свою жизнь Иисусу, если мы приняли Его крестную смерть как плату за наши грехи. Когда мы возлагаем наше упование на Иисуса Христа, то Он Сам обещает нам это общение, наполняя нас Своим присутствием через Духа Своего Святого. Иными словами, общение с Богом значит знать и пережить Его присутствие в нашей жизни. Тот, кто однажды испытал это в своей жизни, может только вслед за апостолом Иоанном сказать: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Моя молитва, дорогие мои радиослушатели, чтобы каждый из вас имел это личное общение с Господом нашим Иисусом Христом, приняв Его как своего личного Спасителя. Но, как мы сказали в начале, человек создан для общения не только с Богом, но и с другими людьми. Давайте остановимся на этом поподробнее. Общение с другими можно определить как соучастие или товарищество. Это соучастие или товарищество происходит от общих интересов. Но одно дело, когда мы говорим о людях, связанных временным общим делом или интересом, другое дело, когда речь идет об общении верующих. Нас объединяет что-то более сильное, более глубокое, да, что-то вечное. Говоря о святых между нами, следует употребить слово «братство». В самом-то деле мы члены одной семьи, нас роднила кровь Иисуса Христа. У нас один Господь, Иисус Христос, и тот же Дух Святой пребывает в каждом из нас. Один у нас авторитет – Слово Божие. Впереди у нас общая великая цель – евангелизировать весь мир. Эти чудные истины и служат основой нашего общения, которое вырастает в истинное единство и братство. И там, где это чудное общение есть, там Христос обещает быть с нами. Помните, как сказано в 18 главе Евангелия от Матфея? Тут Христос говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». В Новом Завете мы находим несколько видов общения между верующими. Например, в Деянии апостолов это общение церкви. Самые разные люди составляют эту общность, но все они члены одного тела. Их единение, их братство основывается на том факте, что все они братья и сестры во Христе Иисусе. В этом общении мы переживаем функции тела Христова. Апостол Павел пишет Ефесянам, что «вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагалось стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Это написано в послании Ефесянам во второй главе. Во второй главе Деяния, стих 42, мы найдем, в какой практической деятельности выражается этот вид братского общения. Прежде всего, это постижение учения и проповеди апостолов. В этом общении друг с другом верующие делились имуществом по нужде каждого. Это совместное служение Господу, выражение.

выражалось в молитве и в преломлении хлеба. Многие разные духовные дары практиковались в этих церквах. Как сказано в послании к Ефесянам, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Второй вид общения в Новом Завете мы встречаем там, где небольшая группа верующих собрана с какой-то определенной целью. Лучший пример тому – это небольшая группа апостолов, учеников, собранных вокруг Иисуса Христа. В этой маленькой группе верующие могли проводить друг с другом больше времени и, как результат, ближе узнать друг друга. Христос собрал своих учеников для того, чтобы укрепить их, подготовить их, продолжить дело, начатое им. Он не мог делать это с большим числом людей. Ему надо было сосредоточить усилия на маленькой группе, искренне преданной ему и друг другу. Этот вид общения весьма плодотворен. Ведь в этих условиях люди становятся ближе друг к другу. И, наконец, личное общение одного верующего с другим. Мы много раз читаем об этом в Священном Писании, особенно в жизни апостола Павла. Яркий пример этого вида общения – это было взаимоотношение между Павлом и Тимофеем. Буквально дни и ночи они проводили вместе. Они поддерживали и ободряли друг друга. Они все делили между собою – и радость, и печаль. Благодаря этому общению Павел мог учить Тимофея не только словом, но и всей своей жизнью. Он говорит в своем втором послании ему, это во второй главе, во втором стихе, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Павел имел такое взаимоотношение также и с Эпафродитом, которого он называет братом, сотрудником и сподвижником. Не просто братьями во Христе были Павел и Эпафродит, не только членами одного тела Христова, а сотрудниками и соратниками. Вместе они трудились и вместе они сражались в духовных битвах. Рассмотрев эти три вида братского общения, а именно общение в церкви, тесной группой верующих, дружба между двумя верующими, мы приходим к выводу, что каждому из нас необходимы все эти три вида общения. Вы можете спросить, почему непременно все три? Давайте подумаем вместе. Причины или цели братскому общению можно насчитать много. Но я хочу ограничиться сегодня четырьмя. И мы увидим, как каждый из этих трех видов братского общения помогает достичь этих четырех целей. Во-первых, братское общение способствует росту. Мы имеем в виду, конечно, духовный рост в нашем хождении со Христом. В книге притч сказано «железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». В группе верующих вы увидите, что один учит другого, делясь своими познаниями и опытом. Другая притча говорит «обращающийся с мудрыми будет мудр». И мы поймем истинность этой притчи, если будем обращаться с братьями и сестрами, которые не останавливаются в своем духовном росте, изучают Слово Божие, возрастают во Христе. И мы будем расти, если к ним присоединимся. Имея общение с верующими, мы достигаем роста разными путями. В большом обществе мы назидаемся поучением и проповедью. В маленькой группе у нас больше возможностей получить ответы на вопросы, наиболее волнующие нас лично. А в общении с другом, то есть между двумя верующими, помогает нам широко открыть друг другу нашу жизнь и помочь приложить к ней на практике духовные истины Священного Писания. Братское общение придает верующему и силу, и ободрение. Ведь мы призваны составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, говорит Слово Божие. Тело это состоит из различных членов, которые укрепляют и поддерживают друг друга. Об этом говорится в 4 главе послания к Ефесянам, в 16 стихе, из которого, речь тут идет о Христе, все тело, составляемое
и совокупляемые посредством всяких взаимных скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, мы видим, когда каждый член действует, так все тело растет и крепнет. В послании к евреям, 10 главе, здесь говорится о духовной поддержке верующими друг друга. Слушайте, «не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать, то есть ободрять, поддерживать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». В наши дни трудности и разного рода давления и притеснения нам особенно необходима взаимная поддержка. Когда апостол Павел писал Колоссянам, то во второй главе он сказал о своей молитве, дабы утешились сердца их, соединенные в любви. Воистину, если верующие объединены любовью Христа и в понимании Его обетования и силы, то это служит к утешению, к подкреплению, к поддержке в любых обстоятельствах жизни. Затем братское общение побуждает нас, стимулирует к служению Господу, поощряет нас в выполнении Его воли. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам», сказано в послании к евреям в 10 главе. Апостол Павел делал это постоянно, обращаясь своими посланиями к церквам, им основанным. Он побуждал их помнить всегда о целях и задачах, поставленных перед ними Господом. В 5 главе 2 послания к Коринфянам он напоминает братьям, чтобы они не забыли о служении примирения с Богом, о спасении грешников. В послании Галатам в 6 главе мы снова находим его призыв делать добро всем, как неверующим, так и своим по вере. Это мы видим в книге «Деяния апостолов». Общение друг с другом побуждало их проповедовать Слово Божие шире и шире погибающим людям. И вот результат. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Когда Христос высылал учеников своих на работу, то Он посылал их по двое. Это было важно, потому что, идя вместе, ученики могли друг друга поддерживать, поощрять. Эту истину вы найдете в книге «Экклезиаст». Откроем 4 главу. Прочтем 9 и 10 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимает товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». По своей природе человек не очень склонен к упорядоченной жизни. Сколько раз мы твердо намеревались делать что-то доброе, полезное. Ну, например, ежедневно читать Библию, изучать ее, заучивать наизусть стихи из Писания, постоянно свидетельствовать людям о Христе. Да мало ли сколько необходимых вещей мы принимались делать. И как часто не хватало нам собственных сил, чтобы продолжить начатое. Но если о нашей цели знает друг, насколько увеличиваются тогда наши шансы на успех? Это же совсем другое дело. Бороться со своей вялостью и неорганизованностью не в одиночку, а вместе с другом, который и поддержит, и подбодрит, и помолится за тебя. Припомним тут опять слова Экклезиаста: «Двоим лучше, нежели одному». Несколько лет тому назад один брат рассказывал, как он вступил в члены церкви. Обратился он ко Христу только незадолго до этого, благодаря свидетельству одного из членов этой церкви. С радостью он переживал церковное общение, рос духовно, слушая проповеди, Слово Божие и принимая участие в служении церкви. Но некоторое время спустя у него накопилось довольно много вопросов и по поводу христианской жизни, и по поводу некоторых мест из Священного Писания. Но встать во время собрания в церкви и задать эти вопросы он считал неуместным. Смущало его и то, что другие верующие могли посчитать его вопросы слишком простыми и даже наивными. И вот однажды, после воскресного собрания, он подошел к одному из старших братьев, опытному в вере, и поделился своей нуждой. Брат пригласил его домой пообедать, и проговорили они в тот раз несколько часов подряд.
Эта встреча была не последней. Они стали встречаться регулярно. Старший брат не только давал ясные ответы на возникавшие вопросы, но и сумел так направить новообращенного брата в его изучение Библии, что на многие вопросы тот научился находить ответы самостоятельно. Это была неоценимая помощь и поддержка. Молодой брат начал делиться со старшим и своими личными проблемами, и вместе они молитвенно находили решение в каждом случае. Старший даже стал брать его с собой, когда посещал других членов церкви и неверующих. Крепла их дружба и крепла вера молодого брата. Вскоре он обнаружил, что кое у кого из его сверстников, посещавших церковь, возникают такие же вопросы и затруднения. Тогда старший брат предложил устроить совместное молитвенное изучение Библии. Несколько человек стало собираться, сперва по воскресеньям перед собранием, потом среди недели для молитвы. Они вдохновляли и поддерживали друг друга быть последовательными в этих начинаниях. Очень скоро они почувствовали Господне благословение, особенно же потому, что у них было очень много общих нужд и интересов. Им гораздо легче было понимать друг друга, доверительно открывая свои затруднения и вместе небольшой группой молитвенно искать ответа, как поступить в том или ином случае. Этот пример хорошо показывает, какое место все три вида братского общения занимают в жизни верующего. Нам необходима сила общения, и нужна она нам по-разному. Этот брат, о котором я говорил, уже старший брат в церкви и продолжает расти духовно. Но с двумя братьями, близкими по духу, из той группы он регулярно встречается до сих пор. Дважды в неделю эта маленькая группа собирается для совместной молитвы, и это приносит им дополнительное благословение, помимо тех даров, что они получают в общем собрании. А теперь давайте вспомним, о чем мы говорили в сегодняшней беседе. Во-первых, мы созданы, чтобы иметь общение с Богом и с людьми. На первом месте стоит наше общение с живым Богом через Иисуса Христа, вокруг которого складывается наше общение с другими верующими. В этом общении мы рассмотрели три различных, хотя и взаимосвязанных вида. Мы перечислили четыре главных цели общения, а именно рост, сила, поддержка, взаимное побуждение. Они проявляются, как мы увидели, во всех трех видах общения. Но наш разговор будет неполным, если мы не укажем, что же нам мешает достичь эти три вида общения во всей их полноте. Основных препятствий тут два. И для большинства верующих они очевидны. Причина, мешающая нашему общению с Богом и с братьями, та же самая, что разрушила общение с Богом Адама и Евы. Эта причина — грех. В 65-м псалме, 18-м стихе сказано: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь». А вот что говорит апостол Иоанн в своем первом послании, в 1 главе, 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Таким образом, мы видим, что грех, вошедший в нашу жизнь, нарушает наше общение с Богом и с нашими братьями и сестрами во Христе. Вот почему так важно незамедлительно исповедовать Господу каждый наш грех и получить прощение, как об этом сказано в той же главе, в 9 стихе. Другая причина, почему так неполна радости наше общение, это то, что мы слабо к Нему стремимся и забываем молиться об этом. Теперь, что ты, мой друг, можешь сказать о своей жизни? Может быть, ты имеешь только один вид общения. Но что ты делаешь для того, чтобы обрести и другие? Молишься ли ты об этом? Если общение заповедано и благословено Богом, то может ли Он не ответить на молитву, если мы Его об этом просим? Разумеется, стремясь к общению, мы должны быть готовы открыть ближнему свою жизнь, впустить его или ее в наше сердце и стать частью друг друга. Есть люди, которые боятся вступить в близкое общение с тесной группой или заводить с кем-либо
либо личное общение. Чего же они боятся? Того, что люди будут знать всю правду об их жизни. А может быть, они боятся потерять свою самостоятельность под чужим влиянием. Но общение, в центре которых стоит Иисус Христос, не может принести никакого вреда. Наоборот, оно всегда только укрепит его и послужит духовному росту. Помните, что если мы исполнены Духом Святым, то к нам в полной мере относится обетование, данное в Писании. «Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Среди множества людей, встреченных мною за последние годы, были и те, кто в полной мере испытал благодать общения, но и такие, кто знал только один его вид. Я молю, чтобы это не было бы твоим переживанием. Почему не провести время в молитве на этой неделе, чтобы Господь помог разрешить этот вопрос? Так ли истинно твое общение с Господом, как об этом говорится в 22-м псалме? А твое общение с братьями и сестрами, обогащает ли оно тебя духовно? Придает ли оно силу, уверенность, побуждает ли к добру, поддерживает ли тебя в твоих благих намерениях? Помогает ли оно расти в вере? Питает ли оно твою духовную жизнь? Если хоть на один из этих вопросов ты не можешь ответить «да», не откладывая, начни молиться, чтобы Господь помог тебе найти столь нужное общение. Пусть же твое общение с Господом и с Его детьми благословит Он Сам и благословит обильно. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея, и потому задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. Есфирь, 3 глава, 5-6 стих. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Откровение, 12 глава, 4 стих. Книга Есфирь. Истинная причина антисемитизма. Верный Господу, у кого брань против Амалека из рода в род. Исход, 17 глава, 16 стих. Мардохей не кланялся Аману, потомку царской семьи Амалека. Артаксеркс возвысил Амана над всеми князьями и повелел, чтобы каждый преклонялся перед ним. Если человеческие законы противоречат заповедям Бога, мы должны повиноваться Богу, нежели человеку. В этом случае мы можем пострадать за свою верность Ему. Аман посчитал ниже своего достоинства наказать лишь Мардохея и получил от царя разрешение уничтожить в Персидской империи всех иудеев. В Откровении 12 главе символически показано, что сатана всегда был против народа Израиля, потому что из него должен был произойти Христос. Подумайте о новорожденных мальчиках у евреев, которых египетский фараон повелел умерщвлять. Вспомните, как Саул хотел убить Давида, как Гафолия пыталась уничтожить всех своих внуков, царскую династию, как Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме. В истории было множество случаев преследования земного Божьего народа, кульминацией чего стал Холокост при Гитлере.

Мне без тебя не дышится, не спится. Сон будто мука, воздух словно газ. Мне без тебя водою не напиться и не понять, куда направлен глаз. Не слышу голос, хоть имею уши. Мечусь в потемках, не включая свет. Мне в океане не увидеть суши. Мне без тебя не отыскать ответ. Не встать на ноги, если не поднимешь. Не прошептать, коль ты не дашь слова. Мне не согреться, если не обнимешь. Я без тебя пустая голова. Связать двух слов я без тебя не в силах. Не выразить печаль и красоту. Мне не излить себя в этих изгибах, если из сердца вынешь простоту. Ты для меня опора и подмога. Мне без тебя корона не венец. Мне без тебя и трасса не дорога. Мне без тебя начало, как конец. Прошу, спаси меня от поражения. Мне нужен ты, спаситель, поспеши. Я жажду твоего прикосновения, тобою начатое дело.

Дорогие друзья, а сейчас я хотела бы, чтобы каждый из нас обратил внимание на то, к чему призвал нас Господь. Слуги Соломона были обязаны слушаться его приказаний. Одни из них должны были доставлять к столу Соломона жирную говядину, другие следить за тем, чтобы с той же целью осуществлялась охота на косуль и откармливалась птица. Третьим было поручено доставлять ячмень и солому для коней. Если бы они не оставались на своих местах, если бы, например, слуга, обязанный поставлять ячмень для коней, стал бы кормить им птенцов, то возникла бы большая путаница. Дорогой друг, если ты не хочешь делать то, для чего ты предназначен, а хочешь обязательно попробовать чего-то, что не входит в круг твоих задач, то все пойдет кувырком. Глаз очень полезен, но если бы он упорно отказывался смотреть и хотел бы обязательно слушать, то мы быстро попали бы под машину. Дорогой друг, знаешь ли ты, что ты можешь делать, какими дарами наделил тебя Господь и на что Он тебя благословил? Тогда оставайся при этом деле и никогда не жалуйся о своей задаче. Не критикуй других, дела которых отличаются от твоих. Мизинец выполняет задачи, которые не в состоянии сделать большой палец, а большой палец способен на вещи, которые не может сделать указательный палец. Так должно быть и в Церкви Божией. Каждый должен найти свою задачу и выполнять ее силой Духа Святого из любви к Господу Иисусу. Обратите внимание, что некоторые из нас обязаны делать больше, чем другие. Некоторые из нас несут особую ответственность. И если бы мы сказали «не хочу делать больше, чем другие», то мы были бы непригодны к тому служению, на которое Бог призвал нас. Не боюсь, что кто-нибудь из вас будет слишком много делать для Христа. Но мне хотелось бы, чтобы вы попробовали это. Проверьте, можете ли вы служить Христу слишком самоотверженно, слишком ревностно, слишком увлеченно и беззаветно. Я еще никогда не был знаком с таким человеком, который мог бы упрекнуть себя в таком преступлении. Нет, все мы чувствуем, что наш Господь заслуживает всего, что только мы в состоянии сделать, и даже намного больше.

всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Притчи 35.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – проповедь, в 4 часа – детский час, в 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона, в 6 часов – свидетельства, в 7 часов – чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

0: Послание к евреям, глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь», и еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души».
1: Послание к евреям, глава 11. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит.

дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром принявши соглядатаев и проводивший их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке,
умирали от мечей.

плаща, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Послание к евреям, глава 12. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы и незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трудному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те,
не послушавши глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от говорящего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страдающих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью вечного завета Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком деле добром, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите слово сие увещание. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь.

Друзья, в 3 главе «Плача Иеремии» есть такие слова: «Ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро». Ранним утром, когда большинство людей еще спят, разносчики газет спешат по улицам большого города и бросают свеженапечатанные страницы в почтовые ящики. Едва проснувшись, люди просматривают их, чтобы узнать последние новости. Но приведенная выше цитата о том, что все эти новинки не новы, есть нечто более удивительное. Именно его мы желаем иметь каждое утро. Это милосердие Божие. Его милосердие обновляется каждое утро. Новости дня, о которых мы узнаем утром из газеты, часто не радуют нас. Они могут испортить настроение на целый день. А всегда новое милосердие Божие может нас в течение дня радовать, наполняя серые будни ясным светом. Наши же сердца на самом деле очень часто не готовы к тому, чтобы принять это милосердие Божие. Часто мы чувствуем себя так, как чувствовал себя псалмопевец 72-го псалма. Он горько говорил и подвергал себя обличением всякое утро. Так, возможно, вздыхают некоторые больные, озлобленные или изнуренные проблемами. Не милосердие Божие, а моя беда обновляется каждое утро. Больше ничего. Больше ничего? Но именно Божие милосердие важнее всех печалей мира. Кто этому не верит, пусть взглянет на Голгофский крест. Павел говорит об этом кресте. Бог своего единственного Сына не пожалел. Как не дарует с Ним и всего? Кто смотрит туда, знает, как Божие милосердие проливается ясным светом. Друзья, давайте все мы скажем: «Господь, даруй нам каждый день ясный взгляд на Твое великое милосердие».

Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Псалом 144, 19.

главных труженика на Неве Божьей, Пашков и Корф, по распоряжению правительства должны были покинуть родину и прервать свою работу, дело Божие продолжало расти и крепнуть. Вражда со стороны властей увеличивалась, притеснения продолжались и докатились до нашего дома. Мой отец в 1881 году, вскоре после кончины государя Александра II, умер, по всей вероятности, вследствие потрясения от этого покушения и страшной смерти любимого монарха. Мне в то время было всего лишь 6 месяцев. Мать много раз рассказывала нам, как отец на смертном одре изо дня в день просветлялся. Он видел, что состояние его безнадежно. Он сделал все необходимые распоряжения и обо всем подумал для того, чтобы облегчить, насколько возможно, нашей матери то тяжелое положение, которое предстояло ей после его смерти. Также он высказывал свое желание, чтобы молодая воспитательница и учительница наших двух братьев Наталья Владимировна Классовская осталась навсегда при моей матери. «Она будет тебе хорошей и верной помощницей», — сказал он. Слова его действительно исполнились. До самой смерти моей матери она была верной поддержкой. Наша мама никогда иначе не представляла ее гостям, как моя правая рука. Предав с верою жену и детей своих попечению Господнему, наш отец в мире перешел вечность. Моя мать говорила, что она проводила его до ворот неба. Так прекрасен был его переход. Итак, моя мать осталась одна с 5 детьми. После отъезда Василия Александровича Пашкова собрания, происходившие в его доме, были перенесены к нам на Большую Морскую 43. Вскоре после этого приехал к моей матери генерал-адъютант государя с поручением передать ей, что его императорское величество желает, чтобы собрания эти прекратились. Мать моя, всегда заботившаяся о спасении души ближнего, стала сначала говорить генералу о его душе и о необходимости примириться с Богом и подарила ему Евангелие. Потом, в ответ на его поручение, сказала: «Спросите у его императорского величества, кого мне больше слушаться, Бога или государя?» На этот смелый вопрос не последовало никакого ответа. Собрания у нас продолжались, как и раньше. Моей матери позже передали, будто государь сказал: «Она вдова, оставьте ее в покое». Несколько лет тому назад из верного источника я услышал о плане сослать и мою мать, и Елизавету Ивановну Черткову. Но, видимо, Александр III, не разделяя взглядов евангельских верующих, как богобоязненный человек, не хотел делать вреда вдовам. Таким образом, в нашем доме собрания продолжались еще много лет. В беззащитности и человеческой слабости этих двух вдов Господь проявил свою силу, как говорит нам Слово Божье. «Сила моя совершается в немощи», или, как апостол Павел говорит: «Когда я немощен, тогда я силен». Посещение иностранных гостей было для нас большим благословением и радостью. Мы называли братьями и пастыров, и проповедников, а также всякого истинного чада Божия. Еще до высылки наших руководящих братьев приезжал в Петербург доктор Бедекер, посещавший и потом много раз Россию. Посетил нас также и известный своей жизнью веры и молитвы Георг Мюллер из Бристоля, которого называли отцом сирот. Он провел в Петербурге несколько недель. Эти братья своим служением помогли русским верующим продвинуться вперед в жизнь веры, показывая им из Слова Божия необходимость не только спасения, но и освящения. Наших гостей
часто удивляли детские вопросы русских верующих, но их радовали братские отношения, царившие между ними. Георг Мюллер, как и большая часть иностранных братьев, гостили в нашем доме. Наш дом был построен итальянским архитектором и принадлежал прежде богатому владельцу копий на Урале. В доме было несколько больших залов с прекрасными паркетами, а потолки были разрисованы, как в итальянских дворцах. Этот дом предназначался для приемов и балов, а соседний, принадлежавший Гагариным, а прежде тому же владельцу, для жилья. Наши гости часто любовались нашим домом, и мать моя им всегда говорила, что этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова и предверница, и радуюсь, когда могу открыть дверь чаду Божьему. В одной из больших петербургских газет появилась статья с описанием наших собраний в немного насмешливом тоне. Написано было приблизительно так. «В доме княгини Ливин происходят своеобразные собрания. Впереди стоит пожилой англичанин и горячо говорит о чем-то на английском языке, а около него стоит молодая барышня и переводит на русский язык. Перед ними на стульях сидит публика, самая разнообразная. Тут княгиня, а рядом с ней кучер, потом графиня, дворник, студент, прислуга, фабричный рабочий, барон, фабрикант и все вперемешку. Все слушают со вниманием, а потом встают на колени, обернувшись лицом к стулу, и молятся своими словами. Пусть собрание и показалось корреспонденту смешным, оно все же было наилучшим доказательством единства тела Христова, где нет ни Елена, ни Иудея, обрезания или необрезания, но все и во всем Христос. Что социальные и политические старания не могут достичь, то совершается просто и без усилий, когда Дух Господень вселяется в сердце человека. Когда не было приезжих проповедников, собрания проходили с еще большей простотой. Из образованных братьев почти никого не осталось. Граф Бобринский уехал в Тульскую губернию, в свое имение. И хотя делал там много добра, в Петербурге больше почти не появлялся. Ивана Вениаминовича Каргеля пригласили быть проповедником в Финляндии. Когда он изредка приезжал,

Не забуду, как на воскресном утреннем собрании пожилой брат Пыпин, фабричный рабочий, вставал и обращался к нам, выражая свою радость. «Дорогие братья и сестры, до 50 лет я не умел ни читать, ни писать, но когда я познал Господа, то научился читать. И теперь, слава моему Господу, я могу встать перед вами и прочитать вам чудные слова из Священного Писания». Прочитав несколько стихов, он затем передавал в коротких словах свою мысль, всегда ценную по содержанию, которая приносила благословение слушающим. Если не было образованных братьев, то было все же немало получивших образование сестер. Иногда им случалось сказать слово в собрании. У них были возможности служения в разных частных группах. Некоторые из них усердно изучали Священное Писание, пользуясь пособиями на других языках. И это обогащало их понимание Библии. Одной из таких сестер была Констанция Сергеевна Козлянинова. Она ежедневно проводила много часов над изучением Слова Божьего, а потому была способна наставлять и других. Бывали вечера, когда она читала в кружке сестер, и, насколько я помню, на этот разбор Священного Писания приходили и некоторые братья. Мы, дети, также пользовались ее познаниями. Помню, как она с нами проходила историю народа израильского в пустыне и объясняла пророческое значение скинии, собрания и жертвоприношения Ветхого Завета. Одна из сестер Крузы приходила по вечерам к нам и в большой горнице собирала наших девушек и других женщин вокруг Слова Божия. У Веры Федоровны Гагариной также бывали по четвергам в укромной тихой комнате молитвенные собрания в небольшом кругу сестер. Александра Ивановна Пейкер работала в самых разнообразных общественных слоях. После закрытия журнала «Русский рабочий» она посвятила себя преимущественно деятельности среди молодых девушек из интеллигентных кругов. До сих пор случается встречаться с теми, кто с благодарностью вспоминает о часах, проведенных с Пейкер. Позже она часто помогала Павлу Николаевичу в его вечерних собраниях для студентов, объясняя им Слово Божие тепло, живо, ясно и оригинально. Павел Николаевич очень дорожил ее сотрудничеством. В позднейшие годы она посвятила себя работе в больнице, основанной в Лесном графиней Верой Петровской под ее непосредственным влиянием. Александра Ивановна всегда умела отыскать коллег и отчаявшихся людей, а также бедных и несчастных, которых она устраивала в эту больницу. Наши братья нередко обращались к Александре Ивановне за объяснением непонятных им мест в Слове Божьем, что она делала с готовностью и благословением. Хочу отметить один случай из духовной работы Александры Ивановны. Господь помог ей привести к нему ослепшую великую княгиню Александру Иосифовну, мать великого князя Константина Константиновича. Александра Ивановна часто навещала в мраморном дворце великую княгиню, которая была полна ропота на Бога за постигшую ее слепоту. Великая княгиня любила слушать пение Александры Ивановны, а потом стала охотно слушать чтение и объяснение Слова Божия, пока, наконец, приняв Господа, она не познала мир и радость спасения. Однажды, когда мать моя лежала в больнице, Александра Ивановна принесла ей в утешение от великой княгини карточку с написанным на ней стихом из Ефесяна 2:14. «Он есть мир наш». Эти слова, написанные Александрой Ивановной, я всегда видела в Библии моей матери. Они были ей поддержкой во всех ее переживаниях. Александра Ивановна Пашкова и ее сестра Елизавета Черткова также дорожили дружбой и сотрудничеством Александры Ивановны Пейкер.

Елизавета Ивановна Черткова купила дом на Среднем проспекте на Васильевском острове у самой гавани и построила там отельный фигель с большим залом для собраний. Несмотря на строгость того времени, правительство оставляло собрания в покое. Иностранцам трудно понять Россию. С одной стороны, евангельских верующих преследовало правительство, но одновременно продолжались собрания на Большой Морской, в доме Пашковых на Выборгской и в некоторых других частных домах. И никто нас не тревожил. В то же время мы слышали о братьях, которых ссылали на Кавказ, и знали от доктора Бедекера, который их там навещал, об их тяжелом положении. Мы знали и о Сибири, и о каторжниках, но нисколько не удивлялись той свободе, которой мы пользовались. В связи с этими воспоминаниями о ссыльных нужно рассказать и о графине Елене Ивановне Шуваловой, через ходатайство которой многие получили облегчение. Граф Петр Шувалов был начальником 4-го отделения, то есть стоял во главе главного жандармского управления. Жена его, Елена Ивановна Шувалова, обратилась через проповедь лорда Редстока. Это была умная и оригинальная личность. Внешне она не имела вида отдалившегося от мира человека, но внутренне была определенно Христова. Она любила братьев и сестер во Христе и не стыдилась проявлять эту любовь перед людьми этого мира. Наши строгие руководящие братья, однажды найдя нечто предосудительное в поведении сестры, постановили не допустить ее к участию в вечере Господней. Елена Ивановна приняла это запрещение с полным смирением, пришла на собрание и спокойно сидела, когда чашу пронесли мимо нее. После собрания она подошла к братьям и без малейшей обиды сказала им: «Хоть вы меня и не допустили участвовать с вами в вечере Господней, я все же остаюсь вашей сестрой». По прошествии некоторого времени ее снова приняли. Кучер графини был верующим. Как это ни кажется странным, собрания происходили в его комнате, в подвальном этаже дома начальника главного жандармского управления, хотя такие собрания правительством были запрещены. Сестра графиня пользовалась своим положением, чтобы помогать преследуемым братьям-штундистам. В нужных случаях, подобно царице Есфири, она просила мужа пригласить одного из необходимых ей высокопоставленных лиц. Во время обеда она, найдя удобный случай, обращалась к нему с просьбой об одном или о нескольких ссыльных, об облегчении наказания или даже полном освобождении сосланных за веру братьев. И просьба ее часто увенчивалась успехом. Без сомнения, эти высокопоставленные лица сами понимали, что арестанты, о которых Елена Ивановна ходатайствовала, не были преступниками. Тут мне хочется передать то, что мне рассказал в Германии один уже немолодой брат во Христе. Во время политических перемен в Польше он был арестован и послан на принудительные работы на какую-то фабрику. Его сосед по станку оказался бывшим русским губернатором. Заметив, что его товарищ баптист говорит по-русски, он обратился к нему и сказал: «Я сейчас не понимаю, почему я в бытность свою губернатором должен был арестовывать таких людей, как вы, мирных, приличных, честных, ничем не угрожавших порядку. Так часто люди следуют духу времени, не давая себе отчета, чей это дух и кому он служит, и, к сожалению, слишком поздно понимают, что они наделали». Гости графини Шуваловой настолько привыкли к ее постоянным ходатайствам, что однажды один из таких важных лиц, сидевший рядом с нею за обедом, спросил с улыбкой: «Ну что, графиня, сколько хотите от меня сегодня?»
одного или двух. Нам рассказали об одном интересном случае. В жаркий летний день по пыльной дороге тяжело шагала цепь арестантов, направляясь под конвоем в ссылку на Кавказ. Из столба пыли позади колонны вдруг появилась коляска с тройкой. Из остановившегося экипажа поднялся вице-губернатор той губернии. Он громко выкликнул: «Алексеев Савелий здесь?» «Точно так, ваше превосходительство! Давай его сюда!» Недоумевающий арестант сел в коляску рядом с вице-губернатором. Тот крикнул: «Пошел!» И тройка умчалась от арестантов, которые продолжили свой путь под палящим солнцем. Оказалось, что из Петербурга пришел приказ, чтобы отправить арестанта Алексеева на Кавказ не этапом, а частным путем. Партия ссыльных уже покинула губернский город. Но чтобы не нарушать распоряжение столичного начальства, ссыльного догнали и доставили на ближайшую железнодорожную станцию. Впоследствии выяснилось, что приказ был отдан по просьбе графини Шуваловой. Такой случай мог произойти только в нашей бывшей матушке России. Много лет пробыв на Кавказе, этот «преступник за веру» в кавычках добывал себе пропитание, работая по аулам-сапожникам. Его верная жена с дочерью последовали за ним в ссылку. Оставленный в Петербурге сын воспитывался у Веры Федоровны Гагариной. Вернувшись, наконец, в Петербург, Савелий Алексеевич был впоследствии избран пресвитером Второй Евангельской общины и пробыл на этом посту до самой смерти. И дочь его, и сын были верными чадами Божьими. Дорогие друзья, продолжение воспоминания Софьи Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

неба. Ты источник счастья для многих поколений на земле. Не можешь оставаться без участия, когда мы обращаемся к тебе. Нередко нам грозой ответишь и молнией в ночи сверкнешь, но наказав, нас ласками излечишь. Ты всех здесь любишь и к себе зовешь. О небо, ты души в лечении, не раз тебе опору находя, мы свыше получаем вдохновение, широкие просторы бороздя. Написано уже немало песен, открыто неразгаданных глубин. С тобою мир становится чудесен в величии изумительных картин. О небо, ты начало света, что льется бесконечно из тебя. Твоим теплом жива земля-планета, которую вращаешь ты, любя. Все звездной бездной окружаешь, наш шар несешь в пространстве лет, сиянием не одежды восхищаешь, через тайны изливаешь свой сонет. О небо, ты слезы целитель, что на глазах людей нередкий гость. В тебе живет души моей спаситель, не сломит он надломленную трость. У ослабевших веру укрепляешь, рукою Божьей всем руководишь. Дух человека словом окрыляешь, под сенью всемогущего хранишь. О небо, ты любви истоки, любовь была причиной всех начал. С высот несешь сердцам ее уроки, любовью Бог вокруг все создавал. Она взошла на крест позорный, сошла во мрак без ропота за грех, чтобы народ с рождения непокорный искуплен был от гибели навек. О небо, ты конец скитаний для путников, уставшим от дорог. Все оставляя здесь, при расставании они идут к тебе, где нет тревог. В тебе для них заветные чертоги, что приготовил жизни Господин. Тебя создал для ликования многих Господь и Бог, предвечный властелин.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Псалом 144, 19.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем исследовать тот волнующий и безграничный потенциал, который содержится в коротком и знакомом нам слове «вера». Вчера мы рассматривали разницу между верой и видением, то есть в общем между верой и нашими органами чувств. Наши физические органы чувств связывают нас с видимым, материальным миром пространства и времени. Вера же связывает нас с невидимым, вечным миром. В этом невидимом вечном мире есть два первичных объекта веры. Прежде всего сам Бог и затем Божий мир. Вера понимает, что творящей силой, лежащей за всей Вселенной, есть Слово Божье. Это нечто невидимое, находящееся за пределами всего видимого. Сегодня мы покажем очень важную разницу, которую не понимает ясно много людей. Отличие между верой и надеждой. Если мы не будем понимать этой разницы, мы можем часто терпеть неудачи в своей духовной жизни. Многие люди думают, что они имеют веру, тогда как на самом деле они имеют надежду. А ведь то, что Бог обещал вере, надежда получить не может. Поэтому очень важно для каждого из нас понять ясно разницу между верой и надеждой. Прежде всего, я должен дать определение надежды. Минимум короткое. Надежда в Священном Писании в положительном значении есть постоянное, продолжающееся ожидание добра от Бога. Надежда в Священном Писании в положительном смысле никогда не может быть отделена от Бога. Это постоянное, продолжающееся ожидание доброго или добра от Бога. Это не просто мышление, отражающее наши желания. Есть много надежд, которые поддерживают люди, которые не отвечают с данным нами определением. Мы должны поэтому понимать природу надежды, а также природу веры. В первом послании к Коринфянам, 13 главе 1 стихе, апостол Павел говорит: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь». Итак, тремя реальностями христианской жизни есть вера, надежда и любовь. Мы видим, что вера и надежда как бы соединены вместе, и в некотором смысле мы можем сказать, что их продуктом есть любовь. Вера и надежда также соединены близко между собой в одном первом стихе. 11 главы послания к евреям, о котором мы беседовали вчера. Вчера мы в основном рассмотрели вторую половину этого стиха, а сегодня мы сконцентрируем свое внимание на первой его половине. Я читаю опять весь стих сначала. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мы видим в первой половине этого стиха связь между верой и надеждой. Вера есть уверенность в вещах, на которые мы надеемся. Альтернативным переводом, который мы предпочитаем, есть: вера является реальностью вещей, на которые мы надеемся. Или вера – это основание реальности вещей, на которые мы надеемся. То же самое греческое слово употреблено в греческом оригинале. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Итак, вера – это реальность, это основание реальности вещей, на которые мы надеемся. Это говорит нам, что вера и надежда связаны, но эти два слова имеют и различия. Вот кое-что очень важное касательно надежды. Всякая подлинная надежда основана на вере. Надежда, которая не базируется на вере, является просто сладким мышлением. Но подлинная надежда в библейском смысле основывается на вере. И тем не менее, они различны. Какова же между ними разница? Я назову две главные разницы. Прежде всего,
вера существует в настоящем, тогда как надежда в будущем. Второе. Вера пребывает в сердце, тогда как надежда гнездится в уме. Автор послания к евреям говорит, вера является реальностью или основой реальности. Итак, вера – это реальность, это нечто реальное, то, что мы имеем здесь, в наших сердцах. А надежда в основном смотрит в направлении будущего. Это первая основная разница. Вера существует в настоящем времени. Надежда смотрит в будущее. Важна и одна, и другая. Но тем не менее, они незаменимы, то есть не могут заменить одна другую. Дальше. Вера локализируется в сердце, надежда в уме. Это очень важный момент и очень ясный. В послании к Римлянам 10 главе 10 стихе апостол Павел говорит, «Потому что сердцем веруют к праведности». Итак, мы верим нашим сердцем. Это вера, продуцирующая праведность. Многие люди имеют интеллектуальные мнения и дают интеллектуальную оценку доктринам, но они у них не в сердце и не могут изменить их жизни. Только сердечная вера продуцирует праведность. Это один из способов, которым мы знаем, верит ли человек своим сердцем или просто умом. Проблема в том, что мы пытаемся в данном случае заменить одну вещь другой и помещаем их не в положенное место. Вера в уме не сделает того, что обещает Бог. Только сердечная вера продуцирует то, что обещает нам Бог. Дальше апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе 8 стихе говорит, «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Апостол говорит здесь о христианском оружии. Он говорит здесь о двух специфических видах оружия – броня и шлем. Ясно, что броня имеет отношение к сердцу, а броней является вера и любовь. Равносильно этому шлем имеет отношение к голове, то есть к уму. И этим шлемом есть надежда. Итак, опять мы имеем подтверждение из Священного Писания того, что вера находится в сфере сердца, нашей груди, а надежда в сфере головы, то есть в уме. Это и есть два основных пункта различия между верой и надеждой. Вера – это теперь, а надежда – это потом, в будущем. Вера в сердце, а надежда в уме. Я уже сказал, что вера существует в настоящем времени, это реальность. Некто выразил это хорошо, сказав, что есть три веры. Факт, вера и чувство. Все они должны иметь именно такой порядок. Факты в Слове Божьем. Вера основана на этих фактах. Чувства идут в ногу с верой. Но если мы поменяем их местами и начнем с чувства, то все будет основано на чувствах, а последние очень изменчивы. Они часто меняются. Они, как наши органы чувств, не связывают нас с чем-то постоянным. Поэтому люди, живущие своими чувствами, являются непостоянными людьми. Они то вверху, то внизу, то внутри, то снаружи. Единственным основанием для веры есть факт. Факты Божественного Слова. Они уже имеются, уже учреждены, они записаны в Библии. На них и построена наша вера. Итак, вера существует в настоящем. Она связывает нас с фактами и с действиями Божьими, как их мы знаем из Слова Божьего. Последнее же построено на исторической основе. Очень важно понимать, что христиан

тем, кто совершит ее и закончит то, что начал. В послании к евреям 3 главе 1 стихе Иисус Христос назван апостолом, то есть посланником и первосвященником нашего вероисповедания. Мы можем взглянуть на ту же самую истину с другой стороны. Как апостол, он единственный, кто пришел от Бога и сделал то, что нужно было сделать, дал нам основу для нашей веры. Как наш первосвященник, он является единым, кто взошел обратно к Богу, и в присутствии Божьем он теперь представляет нас и по этой причине совершит, закончит работу, которую он начал как наш апостол, то есть наш посланник. Итак, вера соединяет нас со Христом, нашим начальником и апостолом. Он один, тот, кто начал нашу веру, кто положил ее основание, кто сделал исключительно все необходимое для нашего спасения. Вера базируется на том, что совершил Иисус Христос, а надежда смотрит вперед в направлении того, что Он для нас еще совершит. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. 1 Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих. Делом и истиной. Во время своей поездки в Латинскую Америку мы встретили семью, которая служила Господу в больницах одной из столиц. Супруги и их сын распространяли евангельскую литературу даже в таких отделениях, где лежали больные ковидом. Они использовали возможность послужить как в физическом плане, так и в духовном, тем, кто фактически доживал последние дни. Они несли благую весть этим умирающим пациентам, равно как и персоналу. По воле Господа их сын, молодой человек лет 20, был взят домой на небо. Родители продолжили служить как верующим, так и неверующим. Как мало мы понимаем то, что значит положить свою жизнь за братьев. Мы часто читаем Филиппийцам 2 главу с 5 по 11 стих, где Господь предстает как совершенный пример для нас. И порой пропускаем предшествующие стихи, 3 и 4. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Практикуем ли мы это в своих супружеских отношениях? Поступаем ли мы так в собрании, оказывая уважение и почитая других? Мы знаем многие отрывки наизусть, но знаем ли мы их в своем сердце? Давайте же будем любить делом и истиной.

нам Божьих милостей не счесть. Их больше, чем планет на небе. Он все нам дал. У нас все есть. И нет нужды в насущном хлебе. Явил отцовскую любовь, усыновил Он нас законно. И как родных своих сынов Он называет поименно. Он исправляет наш изъян, дает, не требуя возврата. Он ждет от верных христиан, чтоб каждый в ближнем видел брата. Если Христос сделал что-нибудь для вас, тогда передайте это благословение другим. Таким образом, вы окажете милость. Деятельное участие в судьбе ближних дает человеку, верующему уже здесь, на земле, испытать то, что Господь обещал. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Псалом 144, 19.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». На следующий день друг отца приехал на большой повозке, запряженной двумя лошадьми. Они загрузили на нее свое имущество и посадили всех детей. Тони ехал на двухколесной тележке, запряженной маленьким пони. Отец погрузил клетки с курями и их корм на тележку Тони. На второй день нашего путешествия отец понял, что Тони отстал. Отец остановил повозку, отвязал одну из лошадей и отправился на поиски Тони. Он гнал лошадь обратно по дороге и спрашивал прохожих, не видел ли кто мальчика с пони на дороге или в округе, но ответ всегда был «нет». Наконец, он заметил тележку с пони у придорожной гостиницы, где Тони остановился отдохнуть на ночь. Ему было только 12 лет, а он работал как взрослый человек. Его силы были на исходе. Он замерз, проголодался и был очень напуган тем, что сильно отстал, а никто не заметил этого. Его пони был не в состоянии идти в ногу с большими лошадьми, которые тянули повозку, и она стремительно уходила вперед. А Тони отставал все сильнее. Темнело и становилось холодно. Было страшно одному ехать по ночной дороге. Когда он увидел гостиницу, то направил пони к воротам и вошел в дом. Он попросил владельца позволить ему переночевать в сарае, в котором уже горела печь, растопленная деревянными поленьями. Поскольку у Тони не было денег, в уплату за ночлег он отдал владельцу несколько кур. Отец был весьма рад, что наконец нашел Тони. Проведя ночь в гостинице, отец и Тони присоединились к остальным членам семьи, которые ждали их на дороге. Все вместе молились и благодарили Бога, что Тони нашелся и что все они снова вместе. После они продолжили свой путь в Кульджу. Очень много русских семей переехало в этот город. Большинство бежали из России от коммунистического режима. Отец стал искать, где бы им остановиться. Он нашел один дом, но хозяин этого дома был набожным мусульманином и не очень-то хотел, чтобы в его доме жили русские. У семьи русских, которые жили там прежде, постоянно возникали пьянки и драки. К тому же они нерегулярно платили за аренду дома, и впоследствии ему пришлось их выселить. Можно и не говорить, что его прошлый опыт с русскими был не очень хорош. Мой отец убедил владельца, что мы являемся христианской семьей. У нас никто не употребляет алкоголь и не курит, и хозяин не пожалеет о том, что мы будем арендовать у него жилье. Так наша семья поселилась в его доме. Однажды у нас дома закончился огонь. И мама послала Таву хозяевам дома, чтобы попросить немного горящих углей для растопки печки. По мусульманскому обычаю, после захода солнца нельзя никому ничего давать. Поэтому хозяйка ответила: «Слишком поздно. Приходите завтра, и я дам вам углей». «Слишком поздно сегодня». Когда хозяин услышал это, он сказал жене: «Им нужно разжечь печь сегодня вечером. Дай им углей, несмотря на мусульманский закон. Они хорошие люди, и у них много детей. Им нужно тепло в доме сегодня». Мы прожили в том доме 5 или 6 лет, и нам было там хорошо. Владелец дома был очень доволен нами и сказал отцу, что мы могли бы жить у него столько, сколько нам понадобится. Однажды, когда мама, Тава и Тони работали на картофельном поле, пропалывая сорняки, неподалеку от них на дороге остановилась телега с мужчиной и двумя женщинами. Мужчина вышел из телеги и пошел к матери по полю. Поздоровавшись, он сказал, что они едут в Текес, который был примерно в 50 километрах отсюда. Он сказал, что их бабушка очень стара и не выдержит такой долгий путь.
Не будете ли вы так любезны принять ее в свой дом, пока мы не вернемся обратно? Она очень хорошая, трудолюбивая женщина и не будет вам обузой. Позаботьтесь, пожалуйста, о ней в наше отсутствие. Мы вернемся через 2 недели, чтобы забрать ее домой». Мама согласилась принять эту бабушку в наш дом. Она сказала ему, что она может оставаться с нами, пока ее не заберут обратно. Пожилая женщина проворно слезла с телеги и пошла прямо к нам. Она поздоровалась, широко улыбаясь, и представилась. «Меня зовут Анна». Хотя она выглядела весьма старой, тем не менее была шустрой и полной энергии. Она не тратила время попусту. Старушка схватила сразу мотыгу и начала пропалывать сорняки, не отставая от нас. Мужчина стоял и смотрел на нее в нерешительности. Вероятно, он думал, что они не должны оставлять свою бабушку с незнакомыми людьми. Скорее всего, он чувствовал в своем сердце какую-то вину. Его повозка внезапно резко покатилась вперед по ухабистой и пыльной дороге, и ему пришлось быстро побежать, чтобы ее остановить. Мужчина еще раз повернул голову в нашу сторону и громко крикнул: «Бабушка, мы заберем тебя через 2 недели! Мы заберем тебя домой!» Однако бабушка сделала вид, что не слышит, что он кричит. По-видимому, старушку не особо волновало их отсутствие. Она немного от них устала. Бабушка вела себя так, как будто хотела отдохнуть от них. Анна забеспокоилась о своей одежде, которую ее родственники бросили на дорогу, отправляясь в место назначения. Она быстро побежала, подняла узел с одеждой и принесла в поле, где мы работали. Затем она продолжила пропалывать сорняки вместе с нами. Удивительной была эта бабушка Анна, всегда готовая прийти на помощь. Она никогда не тратила время попусту и всегда находила себе занятие. Она каждый день стирала и чинила детскую одежду, пришивая заплатки из старых чистых лоскутов или ненужной одежды. Чаще всего заплатки не подходили по цвету к одежде, но это не особо нас заботило, ведь заплата закрывала дырку. Кстати, эти заплатки делали одежду красочной и яркой. Дети часто спорили о заплатках. «Мои заплатки красивее твоих». Они бежали к бабушке и просили перешить заплатку на более красочную и яркую. Каждому хотелось, чтобы его штаны или кофта особо отличались от других. Иногда дети специально делали дырки в одежде, чтобы Анна пришила новую яркую заплатку. В конце концов, маме пришлось запретить нам рвать одежду для того, чтобы получать новые заплатки. Анна помогала маме готовить еду для всей семьи. А еще она работала в огороде наравне со всеми. В скором времени она стала частью нашей семьи. Анна была неразговорчива и больше помалкивала. Когда мы спрашивали, где ты живешь, она просто отвечала, что живет неподалеку отсюда. Она поднимала свою руку и показывала в сторону, откуда она приехала на телеге. «В небольшой деревне, вон там», — говорила она, указывая в ту сторону, там, где деревья. «Недалеко отсюда». Очевидно, ее представление о мире было невелико. Вероятно, бабушка в первый раз в своей жизни куда-то выехала из своей деревни. Она не умела ни читать, ни писать. Когда мама или папа читали вечером Библию, Анна очень внимательно слушала. У нее всегда возникали разные вопросы по Библии. Когда мы вставали на молитву, она с радостью молилась вместе с нами. Когда семья собиралась за столом для еды, мы всегда начинали и заканчивали молитвой. Анна громче всех говорила «Аминь» после каждой такой молитвы. Прошло 2 года, и Анна все еще жила с нами. Мы заботились о ней, и она была весьма благодарна нашим родителям.
В конце концов, за ней все же приехали из Текиса и забрали ее от нас. Мы больше никогда ничего о ней не слышали. Это был небольшой пример того, как мои родители относились к людям. Они делились с другими тем, что имели сами, и помогали другим, как могли. После того, как семья устроилась на этом месте, папа купил корову, но она была очень строптивой, не давала никому себя подоить и била копытом любого, кто пытался к ней подойти. Папа обменял ее на другую. Новая корова была гораздо лучше. Мы доили ее, и у нас было много молока. Это было очень хорошо, так как мама родила еще детей. Сначала это были двойняшки, мальчик Джордж и девочка Нида. Таве на тот момент было около 9 лет. Папа построил большую люльку, в которую поместились оба младенца. Все было хорошо, пока наш край не захлестнула эпидемия оспы. Маленькая Нида умерла в 6-месячном возрасте. Вакцины в тех краях не было. К сожалению, оспа унесла много жизней. В нашем краю был всего один доктор, и он не знал, что делать в случае этой эпидемии. Семья перенесла много испытаний и горя, включая смерть детей, оспу, дизентерию, голод и холод. Дети в семье не выживали по разным причинам. В нашей семье были рождены 18 детей, включая 3 пары близнецов. Я была единственным из близнецов, кто выжил. 8 детей в семье смогли выжить в течение длинного и невероятного пути веры из России в Америку. Мама покупала белую пряжу, так как она была самой дешевой, а потом красила ее в красивые цвета. Из нее она вязала носочки и шапочки для маленьких детей. Вставала она рано утром, еще до того, как мужчины поднимались на работу, и продавала вязаные шапочки и носочки, переходя от одной двери к другой. Детям очень нравились узорчатые шапочки, и родители покупали им эти вещи. До обеда она продавала все шапочки и носочки и шла домой. Она делала это, чтобы у семьи был дополнительный доход. На эти деньги в период праздников покупали выпечку и сладкое –

Родители всегда были готовы к зиме. Они заготавливали много сушеных фруктов и маринованных овощей. Перед мусульманскими праздниками мусульмане хотели, чтобы их дома были убраны и покрашены. Мама нанималась к ним на работу и около 2 недель красила дома. Пока мама была на работе, за братьями и сестрами присматривала Тава. Джорджу было в то время около 7 месяцев. Во время обеда мама отправляла кого-нибудь домой, чтобы сказать, где она работает. Тава ждала у ворот, чтобы сразу направиться к маме, и она кормила Джорджа. Затем Тава опять приносила ребенка домой. Папа работал слесарем и кузнецом в Кульдже и Монголии. Когда его спрашивали, где он обучился ремеслу кузнеца, отец отвечал, что он еще подростком обучался на крестьянском подворье и потом работал в кузнице в Сибири, где усовершенствовал свой навык. Когда отец жил у крестьянина, будучи еще подростком, он также научился работать с электричеством. Потом ему довелось работать электриком в Сибири. Одно время мой отец работал кузнецом в Кульдже, но когда узнали, что он христианин, а не коммунист, его уволили. В его трудовой книжке было написано, что он уволился сам, по собственному желанию. Эта запись была написана официально, что он не был уволен, а ушел сам. Когда коммунисты обнаруживали, что человек не поддерживает коммунизм и продолжает говорить что-либо против коммунизма, его немедленно увольняли с работы. Если же человек был угрозой для коммунизма, его незаметно ликвидировали. Таких уводили по неизвестному адресу. Они исчезали под покровом ночи, и никто не знал, что с ними происходило дальше. На протяжении многих лет Иван Кузьмич Куделя проповедовал в общинах Сибирского братства Омской, Томской, Николаевской областях и на Алтае. Куделя обладал организаторскими способностями, глубоко понимал Священное Писание и правильно применял его в практической жизни. Он был сведущ в домостроительстве Церкви Христовой и отличался положительным твердым характером, был серьезным и вдумчивым работником на Ниве Божьей. Из-за гонений и преследований ему, как и многим русским баптистам, пришлось в 1930 году бежать за границу в Китай, в город Кульджу. В поисках убежища от гонений туда прибывали сотни верующих, ища крова, пропитания и работы. С притоком больших масс беженцев появилась и огромная нужда в церкви. Прошло 2-3 года, пока люди могли обжиться на месте, устроить жилье среди уйгуров и вступить с ними в трудовые соглашения по найму и аренде земельных участков для жилья. Большинство из беженцев прежде были членами общин Сибирского среднеазиатского отдела Союза баптистов. Среди них было немало духовных работников. Только в Кульдже нашли пристанище 9 пресвитеров и еще больше диаконов. Спустя некоторое время после организации в этом городе общины в ней зародились разногласия из-за того, что прибывшие из разных мест братья привезли с собой различное толкование и понимание церковного порядка. Избежав гонений на родине, видные братья общины не смогли избежать скорбей на чужбине. Без суда и следствия они томились в китайской тюрьме с ее суровыми условиями в течение нескольких лет. Так и Куделя был 2 раза арестован и осужден. Заточенный в китайскую тюрьму, он так и не вернулся в общину, пострадав за проповеди Слова Божия.

Остановитесь, люди, стоя на распутье. Его любовь к вам велика. Он всех зовет прийти к спасению, текущему, как полноводная река. Зовет он всех к себе сегодня, а завтра, может, не наступит никогда. Поторопись, и он спасет навеки. Спеши, мой друг, в объятия Отца. Приди к нему, его любовь безмерна. Дарит он жизнь во имя пролитой крови. Не опоздай, приди сегодня, ведь завтра, может, не прийти. О, посмотри на мир, во зле он тонет, отвергнув Бога и Творца. Как горько люди все заплачут, достигнув вечности и своего конца. Поторопись же, друг мой, и немедли, ведь жизнь твоя так коротка. Спеши, спеши, друг, и немедли в объятия небесного Отца. И Он тебя с любовью примет, омоет сердце кровью своей. Приди же, друг мой, и немедли согреет Он любовью своей. Ведь Он тебя так сильно любит, не пожалел и Сына за тебя. Пролил Он кровь свою святую, дарует жизнь, свободу навсегда. Поторопись же и немедли, великая победа ждет тебя. Благословением тебя покроет, ведь любит Он, как мать дитя. Отдай Ему всю боль и горе, Он понесет его с тобою, друг. Он не предаст и не забудет, всегда везде с тобою будет. Поэтому поторопись, мой друг, сложи ты всю вину у ног Иисуса. Он все поймет, ты только верь. Он не осудит, не разлюбит и никогда нас не предаст. Спеши, мой друг, так время близко, когда уж времени не будет никогда. Так велика Его к нам милость, чтоб жили с Ним навеки, навсегда. Любовь Христа, она безмерна. Доверься ты Ему, о человек, войди в обители святые, приняв любовь Его навек.

милостыня – это великая красота и драгоценность, великий дар и великое благо. Смотри, сколько добра происходит отсюда. Подающий милостыню, как должно, научается презирать деньги, научившийся этому исторг корень зла. Потому-то он делает добро не столько другим, сколько себе, и не только потому, что милостыня принадлежит воздаяние и награда, но потому, что душа делается мудрой и высокой. Приучившись к этому, дающий сделал великий шаг к небу и уничтожил великие поводы к вражде, зависти, ссоре и печали. Когда внутри тебя милость, тогда изображается в тебе святая красота, которую ты уподобляешься Богу. Ничто не может так приблизить сердце к Богу, как милостыня. Кто милует ближнего, тот попечителем о себе имеет Бога. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, делает человека богоподобным. Подающий щедрую милостыню и здесь живет с доброй совестью, и когда переселится отсюда, найдет великую милость у судьи и услышит блаженные слова: «Придите, благословенные Отца Моего».

Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Псалом 144, 19.

Прежде чем я буду проповедовать, я хочу рассказать небольшую такую историю. Братья и сестры, приходилось ли вам когда-нибудь переживать такое? Двое разговаривают, один другому жалуется, что вот что-то, ну, не получается такое, не очень совсем приятное. Другой выслушал и начинает ему советовать, как поступить. Первый послушал, покивал головой, а потом говорит: не все так просто. И разошлись. В одной культуре есть такая традиция. Когда гости засиделись, выпроводить их из квартиры невозможно. Говорят: ну давайте теперь пойдем сфотографируемся у гаража. А гараж как раз у входа. Ну и когда пошли сфотографировались, уже все понимают, что надо уходить домой. Этим хочется общаться. Они бы готовы посидеть, еще негде деться бывает. А этим хочется отдохнуть, скорее бы они уехали. И сталкиваются два интереса. И чтобы разрешить эти интересы, оказывается, не все так просто. Тема моей проповеди – «Не все так просто». И может назваться по-другому, но сначала послушаем. Евангелие от Марка, 5 глава, с 14 по 17 стихи. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось». Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Очень интересная история произошла в Израиле. Это было в Гадаринской стране, это было вечером. Необычность происшествия заключалась в том, что был освобожден одержимый человек. Это был буйно помешанный. Его боялись окружающие, потому что он и кричал, и бесновался, и сила огромная была, и жил в гробах, и нападал на людей с криком, и так далее, и тому подобное. И это происшествие... Освобождение произошло тоже необычно, потому что это было вечером. В 4 главе 35 стихом в Евангелии от Марка можно узнать об этом. И вот свидетелями этой истории были люди, которые пасли свиней. Вдруг они видят, переправилась лодка, 12 апостолов, они еще не понимали, что это апостолы, мы теперь знаем. Вдруг вылетает из гробов одержимый, начинается диалог, они слышат это. Потом бесы начинают говорить через человека, просятся: пусти нас, разреши в стадо свиней. Иисус разрешает. Вдруг обезумевшее стадо бросается с кручи в море, и все потонуло стадо. Пасущие свиней были потрясены и еще ответственны за стадо. Они побежали в город, рассказали жителям, прибежали жители, и они тоже являются и являлись свидетелями вот этого интересного, необычного происшествия. Приходят и видят, буйно помешанный в здравом уме, одет, сидит, владеет собой. И вот тут-то интересная реакция. Вместо того, чтобы радоваться, у них у всех страх, у жителей. Вместо того, чтобы прийти к Иисусу и сказать: «Господи, мы благодарим Тебя! Ты сделал такое дело, что уже нам нечего, некого бояться, мы можем ходить около этого кладбища спокойно!» Вот. Вместо того, чтобы сказать: «Иисус, останься в нас, у нас еще много таких людей». Ты знаешь, вот там и там и там, ты приди, помолись, помоги, выгони этих демонов или бесов, помоги, исцели, яви еще твою славу.
Они вдруг начали его усиленно просить: оставь нас в покое, уходи отсюда, уходи отсюда. Братья и сестры, почему так получается? Почему так происходит? Я вам отвечу, почему. Несмотря на то, что исцелен человек, свиньи погибли. Мало этого, расстроен обычный уклад жизни. Они больше не хотели таких повторений. О, нет. Кому хочется, чтобы такое происходило? Они сказали: оставь нас в покое, уходи. Братья и сестры, когда мы рассматриваем эту библейскую историю, я хочу обратить ваше внимание вот на что. У меня созрела такая интересная мысль. Почему так произошло? Ведь мог бы Иисус изгнать этих демонов, которых было легион, где-нибудь в пустынное место, как мы теперь говорим, в присутствие Иисуса, а Иисус распорядись там, как тебе угодно, или некоторые направляют в ад, или в озеро Огненное, хотя еще не время, имеем ли мы власть, другие говорят, это делать. Да суть не в том, почему Иисус разрешил. Я думаю, каждый текст из Писания имеет какую-то духовную истину. И вот познать эту истину – наша задача. Если мы ее найдем, то мы сможем применять в жизни. Многие верующие читают Писание и неплохо его знают. Но вот понять духовную истину не каждый может. Я размышлял, ну почему? И знаете, что в моем разуме появилось следующее – что для иудеев свиньи были нечистым животным. И в книге Левит в 11 главе, в 7 стиха сказано: «И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». Даже прикасаться нельзя было к этим свиньям. И я думаю, вот здесь-то и кроется немножко ключ для понимания, почему же так произошло. Для иудеев свиньи нечистое животное. Но интересно, что евреи разводили этих свиней. Разводили и продавали потом в Десятиграде, а там большинство жили язычники. А язычникам можно было это кушать. Ну, чистое, нечистое, прикасаться, не прикасаться в законе написано, но жить-то как-то надо. Ну и ради жизни чего не сделаешь. Ведь это средство для существования. Мы как-то умеем себя, братья и сестры, тоже оправдывать вот этими вещами. Я хочу говорить о том, что у нас с вами тоже бывают моменты, когда, несмотря на то, что есть чистое и нечистое, приходится людям сталкиваться с такими моментами, когда не отделяем в своей жизни чистое от нечистого. Не отделяем и практикуем его конкретно. Несколько примеров для понимания. Почему я так говорю? Потому что не все так просто. Не все так просто. Работает сестра официанткой в магазине. То есть в ресторане. Работает, ну а там всякие приходят, и ночью работать надо. Братья и сестры говорят ей: это не твое место для работы. Она говорит: а где я сегодня найду работу? А где? Мне жить надо. Ну, пожила бы немножко скромнее, оделась бы немножко скромнее, ничего бы с тобой не стало. Береги себя. Чем это кончилось? Это кончилось тем, что кончилось и в первом случае. Свиньи погибли. Средства к существованию для евреев, которые разводили, их погибли. Вот точно так же средство для ее жизни исчезло. Она оставила Господа, потому что связалась с заинтересовавшимися ею людьми, ушла от Господа, а потом потеряла и работу. Второй момент – поет девушка-христианка, только что уверовавшая, в мирском светском хору.
Ей братья и сестры говорят: тебе не работать, это не твоя работа, это не место для христианки, ты славишь сатану. Просто говорили, а она подбоченясь: да они завидуют мне, пускай устроятся вот в такое место, чтобы они пели и работали, и им деньги платили, и еще выглядели хорошо. У нее не было различения между чистым и нечистым. Прошло время, когда они так ей говорили, она не выдержала, видите ли. Ей не понравилось это. Она ушла в православную церковь. Там чистое и нечистое проходит, ну, средства к существованию надо где-то добывать. Жить-то надо. Но побыла там, помучилась, через 2 года возвратилась. Каким-то образом вычислила мой телефон, звонит: Иосиф Степанович, помолитесь, у меня эта проблема, эта проблема. Во-первых, помолитесь, чтобы я замуж вышла. А второе, помолитесь, чтобы у меня была работа. Я говорю: а сколько тебе лет? Она говорит: 23 года. И в 23 года ты, говорю, так уже волнуешься за то, чтобы выйти так замуж? А что, всем 18 мои повыходили? А я что ли сидеть буду долго? Вы понимаете, нет понятия различения между чистым и нечистым. Как кого-то Господь благословляет и в 18 лет выйти замуж, а кого-то благословляет и в 27, и в 30 выйти замуж, а кого-то благословляет на одиночество. Я вам скажу по-честному, дорогие сестры, я вас всех жалею, одиноких я имею в виду, и благословляю, выходите вы замуж, но за верующих и красиво, и кучеряво живите, но... Лучше бы поставить борону дома, в квартире и обходить ее, чем выйти за какой-то нечистый замуж. Понимаете или нет? Поймете, да потом поздно будет. Но горит внутри, потому что нечистое внутри. Вот хочу. Хочу и все. Я ей объясняю эти вещи. Ну ладно. А на какую же ты работу хочешь? Я хочу творческую. А какая же это творческая? Ну, чтобы опять в хору петь. Но я буду молиться.

долго. Мне нравится это работать, и я не стыжусь. А что тут такого? Хлебушек надо зарабатывать. Вы знаете, дорогие братья и сестры, идут на все, творческую работу. Может, у тебя такое понятие? Еще один пример. Приезжаю в одну церковь, приходят люди для беседы, приходит лидер домашней группы или ячейки так называемой. Помолитесь, Иосиф Степанович, чтобы проблема ушла в личной жизни. Давай побеседовали мы с ней. Оказывается, гонит самогонку, чтобы дочку учить в институте. Я чуть не за голову взялся. Господи, спаси! Верующая гонит самогонку, продает лидер домашней группы, воспитатель, чтобы учить дочку. Я говорю, а вы знаете, что эта дочка будет неверующей? Потом ты, говорю, спаиваешь людей, губишь их жизнь, разрушаешь семьи через это вот средство. Тебе надо покаяться. Она невразумляема была, не хотела слушать. Ну, надо ж учить дочку. Лучше бы, говорю, не ученая была. Говорю, знаешь что, вот так. Конечно, я как исповедник должен хранить тайну исповеди, но в данном случае я тебе предлагаю пойти к пастору исповедоваться. Если ты не исповедуешься, я сам расскажу про тебя в твоем присутствии. Такого не должно быть. Это не чистое дело, это грех, это мерзость пред лицом Господа. Слушайте, для нее это были свиньи. Средства для существования. Дочку-то надо учить в институте, и все. Еще один момент. Продавцы устраиваются продавать, продают оккультные книги, продают ворованное. Откуда я узнал? Потому что сталкивался с этим. Один, когда разглядел, что, или одна, когда разглядели, что продают ворованное, сразу же расстались. Господи, храни! Не хотим, чтобы наши руки были черные, замешанные в этом грехе. Еще как бывает чистое и нечистое, где мы выращиваем этих свиней, чтобы продавать в десятиградии. Один христианин открыл лицензию. А второй по этой лицензии работал год. С ним разорвал отношения, но по этой лицензии год работал. Так, оказывается, можно христианам работать. Фу, недавно происходит такой случай. Похоронили в одной семье невестку. Замечательный человек был. Сама врач, христианка хорошая. Пришла из мира. Искренне покаялась, вышла замуж за сына верующей семьи. Ну что произошло? Этот сын верующей семьи, надо назвать, как мне нравится это слово употреблять, верующеватый. Связался с охотниками, купил ружье. Эти охотники браконьерством занимались, и он в их числе верующий, интересно ему. Вы знаете, братья и сестры, когда люди делают подобные вещи, они открывают настежь двери в свою личность и в жизнь своей семьи для духа разрушения. И этот дух разрушения, мало кто знает, действует не на того человека, который открыл, а часто на ближайших, рядом с ним, очень дорогих. Очень дорогих. И Бог почему-то допускает этому быть. Я не могу пока объяснить, почему. Что произошло с этой невесткой? Вечером поужинали, она помылась, собирались спать, и вдруг приступ удушья, отек. Легких, отек мозга, не довезли до больницы, умирает, 36 лет. Он остался. Выражаю сочувствие свекру, а он говорит, да я уже утешился. Двое детей, внуков, сирот остались. И ты утешился так быстро? На завтра? На завтра утешился верующий? От того, что у тебя невестка умерла? Вы знаете, я был в шоке. Почему я проповедую эти вещи? Потому что это живет среди Божьего народа. Я вам хочу сказать,

Мы выращиваем свиней. Это прообразное выражение. Для того, чтобы жить же надо. Для того, чтобы иметь средства к существованию. Запомните, однажды это стадо свиней твое с крутизной устремится в море. И ты будешь смотреть во все твои глаза. И будешь переживать. И никто тебе не сможет помочь. А может, даже и сочувствующих мало будет. Потому что Бог посылает для вразумления. Нехорошо, если тебя Господь однажды очистил, связывается с мерзостью, что является грехом и с греховным. Надо провести четкую границу. Не понимаешь, молись. Еще не понимаешь, побеседуй с тем, кто маломальски разбирается в этих вещах, но поставь четкую границу. Может быть, не надо воевать с тем, кто на другую сторону этой границы. Может быть, сказать: Господи, Ты рассуди между нами. Но границу надо держать очень крепко. Это первая причина. Почему происходит подобное в жизни многих верующих? Вторая причина, почему такая реакция у людей? Многие говорят: не нарушай мой покой. Не нарушай. Просто привычный образ жизни никто добровольно не разрушает. Если, допустим, кому-то из нас предложить вот сейчас: слушай, на некоторое время тебе придется обходиться меньшим или потерпеть. Но через это некоторое время тебе и всем будет хорошо. Какой, вы думаете, будет у этого человека ответ? Скажет: не надо, пусть все останется так, как есть. Не надо, откажутся. Почему? Не нарушай мой покой. Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Христова, однажды небо потеряло покой. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? Пускай Исаия, пускай Иисус, двуслойное толкование этого места. Но Он сказал: вот я, пошли меня, Господи. И Он оставил славу неба. Для того, чтобы не иметь здесь на земле преклонить где голову. Для того, чтобы я и вы сидели в этом собрании. Радовались, что мы спасенные. А может быть, а зачем я покаялся? Зачем я покаялась? Потому что не понимаем. Великое преимущество называться и быть. Сегодня говорили из-за этого места Детем Божиим. Но теперь на земле, когда ты живешь, действительно тебе хуже, чем другим, чем неверующим бывает. Знаете почему? Весь ад восстанет против тебя, чтобы загрузить, засыпать этот источник живой воды, который забил в твоем духе. Чтобы ты не напился, не утолил этой жажды, чтобы ты засох теперь и навеки веков. И он приложит все усилия и все старания. И думаешь, это что, легко? Нет, не очень. Это удобно, выгодно, комфортно? Да нет, не очень. Но зато я вам скажу, огромное отличие вот тех, которые сидят здесь, уповают на имя Господа, с теми, которые живут в миру. Если ты воззовешь, Он придет и услышит, и ответит, и поможет тебе. Им нет, они не умеют взывать к Нему. Это огромное преимущество. Потом они идут, как волна заклания. Их ожидает плач и скрежет зубов. Огонь неугасимый. Где червь не умирает. Так написано в Евангелии. Я не знаю, что это значит. Но написано, это что-то страшное. Она что ожидает? Войдите, благословенные. Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Да за какие ж такие дела? Что я особого сделал? В малом был верен. Вот тена, а?
Слава Тебе, Господи, за то, что Ты наблюдаешь за этим малым, и Ты видишь не только большие свершения, когда горы двигают верою Своею, а маленькое во имя Иисуса Христа прочитал в этом Божьем Слове и сделал в своем характере, в своей жизни лично и в своей семье. И переживаешь благословение, и переживаешь великую радость, потому что мы христиане, мы как-то с женой говорили, какое счастье быть христианином. Рассуждали о жизни тех, которые знали неверующих. Чудо Бог совершил. Я не знаю, почему Бог меня избрал. Братья и сестры, я не могу понять. Я недавно был на конференции в Смоленске. Выступал один проповедник, он сказал следующее: меня с детства обзывали жид, морда жидовская и так далее и тому подобное. Но, говорит, Бог избрал меня, и я не знаю почему. Когда моих соотечественников немцы гнали на уничтожение, на расстрел, немецкий офицер вытащил из толпы мою маму и говорит: беги, спасайся. Почему? Почему мою маму? Она же тоже еврейка. Вот ты сидишь и думаешь, по аналогии, а почему это меня Бог спас? Знаешь, потому что нашел где-то в поколениях выше. Или что-то в тебе доброе, что ты даже не разглядел и не разглядела, и за это дал тебе жребий со святыми. Дал тебе вот здесь место и посадил тебя вот здесь в этом хору. Посадил, а ты глядишь за этот забор, где свиньи ходят. И тебе нравятся эти хрюшки пузастые. Почему еще они сказали: Иисус, оставь нас, уходи? Знаете, люди говорят: не трогай моего. Люди добровольно ничего не отдают. Даже когда приходилось собирать денежку на эту дорогу, ой, как тяжело было отдавать. Ну, это ж надо. Да я и сам недоволен был сильно. Ну почему деньги надо? А то еще дорогу какую там делать. Ну это к примеру. Слушайте, чем старше мы становимся, тем больше тянем к себе. Вот поэтому цыганки-ворожей молодым всегда предсказывают удовольствие. А с пожилым людям богатство. Но есть такое шутейное стихотворение: молодым дорога, старикам почет. Молодым дороже, а старикам печет. Трудно бывает в жизни, когда не понимаешь этих вещей и трудно расстаешься со своим. Я не раз говорил, не забуду никогда. Эта женщина, сестра из церкви, приходила к моей маме. Однажды умер ее сын. И она пришла у невестки, посрывала шторы с окон. Это я тебе подарила в день свадьбы. Подарила в день свадьбы? И ты подарки забираешь? Тряпки, которые солнце уже сожрало, пожелтели. Ну и пускай здоровые, но тебе это мало не хватает этих? Потом подала на невестку в суд отсудить квартиру. Сколько говорили сестры ей: не делай этого, сестра, пожалуйста. У тебя ж своя квартира, у тебя дача, дом в деревне. Нет, все. Я не отдам этого. Чем кончилось? Ни с того, ни с сего. Опа, умирает. И что, чем кончилось? Что эта невестка, она досмотрела парализованного мужа, похоронила ее. И кому ж эти квартиры остались, и дома эти? Невестки остались. А что она, сестра, думала? Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Христова,
Я удивляюсь этим вещам. Недавно я был свидетелем, я был приглашен даже в суд в качестве свидетеля по разбору дела. Умерла женщина-христианка, бездетная, единственная у родителей. Завещала квартиру подруге верующей. Родители 83 года и 81 подали в суд на несправедливость. Хотели сделать дочку, что она, ее баптисты охмурили. Забрали квартиру. Вы представляете? Судья удивлялась. Сколько вам лет? А вы кому это оставите? У вас дети есть? Нету. А родственники есть? Не, племянник. А он хочет этого, отказался от этого. Она смотрела на этих стариков и дивом дивовалась. Дорогие христиане, верующие, может, у вас дома есть, квартиры? Пока вы живые, посоветуйтесь, если не знаете, как поступить, чтобы не было подобных случаев. За живую голову, как говорят в Беларуси, распорядитесь, распределите, отдайте, чтобы имя Божие прославилось. Проконсультируйтесь с пастором, проконсультируйтесь с юристами, наконец, прежде всего. Не жалейте, вы не заберете. Не заберете. Если у вас есть дети, отдайте. Отпускай после меня, тогда и делят. Да, конечно, за чубы поберутся твои дети после твоей смерти. А если ты распорядишься, то побоятся волю покойника нарушить. Но вот такая вот струнка в душе, вот не трогай моего. Пускай железяка, но лежит во дворе. Моя. Знаете, братья и сестры, это касается не только материального. Это касается и служения. Бывают очень уже престарелые служители совершают труд. Я когда был на служении служителей, я видел этих старцев. Николай Яковлевич побудил молиться. Молитва больше часа длилась. Они, бедные, сначала молились, а потом открыли глаза вот так вот. И стоят рот разину, у них нечего и сказать Богу. Уже молиться не могут, уже силы нет для молитвы. Они служителя, не унижаю, милые мои. Еще одну историю расскажу, я был свидетелем этого, я удивлялся. Женили одного человека, вдовца, приехали, сочитывать должен был старенький такой пастор. Его бы уже на почетный отдых отправить давно. А он: нет, не сойду. Вот такая мода на посту пресвитера умереть. А что толку нет от того, что ты на этом посту, то ему это все равно. Сестры, которые помудрее в церкви: брат, вот твой друг, говорит, молодости, называют Бушенко. Это бомбежка. Почему Бушенко, не знаю, назвали. Пускай он сочитает. Голова затрепалась со стороны в сторону. Я сам. Стал сочитывать, стоит вот так вот, трясется. Это ж сестры опять мудрые. Они стол с двух сторон, раз ему под телеса подставили, и он так, опершись уже в точку опоры, приобрел и кое-как там вещал Божье слово. Поставил молиться и давай в молитве проповедовать. Нам надо так, нам надо так. Я стою, Господи, и смех, и грех. Думаю: Боже, помилуй меня грешного, чтобы мне выдержать это все. Но вот не трогай моего, он не сойдет с этого поста. Да ты бы был мудрый и получил бы благословение, если бы ты заранее подготовил рядом с собою другого, замену, чтобы он при тебе вырос. Да ты его, отходя, как Пушкин писал: «Старик Державин нас заметил и в гроб, сходя, благословил». Поэт был Державин, и Пушкина благословил. Молодую поросль, которая была призвана быть поэтом, и он почувствовал дух этого человека. Так вот же старому служителю надо почувствовать дух, да благословить молодого, да вырвать с собой рядом, чтобы тебе подмена была. Да где ж там, не трогай моего, ничего не скажи. Бывают лидеры домашних групп не в 5, не в 10.
Убегают люди с домашних ячеек. Почему? Ну вот что-то там не получается. Почему бы не подумать, не посоветоваться, чего не хватает, прислушаться. А может передать это бразды правления и это служение кому-то. Бог бы тебя благословил. Но не трогай моего. Если кто скажет что-то, замечание посоветует, мало не покажется. Еще почему люди говорят Иисусу: уходи, не надо нам тебя, таких дел. А не тревожь мою веру. Это еще один момент. И там три такие возможности бывают. Вера имеет приятный внешний вид. И вот не тревожь эту веру. Иногда теология хорошая, доктрины. И вот это вот все больше человеческой нужды. И злоупотреблений среди членов церкви, и среди самого руководства. Иногда служители имеют внешний вид, хороший, в почете у церкви. И когда приезжает другой служитель, они его предупреждают. Смотри, проповедуй, мы тебе даем слово, но проповедуй не лучше, чем мы. Николай Яковлевич вот с этой кафедры рассказывал. А он отвечает им: братья, тогда ж я должен послушать, как вы проповедуете. Ну вот и делай, или ты будешь проповедовать Божье Слово, или угодить им. Уходи, Иисус, тебе делать нечего тут. Вера хорошая. Знаете, если бы Иисус проповедовал только о Боге, они бы не трогали иудеи его. Никогда. Но проблема-то вся заключается в том, что он проповедовал о человеке, говорил, и говорил о человеческих нуждах, и это их зацепляло, заводило. Они не могли этого выдержать. Ух, как они были злы на него. Второе «не тревожь мою веру» проявляется из-за отношений, которые сложились. Вот иногда семья мешает веровать человеку. Вот не хочется дома делать работу. Лучше на богослужение, лучше на молодежное, лучше на конференцию, лучше на какую-то другую церковь. И получается, служение и церковь больше отношений в семье. Понимаете, служение в церкви больше отношения с человеком, с людьми. Иисусу там есть место? Нет. Уходи, Иисус, больше нам такого не надо. Еще из-за чего не тревожь мою веру? Иногда не тревожь веру – это конфессию родителей. Вот мои деды, отцы так веровали, и я так буду. А ты что мне? Я своего соседа, у которого дочка спилась, и он уже спивается, жена умерла, говорю: пойдем со мной. Нет, ты меня туда не затянешь. Я тебе тяну, ты мне надо, 100 лет надо, говорит молодежь. Это тебе надо. Но не понимает человек веру ломать, а какая вера? 0,0 веры у человека. Бутылка – вся вера, стакан – вся мера. Все, приехали. Знаете что, очень часто люди не хотят менять привычный образ жизни. И чего-нибудь нового сделать в церкви, попробуй сделай. У людей страх перед переменами. Поменять работу – это было ужас для многих людей. У некоторых женщин мужья покаялись, ну и перестали пить. И что вы думаете? Они взбунтовались. Они говорят: лучше бы ты пил. Так ты ж ходила с синяками, сине-зелено-фиолетовыми. Нет, лучше бы ты пил, потому что она не может к нему приспособиться. Она не знает, как себя вести. А почему бы тебе не перестроиться? А почему бы тебе очки не надеть, увеличительные стекла? Может быть, это хорошее произошло у человека? И тебе надо было это взять? Ну, не хочешь ты, не мешай человеку. Да приноровись. Нет, выгоняет из дому. Все, концы в воду не хочу. Иисус, нам не надо таких больше повторений. Братья и сестры, в пору моей молодости пели очень интересный псалом. Я его просто процитирую.
Не уходи, Иисус, не уходи. Мне страшно без Тебя в земном пути, как ночью одному в глуши лесной. Путеводитель, будь всегда со мной. Я ошибаться с малых лет горазд, но Ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед. Не уходи, мне нужен Твой совет. Противник много раскаленных стрел пускал, уже сразить меня хотел. Я без Тебя не продержусь и дня. Наставник веры, не оставь меня. Не любящий других кимвал иметь. Смысл жизни в том, чтобы любовь иметь. Но нет без Бога вечного огня. О, Бог любви, не покидай меня. Хочу я встретить вечную весну с Тобой, Господь. А если я усну, как Лазаря в пещере разбуди, от смерти в жизнь меня переведи. Дорогие братья и сестры, вы слышали этот чудесный библейский рассказ. Немножко страшноватый, неприятный, но смысл говорит о том, что люди не захотели, чтобы Иисус творил такие чудеса. Мы не похожи на этих евреев, которые в Гадаре там жили, правда? Мы скажем, как в этом стихотворении: «Иисус, не уходи, не оставляй меня, и если Ты это сделаешь, если Ты в ущерб того, что даже свиньи Твои погибнут, но Ты останешься с Иисусом, оставишь Его, пригласишь творить Его чудесные дела, Ты будешь благословенный, благословенная. Прими это к сердцу. Слава Ему за все. Аминь».

трудно быть с отцом в разлуке, но все ж с готовностью сошел с небес. За всех Христос такие принял муки, для всех без исключения воскрес. Неважно, кто вы, где сейчас живете, от вас любви Он неподдельной ждет. Вы обязательно Его найдете, так как кто ищет, тот всегда найдет.

сомниться в том, что по верному пошли пути. И верьте, эта встреча состоится, коль вы решили Господа найти.

заботливый и любящий Христос. Когда Мария в гроб пустой глядела, скорбя и плача, не спеша уйти, и жажда

всегда любил. Заботам никаким не позволяйте перенести тот поиск на потом. Надежды ни на миг не умаляйте, и непременно он войдет в ваш дом. Войдет, коль ждете с искренней верой, и будет с вами тихо.

привычкам, миру, суете, ведь победить не сможете их сами. Найдете эту силу.

Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Псалом 144, 19.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

к небесам, начало дня встречаю на коленях. Благослови меня, Господь, ты сам в моих делах, в моем дневном хождении. Благослови труды моей души и ко всему ее прикосновенье, труды ума и рук благослови. Пошли Святого Духа вдохновенье, дай все мне делать, словно для Тебя, с открытым сердцем и любви сиянием. И пусть, как день апостола Петра, целебным будет на людей влияние. Дай доброохотно все передавать, что от Тебя, Господь мой, получаю. И помоги нетленные слова в пути не подменять чтитой случайной. Дай имя светлое Твое светить и волю правую творить повсюду. За все Тебя благодарить, за то, что было в жизни, есть и будет. Я взор свой поднимаю к небесам, начало дня встречаю на коленях. Благослови меня, Господь, ты сам в моих делах, в моем дневном хождении. Аминь.

Дорогие дети, сегодня мы будем говорить о самом молодом царе Иудеи. История эта будет весьма интересна, и вы сейчас убедитесь в этом сами. Царем Иудеи стал 8-летний Иосия. Он процарствовал 31 год. Очевидно, его царствование было угодным Господу, не правда ли? Библия говорит, что он взывал Господу и молился, постоянно прося мудрости, и Господь не оставлял его. Будучи еще молодым человеком, Иосия объявил чистку храма. После смерти Иезекии храм был в пренебрежении и был довольно запущен, как бывает запущен наш дом, если мы не убираем его недельку-две. Храм был не только запущен, но им злоупотребляли, то есть пользовались не по назначению. Один царь устроил там алтарь своему идолу Ваалу прямо во дворе Божьего дома. Иосия повелел, чтобы храм был очищен, так, чтобы народ мог снова поклоняться в нем Богу своему. Опытные мастера принялись за дело. Языческие алтари были выброшены за пределы города и там сожжены. Мастера работали по камню и дереву, чтобы привести храм в надлежащий вид. Во время починки храма первосвященник убирал отдельные комнаты внутри, и там под грудой разного мусора он нашел странный свиток. Я уже говорила вам раньше, что в то время не было книг, а записи делались на пергаментных свитках, накрученных на деревянные катушки. Священник присмотрелся к незнакомому свитку и осторожно развернул его. Он начал читать и сразу же заметил, что это книга закона. Давно-давно Бог дал Моисею закон, и Моисей записал его на свиток. Он велел, чтобы закон читался народу каждые 7 лет, но народ не сдержал это повеление. Свиток был заброшен и забыт. Священник осторожно смахнул пыль с драгоценного свитка. Его радости не было конца. Для него это было равносильно нахождению сокровища. Он призвал царя Шафана и сказал ему: «Книгу закона нашел я в доме Господнем». Первосвященник Хилкия бережно передал свиток в руки Шафана и послал его к царю Иосии. Иосия тоже сильно обрадовался. Ему еще никогда не приходилось слышать слова Божьего закона. «Читайте мне вслух», — сказал он Шафану. И Шафан начал читать странные слова. Он читал о том, как Бог обещал благословить народ за послушание ему. А потом он читал и о том, как Бог обещал наказать непослушных и поклоняющихся идолам. Иосиф встревожился. Он знал, что его народ был нарушителем Божьего закона. И, конечно, Бог теперь накажет народ за это. Иосия разодрал свои одежды и плакал горько. Он так сильно сокрушался, что, казалось, уже никогда не утешится. Сквозь слезы он повторял: «Что же будет теперь с народом?» Иосия позвал священника и сказал ему: «Пойдите, вопросите Господа о словах этой книги, потому что велик гнев Господа за то, что отцы наши не соблюдали слов ее». Хилкия пошел к пророчице Алдане, которая жила на другом конце Иерусалима, чтобы поговорить с ней об этом. Пророчица сказала: «Бог пошлет наказание на всех, кто нарушал закон его и поклонялся идолам, но за то, что Иосия плакал пред ним и сокрушался, за то, что его сердце болело за грехи народа, Бог не накажет народ при его жизни». Иосия не хотел жить беззаконно, не считаясь со словами закона Божьего. Весь народ должен был услышать слова закона, и потому Иосия послал гонцов во все концы страны, чтобы они созвали народ в Иерусалим. Когда народ собрался, Иосия читал им из книги закона сам и перед всем народом обещал исполнять закон и служить Господу верно. Он посоветовал всему народу сделать такое же обещание и стать послушным Богу и его закону. После долгого периода без праздников и служений в храме Иосия начал готовиться к празднику Пасхи. Из всех концов страны пришли люди, и царь сам дал много овец для пасхальной вечери. Народ радовался и веселился, и праздник тянулся 7 дней. Со дней пророка Самуила не было таких праздников в Иерусалиме, и ни один царь не устраивал такой пасхальной вечери, какая была устроена царем Иосией. Я уже рассказала вам, что Иосия царствовал 31 год. К концу его царствования египетский царь пошел в поход через Иудею, чтобы воевать с ассирийцами. Иосии не нравилось такое нашествие, и он приготовился к нападению на непрошенных гостей. Египетскому царю не хотелось воевать с Иосией, и он посоветовал Иосии уйти с его дороги. Но Иосия уперся и, одевшись в одежду простого солдата, пошел в бой. В бою он был ранен стрелой. Слуги привезли его в Иерусалим на колеснице. Тут он умер и был погребен
любившим его народом со всеми почестями, которых был достоин такой верный Богу и мудрый царь. Вся страна оплакивала Иосию. Я уже говорила вам, что о добрых людях остается добрая память. Заботьтесь же и вы о том, чтобы о вас говорили доброе. Молодой царь Иосия любил Господа и его закон и не стыдился говорить об этом другим. Ну а как же мы? Когда нас спрашивают о вере нашей, что отвечаем мы? Как ведем себя с теми, кто обижает нас из-за нашей веры? Слово Божие дает нам указания о поведении с теми, кто оскорбляют нас. Есть по крайней мере 4 места, которые говорят об этом. Я приведу для вас все 4 места, а потом расскажу историю об одной девочке. Хорошо? Первое место находится в Евангелии от Матфея, 5 главе, в стихе 44. Это слова Господа. «А я вам говорю, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих

дать ответ с кротостью и благоговением. Вот такие советы дает верующим Слово Божие. Дело показывает, что они весьма практичны и полезны. А теперь я расскажу вам небольшую историю. Однажды утром Валя встала с постели с очень радостным настроением. Вчера она узнала, что ее мама будет снова видеть после нескольких лет слепоты. 3 года тому назад ее мама заболела и постепенно лишилась зрения. Она не могла читать, потом перестала различать цвета, наконец совершенно ослепла. 5 дней тому назад мама вдруг сообщила папе и Вале, что видит свет. 3 дня тому назад она начала различать очертания предметов, а вчера она уже начала различать цвета. Врачи ничем не могли объяснить это чудо. Но Валя знала, почему оно произошло с ее мамой. Она так усиленно молилась, что иногда ей казалось, что она стоит лицом к лицу с Богом. Она была уверена, что Бог исцелил ее маму. Она молчала до сегодняшнего дня, но сегодня уже просто не могла больше сдержаться по пути в школу в школьном автобусе. Она повернулась к рядом сидящей девочке, а девочку звали Аня. Она была на год старше всех детей в классе, потому что сидела в 6 классе 2 год. Она также любила командовать младшими девочками и говорить им, что они глупы. Валя была рада, что могла поделиться чем-то особенным с этой задавакой. «Мама больше не слепая», — сказала она восторженно. «Ты лгунья», — сказала презрительно Аня. «Ей, наверное, сделали операцию или что-нибудь в этом роде, иначе не может быть. Если уж человек слепой, то он слепой навсегда». «Но она видит, действительно видит, Бог исцелил ее», — сказала Валя. «Ну, ты совсем сошла с ума», — Аня крикнула так громко, что и другие дети могли ее слышать. «Вот эта дурочка здесь уверяет, что Бог дал ее матери зрение». «Хорошо, докажи же это, вот тут же немедленно», — потребовала Аня. Валя смутилась и ответила. «Я не могу доказать, я просто знаю, что Бог исцелил ее, потому что я молилась об этом и потому что Он отвечает на наши молитвы». «Ага, не можешь доказать? Забери свои слова назад», — закричала Аня не своим голосом. В это время автобус подъехал к школе. У самой остановки было несколько больших луж, и Аня, посмотрев хитро по сторонам, крикнула Вале. «Если не заберешь свои слова назад, я подставлю тебе ножку, и ты полетишь прямо в лужу носом». Она пихнула Валю, и Валя упала в лужу прямо на лицо. «Эй, где ж твой Бог теперь? Что, забыла помолиться?» — крикнула Аня. Но Валя не забыла помолиться. Она только вспомнила то, что знала об обращении с такими вот злыми девочками, как Аня. Она вытерла грязную воду на руках и лице и посмотрела на свое мокрое пальто. Потом она медленно пошла в чавкающих ботинках в школу, глотая на ходу давящий горло ком. Она знала, что поступила правильно, не отвечая злом за зло этой девочке. Но как трудно было это сделать! Как легко читались эти слова в Библии! Но вот исполнить их оказалось так трудно. Но уже на другой день Аня подсела к Вале в автобусе и старалась говорить с нею. Ей было стыдно за свой поступок, да и дети не хвалили ее за него. Со временем Валя и Аня стали подругами, и Аня тоже познакомилась с дивными словами Евангелия и поняла, почему Валя не набросилась тогда на нее с кулаками. Так скромное поведение одной девочки привело к Спасителю другую девочку. Как важно, чтобы мы не только знали Слово Божие, но жили так, как оно учит. Тогда нам не нужно будет много говорить. Наша жизнь будет сама говорить за нас. Дети, наш урок пришел к концу. Я знаю, что вы внимательно слушаете меня, но как бы мне хотелось, чтобы вы воплощали в жизнь то, что я говорю вам, примеры из Библии и из повседневной жизни, богатый и достойный подражания. Учитесь же на них и вы, мои юные слушатели.

Боже, желаю Иисусу служить. Хочу быть на Его похожим. Хочу я для радости жить. Да будет тепло согрето от лучиков Божьей земля. Мы можем быть лучиком света, и ты, и они, и я. Пусть Божий свет польется от сердца до сердца спеша. Пусть радостно.

Привет, ребята! Добро пожаловать в рубрику о животных. Здесь вы можете узнать кое-что интересное о живой природе. Сегодня я расскажу вам про загадочного животного – летающего дракона. Сидит на дереве неприметная, небольшая, не длиннее ладони ящерица. Вдруг у нее появляются ярко-оранжевые крылья. Она прыгает с ветки и летит 10, 20, а то и 50 метров, ни разу не взмахнув крыльями и почти не теряя высоты, управляя хвостом и крыльями, как рулем. Ящерица разворачивается, сверкнув синим в черных пятнах брюхом, немного взмывает вверх, чтобы уменьшить скорость полета, и плавно опускается на сук. При посадке ее крылья тут же исчезают. Имя этой ящерицы – летающий дракон. Секрет появления и исчезновения крыльев у нее прост. Ее ребра могут раздвигаться, как на шарнирах. 5-6 длинных ребер растягивают собранную в складки эластичную кожу на боках и образуют крылья. Перелетев с одного дерева на другое, животное сжимает ребра, и крыльев нет. Проворно побежав вверх по стволу, ящерица глотает муравьев, свою любимую пищу, и вновь раскинув оранжевый парашют, прыгает на другую ветку. Летающему дракону крылья нужны не только для полета. Он использует их в тех случаях, когда надо защитить себя от врагов. То раскрывая, то складывая крылья и раздувая ярко-желтый мешок на горле, летающий дракон отпугивает хищников. Обычно летающий дракон живет в тропических лесах, а также на каучуковых и других плантациях Индонезии и Малайзии и на Филиппинских островах. Черно-ёрдовый летающий дракон, у которого крылья черные, с мелкими желтыми пятнами, обитает в лесах Суматры и в других. Есть еще 16 видов летающих ящериц. У них у всех яркие крылья, есть даже красные, с темными пятнами и белыми крапинками. Вот такие необычные существа встречаются в природе. Дорогие ребята, возможно, вы знаете, что до появления авиации находились смельчаки, которые пытались летать с помощью самодельных крыльев. Они привязывали их к себе, и эти отважные изобретатели прыгали с высоких башен, колоколен и других высоких сооружений в надежде плавно опуститься на землю. Но, как известно, такие эксперименты нередко кончались трагически, потому что конструкции летательных приспособлений были весьма несовершенны. Со времени первых попыток человека летать прошло много времени, до той поры, когда были разработаны удачные конструкции планеров и самолетов. Потребовались усилия многих изобретателей, инженеров и летчиков-испытателей, прежде чем появились надежные летательные аппараты. А кто научил летать ящерицу-планеристку, названную летающим драконом? Кто так удачно разработал конструкцию ее крыльев, которые позволяют ей почти горизонтально планировать на довольно большие расстояния, а если нужно, менять высоту и разворачиваться в полете? Причем эти крылья при желании складываются и не мешают ящерице лазить по деревьям и охотиться на муравьев. У всякой удачной конструкции должен быть автор, мудрый конструктор. У всякого хорошего летчика был опытный инструктор. Кто же сконструировал крылья летающему дракону? И кто научил эту ящерицу планерному искусству? Есть только один ответ на этот вопрос. Великий Создатель, Бог, Творец всего видимого и невидимого. Ребята,
ровно через неделю в это же время я расскажу вам про еще одного удивительного животного. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. Пока-пока!

обиделся сегодня? Жить не можешь без обид. А Иисусу очень больно видит твой печальный вид. И улыбка не сияет, и глазенки не блестят. Он тебя оберегает. Пусть обиды улетят. Научись прощать любому. Унижайся, как Христос, и не будешь по-пустому. Проливай потоки слез. Будешь радоваться всюду и за все благодарить. И тогда не будет трудно всех обидчиков любить.

Под старой поваленной сосной рухнул и рассыпался снежный сугроб. Из-под него показалась огромная бурая голова. Это медведь проснулся после зимней спячки и вылезает из своей берлоги. Он худой и голодный, целую зиму ничего не ел. Спустил весь жир, который нагулял за лето и осень. Теперь Мишке нужно скорее поправляться. Весной он и ест все, что попадется. Выкапывает из оттаявшей земли разные корешки, ест лягушек, червей, насекомых. Но разве можно наесться досыта этакой мелюзгой такому огромному зверю? Хорошо, если ему посчастливится найти падаль в лесу или задрать лося. Тогда он скоро отъестся, а не удастся, живет впроголодь до самого лета. Особенно трудно приходится медведице. В конце зимы у нее в берлоге родятся медвежата. Чаще всего их бывает двое, иногда и трое, и даже четверо. За зиму малыши так подсосут свою мать, что она, поднявшись весной из берлоги, еле ноги таскает. Зато летом медведи отъедаются на славу. Едят ягоды, грибы, разные сочные травы, коренья. Корешки достает медведь из земли. Где-нибудь на лесной поляне подцепит он острыми когтями пласт дерна, отвернет его, объест корешки, кстати, съест червяков и насекомых, которые там запрятались. Потом Мишка заворачивает дерн все дальше и дальше, аккуратно свертывает его трубкой, как ковер. Забредет случайно человек на ту поляну, где хозяйничал медведь, и удивится, кто же это здесь ковры из дерна скатывал. А это Михаил Иванович корешками завтракать изволил. Пока медведь ест в лесу разное коренье, собирает грибы да ягоды, человеку он не вредит. Но когда начинает поспевать овес, тут уж с медведями просто беда. В лесном краю, где-нибудь на севере, очень мало земли, пригодной для посева. С большим трудом люди вырубят или выжгут участок леса, выкорчуют пни и возделывают небольшое поле. А медведь уж тут как тут. Любит он сосать молодой сладкий овес. Каждую ночь повадится он ходить туда. Да не столько поест, сколько помнет, потопчет. Придет хозяин посмотреть на свое поле, а на нем будто стадо пасли, все вытоптано. Медведь очень любит лакомиться разными насекомыми. Он усердно разгребает муравьиные кучи и достает оттуда личинки. Но особенно большой охотник Миша до пчелиного меда. Жестоко достается медведю за это от пчел. И скусают они ему и нос, и губы. Ревет Мишка от боли, катается по земле, а все-таки не успокоится до тех пор, пока не поест весь мед. В погоне за медом медведь отваживается забираться даже на пасеку, если она находится недалеко от леса. Поздно ночью подкрадется Мишка к пчельнику, схватит передние лапы улей, прижмет к груди и отправляется на задних лапах в лес. Там он разломает улей и всласть полакомится свежим душистым медом. Охотники-звероловы придумали забавный способ охоты на медведя, зная его слабость к меду. Где-нибудь в лесу под большим деревом выкопают охотники огромную яму, закроют ее сверху прутьями, дерном, забросают травой. Над самой ямой, высоко на дереве, пристроят пчелиную колоду, а под колодой подвесят большой чурбан на веревке. Вот ловушка и готова. Почует медведь запах меда и подойдет к дереву. Однако укрытую дерном яму он сразу разглядит и ни за что не наступит на нее. Медведь обойдет дерево с другой стороны и смело полезет вверх по стволу. Лазает медведь отлично. Вот Мишка уже почти добрался до самой вершины, где находится пчелиная колода. Дальше лезть ему мешает привязанный на веревке чурбан. Медведь силой отталкивает его лапой и лезет вверх. Но, откачнувшись, чурбан тут же ударяет его по голове. Медведь подается назад, отбрасывает чурбан,
а сам опять лезет вверх. И опять неудача. Медведь приходит в ярость. Он все сильнее и сильнее отбрасывает чурбан, а тот все сильнее ударяет его. Это продолжается до тех пор, пока избитый зверь не свалится вниз, прямо в глубокую яму, откуда ему уж никак не выбраться. Медведь ест не только мед, растения и насекомых. В лесных речках, где водится много рыбы, он охотно занимается рыболовством. Чаще всего в то время, когда рыба мечет икру и массами подходит к берегам. Влезет мишка в воду и терпеливо ждет, пока рыба подплывет к нему поближе. Ловким ударом лапы он выкидывает рыбу на берег и тут же выскакивает сам из воды. Не откажется медведь от птенцов и яиц, если найдет тетеревиное или глухариное гнездо. Но особенно сытно живется ему к концу лета, осенью, когда в лесу поспевают малины и грибы, а с дубов начинают падать желуди. Вот когда медведь наедается до отвалу, толстеет, запасает жир на всю долгую голодную зиму. Если ягод, грибов много, медведь сыт и никого, никаких животных не тронет. Но если голод заставит медведя задрать лося, корову или лошадь, и он распробует вкус свежего мяса, тогда медведь начинает охотиться за животными. Такой медведь называется стервятником. Напрасно считают, что медведь неловок, неповоротлив. На самом деле это очень ловкий и проворный зверь. Он бесшумно подбирается к добыче на своих огромных мягких лапах и неожиданно, выскочив из засады, бросается

свою жертву. Если ему не удастся сразу схватить добычу, он огромными прыжками пускается за ней в погоню. В лесу от него не может ускакать даже лошадь. Настигнет добычу, вскочит к ней на спину и собьет с ног. Медведи бывают огромных размеров, и сила их очень велика. Однажды медведь задрал возле деревни корову, схватил ее передними лапами, поднялся на дыбы, да так и уволок корову в лес. Беда окрестным жителям, если в их лесах заведется медведь-стервятник. Прямо хоть не пускай в лес скотину. Одно спасение — разыскать место, куда медведь утащил задранную корову или лошадь, и устроить поблизости на дереве засаду. Медведь обязательно придет ночью есть свою добычу. Если ночь светлая, его можно подкараулить из засады и убить. Но один раз таким способом старый охотник-медвежатник убил огромного медведя, который за одно только лето загрыз 84 коровы. Весил этот медведь 300 с лишним килограммов, тяжелее двух коров. Медведь-стервятник истребляет не только домашний скот. Он охотится за лосями. А в тех местах, где водятся дикие свиньи, кабаны, им тоже достается от косолапого. Зато у самого медведя врагов очень мало. Кто, кроме человека, осмелится преследовать такое чудовище? Только волчьи стаи иной раз зимою нападают на медведя, который еще не лег в берлогу и шатается по лесу. Где-нибудь на заснеженной лесной поляне волки окружат косматого великана, и начинается жестокая схватка. Только тихая зимняя ночь да лес — свидетели этого страшного звериного побоища. Далеко кругом разносит лесное эхо дикий рев разъяренного зверя. Недешево продаст медведь свою жизнь. Бешено отбивается он от наседающей волчьей стаи. Ни один волк отлетит в сторону с распоротым брюхом или с раздробленным черепом. Но голод заставляет волков не жалеть шкуры. Вновь и вновь кидаются они на медведя. Приходит конец и медвежьей силе. Весь израненный, падает он на залитый кровью снег. Борьба закончена. Оставшиеся в живых волки раздирают на части медвежью тушу, да заодно и своих погибших собратьев. Но есть зверь, который может и один справиться с медведем. На Дальнем Востоке, в Уссурийском крае, водится страшный хищник, огромный полосатый кот-тигр. Питается он кабанами и другими крупными животными. Изредка нападает тигр и на медведя. Как-то раз охотники наткнулись на свежие следы схватки тигра с медведем. Звери сцепились на вершине горы и покатились вниз, оставляя на траве пятна крови и клочья шерсти. Наконец тигр задушил медведя, однако и самому тигру, видно, досталось от Мишкиных когтей и зубов. Много тигровой шерсти было раскидано по траве и кустам. И все же, несмотря на свою огромную силу, медведь довольно трусливый зверь. В особенности боится он человека. Никогда первым на него не нападет. Только медведица с медвежатами, защищая своих малышей, бросается на человека. На севере, в специальном лесном заповеднике, где дикие звери охраняют и их запрещено убивать, сторож наткнулся однажды на медведицу с медвежатами. К счастью, это случилось на берегу озера. Медведица бросилась на сторожа, но тот успел залезть в воду. Медведица подбежала к самому берегу и остановилась. Лезть в воду она не захотела, хотя медведи плавают очень хорошо. Наверное, побоялась оставить медвежат одних. Она уселась на берегу и не спускала глаз со сторожа. Километрах в двух виднелась на берегу озера лесная избушка. Пришлось сторожу отправиться туда по воде, а медведица провожала его по бережку. Только у самого дома медведица остановилась, постояла, а потом повернула в лес вместе с медвежатами. Нападает на человека медведь без детенышей, но только если он тяжело ранен и не может уйти. Страшен вид разъяренного зверя. Одним ударом он может раздробить человеку череп или переломать позвоночник,
И все же немало находится у нас смельчаков-охотников, которые не боятся один на один вступить в борьбу с могучим лесным великаном. Чаще всего медведя бьют зимой в берлоге, которую он устраивает где-нибудь в самой чаще леса, под упавшим старым деревом или под вывороченными корнями. Наступит зима. Снег укроет землю белыми пушистыми сугробами. Засвищет над полями холодная вьюга, а медведь лежит себе в берлоге под снегом, как под толстым одеялом. Лежит он и дремлет, но все слышит, что кругом делается. Вот где-то заскрипели по снегу лыжи. Медведь поднял голову, чутко прислушался. Снег скрипит слышнее и слышнее. Вдруг у самой берлоги раздается звонкий собачий лай. Насторожился медведь. Вот-вот вскочит. А чуткая собачонка Лайка так и бросается на берлогу. Лапами снег разгребает, захлебывается от злобного лая. Чуть дальше на лыжах с ружьем в руках затаился охотник. Знает он, недаром собака так злобно лает и роет лапами снег. Значит, почуяла под снегом страшного зверя. Вдруг собачонка с визгом, кубарем отлетает в сторону. Снежный сугроб оживает, рассыпается, и из-под него показывается медведь. Прицелился охотник. Гулко прокатился выстрел по тихому зимнему лесу. И медведь, будто споткнувшись, тяжело валится на снег. Однажды и мы так убили медведицу. Подошли к ней. Вдруг слышим, в берлоге кто-то пищит. Мой товарищ говорит, должно быть дети. Залез он в берлогу и вытаскивает оттуда двух маленьких медвежат. Ну, совсем как игрушечные из плюша. Такие же мягкие, толстые. Как увидели медвежата солнце, лес, обрадовались, начали возиться, кувыркаться в снегу. И ведь родились-то они под снегом, в берлоге, только теперь в первый раз и попали на вольный свет. Людей медвежата видели тоже впервые и нисколько не опасались. Медведица еще не научила их бояться человека. Медвежата хватали нас лапами за валенки, за полушубки. Будто не дикие звери, а самые обыкновенные дворовые котята. Я забрал обоих медвежат на руки, спрятал их за пазуху. Другие охотники связали убитой медведицы лапы, продели между лапами толстый кол, взвалили его на плечи, и мы пошли домой. В деревне одного медвежонка взяли мои товарищи-охотники, а другого я принес в избушку к старику, у которого остановился на ночлег. Дедушка медвежонку очень обрадовался. «Вот нам со старухой утеху-то принес!» Мы налили Мишке в сковородку молока, поставили посреди избы. Медвежонок долго ходил кругом, фыркал, тыкался в молоко мордой и, наконец, все разлил. До этого он ведь только сосал свою мать и, конечно, не умел пить из сковороды. Тогда мы снова налили в сковороду молока. Я сел на пол и опустил в молоко палец. Медвежонок посмотрел на палец, потом лизнул его. Вкусно! Палец в молоке. Мишка осторожно забрал его в рот, начал сосать и заодно тянуть молоко. Потихоньку я отнял у медвежонка палец, а он, приладившись, все продолжал пить молоко, смешно фыркая и пуская пузыри. Когда Мишка напился, он растянулся на полу у горящей печурки и заснул. Мы поужинали и тоже легли спать. Дед с бабкой на печи, а я на лавке. Только ночью просыпаюсь от страшного крика. Не могу понять, кто это там плачет. Зажег свечу и вижу, не спит медвежонок. Ходит по полу и на всю избу жалобно, как ребенок, кричит. Проснулся он ночью, озяб. Печка погасла, в избе холодно, темно. Испугался Мишка и начал кричать, что с ним делать. Встал я, наложил печурку дров, разжег огонь, налил в сковороду молока. Наелся медвежонок и улегся к огоньку. Я тоже лег. Только заснул, слышу, опять Мишка кричит. Опять встал, зажег свечку, сел на лавку и говорю, «Чего ты, Мишутка, плачешь? Чего тебе нужно?» А медвежонок будто
будто понимает, что с ним говорят. Подбежал ко мне, лапами меня за ногу хватает, карабкается. «Ну, — говорю ему, — давай вместе спать, если один боишься». Взял его, положил на лавку рядом, укрыл полушубком. Вдруг чувствую, обнял Мишка мою руку своими лапами и тянет к себе. Подтянул, забрал в рот мой палец и засосал, как соску. «Ах ты, думаю, малышка глупый, ну соси, соси на здоровье, только спи, не плачь». Да так мы с ним крепко заснули, что утром дед нас еле-еле добудился.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Ум Христов». «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. А мы имеем ум Христов». И также написано «обновиться духом ума вашего». Все это – увещевание апостола Павла. Ими он как бы говорит к народу Божьему, пусть тот ум, который у Христа, сам образ мысли Иисуса, будет также и вашим умом, вашим образом мысли, и иметь его склад ума. Вот то единственное, к чему мы все должны стремиться. Что же это значит? Иметь ум Христов. Говоря простыми словами, это значит думать и поступать так, как это делал Иисус. Вот так все просто. Это значит принимать решение о том, как нам нужно жить, исходя из того, чего хочет от нас Христос, и действовать так. Это значит все силы нашего ума направлять на то, чтобы узнать, как на деле нам приобрести ум Христов. Каждый раз, когда мы всматриваемся в зеркало Божьего Слова, мы должны спрашивать себя, является ли то, что я вижу в себе, отражением природы и образом мыслей Христа? Преображаюсь ли я в образ Христа от славы в славу, от всех тех обстоятельств, которые Бог создает в моей жизни? Согласно Павлу, вот каким должен быть Христов образ мыслей. Но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Иисус принял это решение, еще будучи на небе. Он заключил с Отцом завет оставить свою небесную славу, прийти на землю в образе человека, и Он принял решение сойти на эту землю в образе смиренного раба для того, чтобы послужить, а не для того, чтобы Ему служили. Все это Христос выразил в словах: «Я иду исполнить волю Твою, Отче». Иисус решил еще прежде всех времен: «Я отказываюсь от своей воли ради того, чтобы исполнить Твою, Отче. Я подчиняю свою волю Твоей. Все, что я буду говорить и делать, будет исходить от Тебя. Я жертвую всем, чтобы полностью зависеть от Тебя». В свою очередь, суть завета Отца с Сыном был открыть Ему свою волю. Бог сказал Ему, по сути, следующее: «Моя воля отныне никогда не будет сокрыта от Тебя. Ты всегда будешь знать, что я делаю и как я это делаю. Ты будешь иметь мой ум». Сегодня многие из тех, кто считает себя последователями Иисуса, никогда не принимали решение жить так, как жил Господь. Наоборот, они очень хорошо уживаются со своей плотью, со своими перепадами настроениями, своими недостатками характера, своими тайными грехами. И они совершенно не хотят меняться. Они говорят: «Такова моя натура. Я такой, какой есть». Но когда Павел смело заявлял: «Я имею ум Христов», он этим говорил: «Я также уничтожил самого себя. Так же, как Иисус, я принял образ раба». И Павел утверждает, что то же самое должно быть верно и в отношении каждого верующего, так как он сказал: «А мы все имеем ум Христов». Когда Павел отказался от мирской славы, уничтожив себя, вы можете спросить, в какой момент и каким образом Павел встал на путь раба Божьего? Этот человек был гонителем верующих, по сути, убийцей. Как такой человек вообще мог приобрести ум Христов? Павел мог точно сказать, в какой момент его жизни это произошло. В 9 главе Деяний говорится о том, как и где им было принято такое решение. В Дамаске, на улице, называемой Прямой, в доме человека по имени Иуда. В то время